0: сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства.
1: В китайском МИДе подчеркнули готовность расширять связи, чтобы вывести стратегическое партнерство на новый уровень и обеспечить глобальную стабильность.
2: Мы верим, что под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпиня и президента Путина прочная дружба между Китаем и Россией еще глубже укоренится в сердцах людей.
1: Российская делегация поехала в Пекин всего через несколько дней после визита в Китай президента США Дональда Трампа. Источники газеты Financial Times утверждают, на встрече с американским лидером Си Цзиньпин якобы заявил, что Путин может в конечном итоге пожалеть о вторжении в Украину.
3: Комментарии Си о решении Путина начать полномасштабное вторжение в соседнюю с Россией страну в 2022 году, судя по всему, зашли дальше, чем в прошлом. Источник, знакомый с деталями встречи Си с бывшим президентом Джо Байденом, сказал, что хотя лидеры проводили откровенные и прямые беседы о России и Украине, Си не давал оценок Путину и войне.
1: В Пекине эту информацию назвали чистой выдумкой, а Москва и Вашингтон публикацию не комментировали. За ходом переговоров в Китае внимательно следят и в Европе.
4: Мы не ожидаем фундаментальных изменений в стратегических отношениях между Россией и Китаем, но мы, естественно, связываем этот визит с надеждой, что председатель Си также призовет президента Путина завершить войну в Украине, которую тот не сможет выиграть. Напротив, эта война каждый день оборачивается для России тяжелыми человеческими потерями.
1: Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил Трампа поднять вопрос о прекращении войны на переговорах с Си Цзиньпином. Официально Китай продолжает настаивать на своем нейтралитете.
5: И о целях и возможностях Путина в Китае мы спросим политического обозревателя Deutsche Welle Константина Эгерта. Константин Петрович, здравствуйте.
6: Привет, Сёр.
5: Телевидение российское говорит, что много чиновников вместе с Путиным – это показатель статуса визита. Мол, согласован большой прорыв. Но политолог Илья Грищенков пишет, что расширенный состав делегации из-за того, что Москва не согласовала основные вопросы. И Путину понадобится подстраховка для импровизации. Как вы объясняете состав и пафос, с которым Путин едет в Пекин?
6: Ну, во-первых, такого рода визиты готовятся заранее. Их нельзя подготовить за два дня. Поэтому я думаю, что... Привоз, вот моя первая инстинктивная такая реакция, если угодно, привоз такого огромного числа государственных чиновников топ-уровня, это как раз такая накачка с желанием показать всему миру стратегичность, простите уж за такой оборот, отношений между Москвой и Пекином. Это совершенно такой советский, по сути, подход. Вот чем больше ты привез там министров, вице-премьеров, и так далее, тем, значит, мол, значительнее весь этот визит. Это номер один. Номер два. Где, я думаю, может быть элемент правды, это то, что какие-то доработки на месте нужно делать, но дело в том, что это гигантское, то есть вы везете людей, которые занимаются там энергетикой, сотрудничеством в военной сфере, логистикой, что угодно, там, производство, сельское хозяйство. Путину однозначно нужны все эти люди, просто чтобы подсказывать ему, условно говоря, повестку дня, он совсем уже не сможет справиться. Вот, это номер один, а номер два, точнее. Номер три. Мне кажется, что это также признак того, если угодно, насколько серьезно сегодня проникновение Китая в российскую экономику во всех ее, так сказать, сферах прежде всего, ну и, по сути дела, через это в российскую политическую жизнь. Ну, если можно назвать политикой то, что происходит в России, но политика есть, даже в диктаторских режимах она существует. И это, конечно, для меня, ну вот эти три пункта важны. Там, что они доработали, не доработали в программе, я не знаю, могли вносить какие-то, там, не знаю, поспешные коррективы, но это делается всегда. Во время таких визитов что-то может случиться, поэтому я бы сказал, что, скорее всего, все-таки это прежде всего для меня, если угодно, такая демонстрация статуса отношений. Но я бы так сказал, я не очень уверен, что какая-то даже часть такого пропутинского общественного мнения воспримет это с большой радостью. такую поездку с таким набором людей. Скорее всего, еще больше будет мемов на тему, ну вот, значит, губернатор западной провинции поехал к великому императору на поклон с большой свитой.
5: Константин Петрович, вы как будто прям в будущее заглядываете, потому что мы для зрителей заготовили подобный материал, но к нему подойдем чуть позже. А какой итог поездки Путин сможет считать для себя успехом?
6: Мне кажется, очень такая точная была бы отсылка к вашему собственному материалу, который вы показали. Сила Сибири для него очень важна. Для него важно наращивать мощности продажи, значит, углеводородов в Китай. Другое дело, что, правильно говорить, не могут договориться о цене, потому что Си Цзиньпин, китайцы хотят получить, ну, так сказать, все по максимуму, точнее, по минимуму в данной ситуации, по минимальной цене. И Путин, конечно, должен пытаться как-то ее поднять, ну, потому что просто ему деньги нужны, и потому что также он не может выглядеть в глазах, как это бы лучше сказать, ну, не правящей бюрократии, но бюрократии, которая подпирает его режим, вот так скажем. Он не может выглядеть совсем уж слабаком. Напомню, что, так сказать, была такая история, ну, я не знаю, я о ней знаю, условно говоря, первых уст почти, но не из уст Путина, а из уст людей, которые имели непрямое отношение к ней. Сразу после аннексии Крыма, вскоре, точнее, после аннексии Крыма, Китай, когда уже тогда, как мы помним, начиналось, так сказать, такое взрывное, бурное развитие отношений с Китаем, оно тогда было заложено. Китай предложил Путину бесплатно передать технологии высокоскоростных поездов китайских России в обмен на, если не ошибаюсь, 10% акций и место в совете директоров, одно для китайского представителя, в, как это называется, РЖД, российских железных дорог. И, насколько я знаю, как говорили мне мои источники, Путин тогда отказал. Дескать, нельзя пускать иностранцев, ну, даже вот таких типа дружественных, как Китай, нельзя пускать внутрь стратегических государственных предприятий. Вот мне интересно, что было бы сейчас. Потому что сейчас ситуация, очевидно, изменилась. Мне кажется, что Путину нужны по максимуму любые китайские технологии. Ему нужно продолжение закупок электроэнергии, прошу прощения, углеводородов Китаем, оговорился я. Ему нужно максимальное дипломатическое прикрытие. Но, как я думаю, я могу только думать об этом, потому что Путин живет, очевидно, в настолько серьезной изоляции от реальности, что теперь как-то просчитывать его политические шаги мне довольно трудно, и как любому, мне кажется, аналитику. Но я думаю, что в какой-то степени он понимает, должен понимать, что Китай, ну, скажем так, с ним не пойдет до конца. Китаю, мне кажется, как мы с вами это обсуждали в эфире, Китаю интересна такая ситуация, при которой вот эта война продолжается почти вечно. Россия слабеет, становится все более зависимой от Пекина, от китайских поставок, от китайских технологий, от китайского политического международного прикрытия. Но при этом Россия не выигрывает войну в Украине, против Украины, так сказать, условно говоря, не побеждает в ней. Потому что тогда Путин скажет, ну все, мы теперь победители, мы победили НАТО, не просто там Украину, он же говорит, это война со всем Западом. Победили вы Запад, теперь, господин Си, давайте поговорим и о ценах на там, нефть, газ, и на многом другом уже, мы будем говорить с позиции победителей. Мы крутые. Но им также и не нужно поражение России. Ну, дело не только и не столько речь идет о военном поражении, о том, какие территории там вернут, а политическое поражение, признание, что все, швах, дела. Потому что за этим, как опасаются в Пекине, в Москве произойдет очередной, ну, скажем так, сдвиг, маятник качнется в направлении Запада, нужно будет снимать санкции, нужно будет налаживать отношения, нужно будет выводить назад русскую элиту, в, условно говоря, в западный свет. И тут особенно ослабленная Россия навсегда прислоняется к Западу, и тут вот маятник качнется, и вдруг, скажем, в московской политике изменения начнутся не очень приятные для Китая. Ну, там, сближение с Японией, например, вообще сближение с глобальным Западом, это Китаю не нужно. Поэтому, как мне кажется, китайское руководство устраивает нынешнее положение дел, именно поэтому ни в какой мирный процесс, так сказать, наивный человек, Канцлер Мерц, я не знаю, может, он не наивный, но говорит, по крайней мере, как наивный человек, думает, что вот это Китай придет и там что-то там разрулит, будет каким-то посредником, не будет. И Зеленский, когда говорит об этом, он прекрасно знает, что Китай никаким посредником не будет, более того, он не будет честным посредником. А он говорит это для того, чтобы показать, что он, Зеленский, договороспособен. Но, конечно, если бы возникли какие-то намеки на переговоры, конечно, никакой Китай не будет принят в качестве посредничающей стороны, потому что все эти годы именно благодаря помощи Китаю Путин может осуществлять свою агрессию против Украины.
5: Ну и что любопытно, и Путин в своем обращении перед поездкой в Пекин указывает отдельно, что не собирается говорить о чем-то военном, что, мол, будем говорить о дружбе, которая не против кого-то другого, но к этому вернемся чуть позже, пока что...
6: скажем так, конечно, он не будет говорить напрямую с Си Цзиньпином, там, пришлите мне там 3 эскадрильи китайских самолетов. Нет, об этом он говорить не будет, но, конечно, понятно, что вот это... неудачная война, назовем вещи своими именами, невыигрышная, 100%. Это тот фон, на котором проходят эти переговоры. Не надо об этом говорить, чтобы понимать, это и есть главное, что происходит сегодня в России. Если угодно, это главное, что происходит сегодня с Путиным по его же собственной вине и инициативе.
5: Ну вот пытается подать как-то государственная машина, медиа, эту поездку и показывают Кирилла Дмитриева, посланника Путина по переговорам. Он обещает золотые горы для бизнеса после поездки в Китай. Но Блумберг при этом пишет, например, что Китай показывает российским военным технологии, как ими пользоваться, как пользоваться гаджетами для защиты от дронов. Об этом многие сторонники войны переживали, говорили, что у России таких технологий нет. Но, тем не менее, многие сторонники войны не очень позитивно воспринимает поездку Путина в Китай. Мы сейчас покажем зрителям, почему, и вернемся к этому разговору.
7: В ожидании поездки Владимира Путина в Китай российские провоенные авторы жалуются на экономическую зависимость России от Китая. Она сформировалась после начала большой войны против Украины.
3: 5-й год войны, мы все продолжаем покупать у Китая. Хотя даже самый рукожопый коррупционер мог бы за этот период научиться делать сам. Но нет, это какой-то бич России. Или заговор. Пыпа обратился к братскому китайскому народу в преддверии своего визита в Китай. Как прежде, уже не будет. Вот это поворот.
7: Z-авторы критикуют и китайские власти, которые в обмен на большие скидки на энергоресурсы не торопятся делиться с Россией военными технологиями.
3: Все чаще в информпространстве всплывает половинчатая роль Китая-союзника. Полусоюзник России, полусоюзник Ирана, основной поставщик дронов и комплектующих для наших врагов, из-за чего СВО затянулось просто неимоверно, зайдя в тактический тупик.
8: В любом случае, простите, это неравноправные отношения.
9: Ну, это понятно. Тут в открытую, я, так сказать, вижу, что в открытую мы сейчас опять напрашиваемся на роль вот такого вассала Китая, да, младшей сестры в данном случае. Конечно, Россия женского рода.
7: В 2026 году Китай закрепил за собой статус основного покупателя российского трубопроводного газа, а ранее стал лидером по закупкам сырой нефти и угля. Разговоры о сугубо сырьевой заинтересованности Китая в отношениях с Россией звучат регулярно. В конце 2025 года глава Роснефти Игорь Сечин заявил, что страна готова стать энергетической миской риса в руках Китая. На это также бурно реагировали пропагандисты.
3: Прошлое России – сырьевая база для Европы и США. Будущее России – сырьевая база для Китая. Ясно. Срочно нам, замполитам армии. Братцы, за что кровь льем? За сырьевую базу для Китая. Ура, товарищи!
10: То есть прямо сказано о том, что мы являемся и хотим быть сырьевым придатком для Китая, для развития Китая.
7: Разочарование в технологическом отставании от Китая можно услышать не только в провоенных каналах. На этой неделе во время посещения российско-китайской экспо в Харбине обеспокоенность высказал вице-премьер Юрий Трутнев.
3: Честно хочу признаться, что когда мы по ней пошли, и я увидел, что у нас только мед и крабы, а у наших друзей дроны и роботы, то немного расстроился.
7: Некоторые комментаторы вернули это расстройство самому Трутневу.
3: Так-то Трутнев в правительстве с 2004 2004 года, с 2013 заместитель председателя. Так что мед и крабы вместо роботов и дронов – это итог и его работы тоже. Что мы скажем х**ам во время очередного налета беспилотников? Все с пасеки, все натуральное, очень полезно для здоровья.
7: Критика зависимости России от китайских комплектующих вновь усилилась после ареста в мае бывшего гендиректора компании «Транспорт будущего» Юрия Казаренко по обвинению в мошенничестве. Ранее он рассказывал Путину об отечественном производстве дронов.
11: Это свои статоры, роторы, моторы. Мы на сегодня все 9 комплектующих для своего электродвигателя можем делать самостоятельно. Причем в объемах 1 миллион в год. То есть это уже миллионный выпуск для того, чтобы конкурировать и с Китаем, и с другими странами по себестоимости и экономической эффективности.
7: В Z-среде на преследование Казаренко тоже обратили внимание. Его продукцию российско-китайского производства в телеграм-каналах высмеивали военные.
9: Отлеталось.
3: Похоже, что очередные современные цеха, инновационные изделия и отечественные комплектующие в итоге оказались сказками, за которыми скрывались классическая перепродажа китайского импорта с наценкой.
7: Открытое и полноценное военное технологическое партнерство с Китаем по-прежнему остается мечтой многих провоенных авторов. Однако уже 5-й год эта мечта разбивается о политические реалии.
5: И про наценку со стороны Китая высказывался телеведущий Владимир Соловьев. Дорогое оптоволокно – это разрешенная тема на государственном телевидении. Однако винить здесь надо не китайцев. Экономический обозреватель Максим Блант считает, что так и работает российское импортозамещение.
12: Попытка оградить россиян от этого вала китайских товаров, чтобы спасти российских, которые делают еще хуже и еще сильно дороже. Тоже оптоволокно, да? Вот эти все разговоры о том, что Китай завышает цену, это, в общем, совсем не так. Потому что, начиная примерно с 2018 года, когда в России построили свой завод по производству оптоволокна, постоянно были разговоры о том, что Китай демпингует, чтобы убить внутрироссийское производство оптоволокна, да? И требовали ввести пошлины на китайское оптоволокно, ввести... А почему? Потому что китайское оптоволокно было дешевле из-за массового производства, из-за объемов, да, это масса фактов, из-за низких кредитов, из-за слабого юаня. А российские производители, они построили завод, который выпускает продукцию в полтора раза дороже и более низкого качества, чем можно купить в Китае. Защищать приходится. Вот такого рода импортозамещение, да, российское правительство до сих пор пытается поддерживать.
5: Но мы продолжаем разговор о возможностях Владимира Путина в Китае с Константином Эгертом. Константин Петрович, Путин, продолжая 5-й год войну, говорит о неком суверенитете. Но даже сторонники войны упрекают Кремль в том, что Россия отдает свой суверенитет Китаю. Может быть, они обманываются. А на ваш взгляд, Россия сейчас возможна без Си?
6: Россия возможна без Си. Вопрос, какая Россия возможна без Си? Путинская война без Си невозможна. Это понятно. В тот момент, когда Китай прекратит покупать нефть и газ российские, то все это дело схлопнется очень быстро. Останутся вот те самые мед и крабы. Мне ужасно понравился момент этого сюжета. Что же касается стенаний по суверенитету, равно как и стенаний в провоенных пабликах, сегодня уже и по поводу самого Путина. Значит, распустил коррупционера, все разворовали, упустили время и так далее. Это очень такая типичная история для такого типа режимов, находящихся в состоянии войны. Лоялисты, патриоты начинают говорить, что вот, дескать, политика-то правильная, но ее реализуют неправильно, потому что, так сказать, на домашнем фронте непорядки. И этого стало, я не занимаюсь профессиональной медиа-аналитикой там российских телеграм-каналов, но слежу за ними. Этих разговоров действительно стало больше. Не мудрено, потому что это неудачная война. Война, которая идет больше, чем война с нацистской Германией, а бои идут, простите за такое грубое сравнение, как в старом анекдоте «За избушку лесника». Для всех уже очевидно, что она никуда не зашла. Более того, если раньше это происходило на далеких там фронтах Украины, а в городах можно было жить совершенно спокойно, сегодня это невозможно. там, в моей родной Москве, вот я там регулярно смотрю, что-то горит. Вот горит, насколько мне вроде потушили пожар на нефтебазе в Капотне, которая когда-то была видна с, так сказать, с балкона моего высотного дома, когда еще жил в Москве. Это, ну, прямо очевидно совершенно. Ситуация, при которой начинают задумываться, скажем так, искренние националисты и национал-патриоты, такие тоже есть. Но, что мне кажется интересным, Артем, это вот что. Чем больше таких публикаций, чем больше вот эта волна, как правило, тем больше это отражает две вещи. Первое – это народные настроения, несомненно, я уверен, что они есть. Разворовали, поэтому не смогли победить. Вот, ну, это, я думаю, думает большинство тех в России, я так думаю, предположу, из тех, кто сегодня в кавычках против войны, большая часть этих людей думает именно так. Могли бы, если бы был другой режим, если бы не воровали. Это номер один. Номер два. Учитывая то, что значительная часть этих телеграм-каналов финансируется, контролируется, раскручивается разными элементами, ну, скажем так, правящей верхушки, я бы уже не исключил, что такого рода, не хочу подать теорию заговора никаким образом, но учитывая тот факт, как Кремль контролирует ситуацию на вот этих всех, так сказать, телеграм-фронтах, я думаю, что, возможно, это уже игра каких-то элементов режима, которые начинают думать о выходе из ситуации. И под таким предлогом, вы знаете, мы на самом деле вот за войну, за победу, ну вот мы беспокоимся, как бы это все обеспечить правильно. Под этим предлогом можно, я думаю, начинать какую-то работу, ну, скажем так, по осторожному изменению политики режима. И вот это, мне кажется, очень интересным. Я повторяю, я могу звучать как какой-то, так сказать, конспиролог. Но
5: действительно, две такие, скажем, научные школы существуют. Об этом пишут и легальные в России политологи. И что любопытно, что будто игра это, будто не игра, а просто так складывается медиапространство, в этих публикациях Путина открыто называют вассалом, или Россию называют вассалом Китая. Но причем именно. Это всегда негативная коннотация. Но да, если посмотреть глазами,
6: конечно.
5: А если глазами конечно. Путина посмотреть, не глазами людей, которые будут переплачивать за товары, пользоваться некачественными, Путин что-то теряет.
6: Возвращение с ними Китая следовало ожидать. В российской национал-патриотической, как это сказать, в истории взглядов российско-советских, постсоветских национал-патриотов Китай это всегда либо галаштанные крестьяне, которых еще, так сказать, государь-император там у них отобрал земли и правильно сделал, конечно, в кавычках. Либо это вот те, кто постарше, там мой возраст. Это враги, маоисты, убийцы наших пограничников на острове Даманский в конце 60-х годов. Это 4000 с лишним километров границы, которые Путин демаркировал, кстати, отдав этот самый остров Даманский китайцам в 2004 году. Это плохие люди, вот скажем так. А сейчас на фоне декларируемых Путиным специальных отношений, это еще и люди, наносящие удар в спину, не поддерживающие нашу войну с Западом, люди, которые буквально занимаются дойкой России по части нефтегаза за копейки, это опять те же самые, ну, условно говоря, краснозвездные маоистские солдаты, которые убили наших пограничников. Россия не может зависеть ни от кого, потому что она великая держава, но Запад это хотя бы вот, ну, Запад это равный враг, а Китай это фальшивый друг. Это азиатский там кинжал в спину, дальше вы пойдете, можете взять любые, так сказать, писания русских националистических философов там, конца 19-го, начала 20 века и подбирайте неполиткорректные эпитеты, пожалуйста. Поэтому это абсолютно логичный ход мышления у этих людей. И это опять классическая русская «царь неправильный». Царь не тот. Царь ведет неправильную политику. Так все было бы хорошо, страна все может сделать. Но царь не такой.
5: Опасно ли это сейчас Путину? Полминуты у нас остается, вот давайте вывод попробуем сделать. Опасно ли это сейчас?
6: Каково Путину? Вы спросили меня, да. Смотрите, мне трудно посмотреть на это глазами Путина. Я не очень уверен, что он адекватно оценивает ситуацию. Я не думаю, что ему докладывают, например, о всех дроновых ударах по Москве. Это человек, который живет в бункерах и которому докладывает его королевский двор то, что он хочет слышать. Я думаю, что его взгляд на сегодня несколько другой. Я думаю, что он реалистический, он там в него не влюблен в Китае, в Си Цзиньпина, но я не думаю, что он знает о том, какая волна может нарастать в России. Я уверен, что он по-прежнему убежден, как любой...
5: Ну и возможно, что и выбора у него тоже нет. Спасибо большое, Константин Петрович. Заканчивается наше время. Делитесь своими мыслями в комментариях и увидимся завтра.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Преступление и война.
3: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью кино- и телепродюсера Александра Роднянского ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку. Украинский кино- и телепродюсер Александр Роднянский – один из тех, кто после 2014 года продолжал работать в России и выпускать художественные фильмы. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году он покинул страну, остановил все свои российские проекты и активно критикует действия Кремля, рассказывая о военных преступлениях российской армии у себя в соцсетях. За это в России на него завели уголовное дело о военных фейках по мотивам ненависти и заочно приговорили к 8,5 годам колонии. При этом сын Роднянского был советником украинского президента Владимира Зеленского. Александр Роднянский в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку рассказал о кризисе и эволюции кинематографа, состоянии российского и украинского кино, о войне, отношениях с Кадыровым, Соловьевым и Эрнстом, а еще о сериалах как романах, последнем великом годе кино и новой картине Андрея Звягинцева.
4: Есть две школы мысли относительно кино. Первая школа мысли считает, что кино должно давить на болевые точки, вскрывать язвы, поднимать проблемы, острые вопросы и так дальше. Ну, а вторая, прямо противоположная, считает, что кино должно развлекать, уводить людей от реальности, быть великой иллюзией. Вот вы какой придерживаетесь точки зрения?
5: Вы знаете, я в счастливом положении. Я же продюсер в основном. Я делаю как режиссер только документальные фильмы. А как продюсер я делаю игровые. И у меня есть совершенно уникальная возможность, подчиняясь настроениям момента, делать те фильмы, которые принадлежат любому из этих двух сегментов. У меня были в фильмографии и картины такого морального беспокойства, острые, социальные, поляризующие аудиторию, раскалывающие
4: это
5: ее.
4: Какие, например?
5: Ну, «Левиафан» тоже, или, да, или все картины Андрея Петровича Звягинцева, там «Елена» и «Нелюбовь» к ним имеет отношение. А был фильм Павла Чухрая «Водитель для Веры». А были фильмы молодых режиссеров Кантемира Балагова «Дылда», «Разжимая кулаки» Кира Коваленко и «Мама, я дома» Владимира Битокова. Было много такого острого, социального. Была картина Павла Бардина «Россия-88». Были, ну, то есть я могу долго...
4: Я смотрел во ВГИКе на закрытом показе, потому что я уже тогда...
5: Да, ее прикрыли сразу. Я отгреб на долгие годы проблем. А вот, ну так бывает, какие-то маленькие фильмы приносят большие проблемы, знаете. А вот, было много такого рода, плюс я уже не говорю про документальное кино, которое я сам делал, документальное кино по природе, остросоциально и взыскательно по отношению к зрителю, оно указующим перстом, значит, двигает там, а ты еще не там... сделал ничего для изменения жизни к лучшему. Вот. И с другой стороны, я пытался неоднократно в своей жизни делать и картины из такого большого развлекательного сегмента. Мне казалось, это преимущество кино. Возможность сделать очень разные фильмы и сериалы.
4: Вы сейчас следите за тем, что происходит в России на кинорынке? Какие-то вас фильмы задевают с хорошим?
5: Я, пожалуй, что не слежу. До меня какие-то отдельные фильмы докатываются. Или, скажем, там «Волна». Но это должен быть какой-то очень громкий фильм, очень нашумевший, вызвавший какой-то, ну, некий резонанс, чтобы в том объеме общественно-политической информации, которую я поглощаю, вдруг появилась информация и о каком-то российском фильме. Я читаю очень много новостей и аналитических, и информационных об американском и европейском кинематографе, в меньшей степени азиатском. И практически не читаю о российском.
4: А вот как вы считаете, ну, Россия, понятно, что это страна-агрессор, развязавшая войну. Россия на, если я не ошибаюсь, 152-м месте в рейтинге гражданских свобод из 165 стран. Вообще вот в этих условиях может какое-то там рождаться кино? Я сейчас не говорю про пропаганду и про развлекательный контент, а вот про кино нормальное, человеческое,
5: большое. Слушайте, ну, если бы я не работал много лет в России, не знал бы российскую индустрию изнутри, если бы я не возглавлял почти 20 лет кинотеатр, «Тавр», который был все-таки наиболее влиятельным фестивалем российского и русскоязычного кино в мире. А вот я бы еще мог бы отделаться общими соображениями про отвратительный режим, который все, так сказать, поглотил, сломил, уничтожил, закопал, затоптал и следа не оставил. Да нет, конечно, там огромное количество одаренных и способных людей и очень, я бы сказал, внутренне порядочных, которые оказались в ситуации, так сказать, ну, которые иначе как заложниками обстоятельств не назовешь, и ничего в этом удивительного нет. Я меньше всего хотел бы претендовать на позицию человека, который может судить со стороны просто на том основании, что я живу не в России. У меня нет этого белого пальто, и я отчетливо помню, как я там жил, и как многое из того, что мне там не нравилось, я, так сказать, пропускал мимо, не обращал внимания, мирился, находил какие-то объяснения. И я понимаю, как там сегодня живут люди. Но даже в этих обстоятельствах способные и порядочные люди в состоянии делать хорошие фильмы. И я за последнее время видел два фильма, которые я назвал бы очень хорошими. Но, к сожалению, такова ирония нашей судьбы сегодняшней, что я даже боюсь назвать их, чтобы не навредить этим авторам, поскольку моя похвала и демонстрация, значит, информированности о процессах там происходящих может принести им неприятности.
4: Я понимаю вас, поэтому не спрашиваю.
5: Поэтому, ну да, но тем не менее я скажу так, что я видел два фильма, которые мне показались, могу сказать, предельно достойными и отражающими тонко ту жизнь, о которой я уже ничего не знаю. Жизнь в условиях внутренней эмиграции в стране, которая закрутила почти, ну, я не знаю, до какой степени полностью или нет, но закрутила гайки максимально жестко.
4: Следующий вопрос тоже о режиссере российском, но который снял фильм уже не под флагом этой страны. Ваш коллега, ваш товарищ Андрей Звягинцев, который сейчас с вами на «Тавр» номинирует на Каннский фестиваль. Вы сами видели уже этот фильм?
5: Никто его не видел. Что вы? Ни один фильм... Ну, я преувеличиваю. Какие-то фильмы Каннского конкурса кто-то где-то видел. Я вот, например, недавно посмотрел в Мадриде не в прокате, а была дана возможность частного показа. Я был приглашен. Фильм, который вошел в конкурс, новый фильм Педро Альмодовара. Ну, а фильм Андрея Звягинцева еще не видел никто, кроме Андрея Звягинцева. Он его заканчивает и покажет своим ближайшим сотрудникам и сотворцам, соавторам, да. Ну, его замечательной команде и всем вовлеченным людям лишь прямо накануне начала Каннского фестиваля 11 числа, насколько я знаю, в Париже. А я уже посмотрю на премьере непосредственно в Каннах. Но я знаю, о чем фильм, и мы с ним говорили об этом, и я знаю достаточно, ну, так сказать, много для того, чтобы иметь какое-то такое смутное представление. Но жду с огромным нетерпением. У меня очень хорошее предчувствие. Я не брал бы на себя ответственности. Я не глазливый, я не могу ни сглазить, ни принести. Тем более режиссеру, которого я считаю выдающимся всю свою жизнь, и сотрудничеством, с которым очень горжусь, дружбу, с которым очень дорожу, то я убежден, что это будет, ну, если не главным, то одним из главных событий Каннского фестиваля.
4: А я как раз хотел вас спросить, вот вы относительно недавно, буквально несколько дней назад, на своем телеграм-канале выложили фрагменты беседы с Андреем Звягинцевым, и там он говорит такую вещь, я вот сейчас прям процитирую, чтобы быть точным, Звягинцева цитата, да? «Когда ты сидишь и думаешь, не слишком ли долго будет длиться план, не заскучает ли зритель, я обычно себе отвечаю, забудь об этом, потому что главный зритель – это твоя совесть, художественная совесть». А вот где, по-вашему, эта грань между все-таки вот этой художественной совестью создателя, режиссера, продюсера, и все-таки тем, что фильм, ну, надо как-то донести до аудитории, чтобы его посмотрело все-таки, наверное, побольше людей, любой творец хочет, чтобы его посмотрело побольше людей.
5: Ну, я-то всегда считал, что все эти разговоры — некоторое лукавство. Не со стороны Звягинцева. У Звягинцева эта вот грань, она присутствует, и она, простите, называется талант. Он необычайно талантливый режиссер. И это знает любой человек, который видел его фильмы. Да, они могут не попадать в определенную часть аудитории, казаться сложными, казаться болезненными. Ну, они же, так сказать, о сложных обстоятельствах нашей жизни, они не приносят хороших новостей. Звягинцева привносит беспокойство, озабоченность. Он заставляет думать, сопереживать, мыслить. Он позволяет обрести совершенно иной человеческий опыт, который, ну, в общем, приводит к, не всегда к изумительным последствиям внутреннего настроения. Но это удивительная такая внутренняя терапия. Это возможность, прожив жизнь другого человека на экране, изменить собственную жизнь, не повторить этих ошибок. В этом, так сказать, идея такого рода кинематографа.
4: Вот вы сейчас упомянули, что вы следите внимательно за кинорынком американским, европейским, чуть меньше азиатским. А скажите, у вас нет ощущения, что сейчас вот кино, как индустрия, находится в неком кризисе? Потому что, с одной стороны, сериалы наступают на пятки, с другой стороны, просто кризис идей и на уровне сценариев, и на уровне каких-то режиссерских ходов. Вот как у вас есть такое ощущение?
5: Я бы сказал, традиционный кинематограф, тот, который долгие десятилетия жил в кинотеатрах, выходя, так сказать, к многомиллионной аудитории и пытаясь заинтересовать ее переживаниями экранных персонажей, он действительно в кризисе. Это связано с огромным количеством факторов, одним из которых, например, является технологическая революция. Или эволюция, скорее. Ну, то есть предложения зрителям сегодня поступают со всех сторон, и это и помимо появившегося там десятилетия уже там 4-5 назад доступного телевидения и эфирного, и кабельного, и спутникового, и, так сказать, специализированных киноканалов, стриминговые сервисы, которые предложили совершенно новый тип контента. Большой роман, на самом деле, перенесенный на пленку или на видео. Большой роман длиной 10, 20, 30, а по часу 50 серий. Причем роман сделанный сложно, с объемными персонажами, с драматическими историями.
4: Да-да-да, ничуть не уступающим
5: это
4: большому кино.
5: Ничуть
4: абсолютно
5: не уступающему, а очень часто и превосходящему,
4: да,
5: конечно. И это, ну, для меня это такое новое рождение романа. Вот в том смысле я поэтому и говорю, я называю сериалы вот романами. Вот поскольку этот жанр заново родился в Соединенных Штатах Америки, ну, фактически, так сказать, обозначено новый этап развития вот телевизионного сериала, его такое большое мощное появление было связано с сериалом «Сопрано», вышедшим на HBO в 2000 году. Вот история этого периода насчитывает, вот сегодня легко сказать,
4: ну, да, 26 лет, собственно, да.
5: 26 лет
4: уже, да.
5: Да, и сразу стало ясно, что это по факту второе рождение великого американского романа, если считать первым 20-е и 30-е годы, которые были связаны с литературой Скотта Фицджеральда, Хемингуэя, Дос Пассоса, Томаса Вулфа и так далее, и так далее. Вот сейчас это кинематограф, это сериалы и это литература, ну там, например, Чейза, автора «Сопрано», Венса Гиллигана, автора «Breaking Bad», «Все тяжкие» и «Плюрибуса», Майкла Шора, автора там «Emergency Room», ну и так далее, можно перечислять. Дэвида Бенниофа с Дэном Вайсом, автора «Игры престолов», авторов «Шоураннеров», Питера Моргана, там, автора «Короны», и так далее, и так далее. В общем, это на самом деле эволюция, появление новых жанров, которые поставили перед кинематографом совершенно нового типа задачи выживания, когда нужно предложить совершенно новый тип контента для того, чтобы сохранить лояльность аудитории. И кинематограф выбрал два направления, в котором развивается. Одно – это аттракционное, в том, в котором, так сказать, появляются прежде всего для молодой аудитории колоссальные визуальные зрелища, франшизы, основанные, как правило, на популярных графических новеллах. изданных либо Марвелом, либо,
4: да,
5: либо DC.
4: Да.
5: Вот. И иногда это франшиза, основанная на популярнейших книгах. Будь это «Властелин колец» или, например, «Дюна».
4: Угу.
5: И не так часто, скажем прямо, очень редко появляются оригинальные идеи, но которые студии, поскольку высока стоимость риска, каждый такой фильм стоит в общей сложности 500 миллионов инвестиций, потому что стоимость фильма от 200 до 250 миллионов, примерно столько же затраты на маркетинг, продвижение, то 500 миллионов, но это высокий риск, и доверяют, так сказать, оригинальные замыслы осуществить, ну, нескольким режиссерам, ну, в первую очередь, там, Кристофер Нолан,
4: да,
5: который позволяет себе, так сказать, опять же, называть оригинальным замыслом сейчас «Одиссею» тоже достаточно трудно. Но это вот тот фильм, которого сейчас все ждут. То есть это одно направление, такое как бы колоссальное визуальное зрелище, рассчитанное на огромный экран, на IMAX, в глазах человека, не способный охватить полностью экран, и поэтому ты погружаешься внутрь, и переводя глаз с одной на другую деталь, ты как бы монтируешь отдельные части, собирая в том числе и сам эту картину в единое целое. И с другой стороны, это фильмы, рассчитанные на мыслящую аудиторию, такой клубный кинематограф, тот самый, который называют либо авторским, либо независимым, либо фестивальным. И вот для того, чтобы сделать известным, пронавигировать, облегчить для аудитории, интересующейся содержательным кинематографом, поиск такого рода фильмов, и нужны кинофестивали. Вот, собственно, для этого и нужен Каннский фестиваль, потому что он обозначает немедленно, выбирая из 2500 фильмов каких-то лидеров, он вбрасывает в общественное сознание названия тех фильмов, которые, как правило, становятся главными фильмами сезона, и вместе с победителями Венецианского фестиваля потом уже разыгрывают все главные награды мира, включая «Оскар», «Бафту», «Золотой глобус» и прочее.
4: И так далее, да.
2: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Кино- и телепродюсер Александр Роднянский отвечает на вопросы Виктора Кулганыка.
4: А скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот при учете всего, всех тех обстоятельств, которые вы только что описали, возможно ли еще в большом кино такие годы, как, ну, условно, там, 1994, когда в прокате одновременно идет «Криминальное чтиво»,
5: да,
4: «Побег из Шоушенка», да, там где-то там на подходе «Леон», там же «Король лев», это все в рамках одного года.
5: Последний великий год кинематографа это 99-й. Вот тот, когда там «Матрица» появилась, «Fighting Club», «Бойцовский клуб».
4: Но это тоже уже 27 лет с тех пор.
5: Да. Я не думаю, что это возможно, потому что вот эта технологическая эволюция и вызванное ею изменение потребительского, то есть зрительского поведения, аудитория перестала ходить в кинотеатры, стала больше смотреть дома, появилась возможность, так сказать, просмотра больших, интересных, ярких этих романов, и, так сказать, аудитория получила шанс, так сказать, превратить любимые книги в визуальное зрелище, ну, что для нее с удовольствием делают студии. И тем самым появилась необходимость объяснить зрителю для себя, почему я должен пойти в кино. В этих обстоятельствах, конечно, оказался вымытым тот самый сегмент среднего кинематографа, который и приносил эти самые знаменитые названия, упомянутые вами или, так сказать, мною. Вот все эти фильмы в бюджетах от 100 миллионов долларов до, там, скажем, 15, вот в этом сегменте, будет это «Английский пациент», например, или «Гладиатор», ну вот все они исчезли. Сегодня никто не будет рисковать такими деньгами для производства фильма, который, с одной стороны, не является зрелищным аттракционом, достаточно дорогим, чтобы поразить молодую аудиторию, воспламенить ее, заставить пойти, а с другой стороны, слишком дорогим, чтобы рисковать сложной историей для аудитории, зрителей фильмов содержательных. Вот этот средний такой как бы сегмент, гигантский, я бы сказал, такой устойчивый центр, вот он весь оказался вымыт. И он весь трансформировался в сериалы.
4: А вот вы когда фильмы смотрите, вы их воспринимаете как зрители?
5: Если я начинаю внутренне вглядываться в детали и думать о о том, как тот или иной фильм сделан, это значит фильм неудачный. Для меня.
4: Значит, он вас не зацепил, не захватил.
5: Я очень в этом смысле благодарный зритель. Я могу прослезиться, не буду рыдать, но, так сказать, эмоционально меня фильмы трогают, я возвращаюсь к ним. Я люблю находиться в эмоциональном шлейфе фильма, в послевкусии. Для меня это очень дорого стоит.
4: У меня несколько вопросов по поводу вашей книги. Вот последняя книга, ваша «Нелюбовь». Вот вы там по отношению к некоторым медийным персонажам, там в диапазоне от Владимира Соловьева до Владимира Путина, включая Рамзана Кадырова, вы упоминаете такую формулу: тогда был другой. Ну, то есть вот вы когда с ними как-то пересекались, где-то там в начале еще, там, условно, 90-х, там, нулевых, то тогда они были другие, нежели они стали теми людьми, кем стали, ну, скажем, после начала Большой войны, если такую отсечку брать. А вот ни вам, ни вашему кругу не казалось, вот, что эти люди, они, в общем, ну, изначально были, ну, так скажем, людоедами, но если так уж совсем просто
5: говорить? Слушайте, я не говорю так, вот он тогда был другим. Вот. И я не могу похвастаться со знакомствами с рядом людей, которых вы упомянули. Кадырова я видел один раз на премьере «Девятой роты», куда его... А, два раза. Он был еще на Сталинграде и пригласил, его... И пригласил его туда не я.
4: Да, я знаю.
5: Я с ним ни разу в жизни не разговаривал. Ну, как бы, один раз он, пожав мне руку на «Девятой роте», значит, плечом коснулся, знаете, как они это
4: делают. По-пацански, да.
5: Да, по-пацански. А в Сталинграде мы даже и не приближались друг к другу. Я его не знаю, и он мне не казался никогда другим, никогда не интересовал, не привлекал и прочее. А вот с Соловьевым я был знаком, и он у меня вызывал интерес и уважение, потому что я люблю тяжело работающих людей. Он всегда очень много работал. Он такой абсолютно трудоголик. Он не вел в те времена программу «Воскресный
4: вечер». Ну да, у него были
5: с этими героями.
4: Барьеры.
5: У него были «Барьеры». Да. Относительно приличная программа. До этого был «Апельсиновый сок». А до этого он был журналистом НТВ, который ходил и защищал уникальный журналистский
4: это
5: коллектив.
4: Это мы тоже помним, да.
5: Так, казалось бы, совершенно другого типа. Образованный, многоязыкий, с 6 детьми, остроумный, яркий, интересный человек. Вот, собственно, и все. Поэтому, ну, как бы, естественно, я относился, не будучи с ним ни другом, ни коротким знакомым, изредка встречаясь в каких-то публичных местах, но относился, ну, таким уважительным, профессиональным, коллеги по профессии. Коллегиальным чувством. Коллегиальным чувством. Вот, собственно, и все. Потом люди действительно меняются в предлагаемых обстоятельствах.
4: А что вот
5: ведут
4: себя?
5: Ну, как бы начинают сливать воду внутреннюю для себя, двигаются, сдаются. Мне трудно себе представить, что, ну, условно говоря, такой умный человек, как Соловьев, и образованный, вот его не обвинишь ни в глупости, ни в отсутствии образования. Ну, конечно, это циничная продажа себя. Ну, как бы он просто принял решение о том, что я работаю в эту сторону, я вот в это верю. Я не думаю, что он каждый день убеждает себя в необходимости там сказать это или то. Он в это решил верить. Он поместил себя.
4: Писал.
5: Да, он подписал. Да, вот он подписал. И мне в этом смысле такого рода персонажи интересны. Я любил в юности фильм «Мефисто» Иштвана Саба.
4: Иштвана Саба, да.
5: И я же следил за эволюцией главного героя Хендрика Хёвгена. Я следил, это выдающаяся картина, получившая не случайно Оскар. Великая роль Клауса Мария Брандауэра. Я слежу за этими людьми из этих же соображений.
4: Ну да, только
5: я смотрю, видя их. Вот я дружен был когда-то, в 80-е еще годы начиналась наша дружба. И закончилась она в 2006 году с Константином Эрнстом. Мы были близкими товарищами. И я вот продолжаю, простите за ним, издалека наблюдать, потому что эволюция человека, которого я застал молодым, радикальным, ярким, талантливым, свежим, блистательным, я бы сказал, совершенно быстрым,
4: ну да, Матадор,
5: интеллектуально быстрым
4: проекты.
5: Человеком. И вот превращение его в надутого руководителя мерзейшего телеканала мне не то чтобы любопытно, но представляет антропологический интерес. Вот это антропологический интерес. С точки зрения книги я никогда не обсуждаю людей негативно. Особенно те, кто были моими коллегами, с которыми я общался. Я не считаю это правильным. Я не считаю, что это позиция, которую я могу с легкостью принимать на себя. Всем понятно,

0: напишут, надо кажется, еще. Да, да,
1: на здоровье, я же не против.
2: А скажите, пожалуйста, я понимаю, что сейчас, возможно, мой вопрос вам покажется очень странным и где-то даже безумным. Я понимаю, что в стране, в Украине, 5-й год война идет. А вы думаете, как-то задумывались ли вы, какое ждет будущее украинский кинематограф? Понимаю, что, еще раз говорю, что это сейчас явно не первоочередная задача для страны, кинематограф. Но все равно он же есть, снимаются фильмы. И фильмы, которые на фестивалях получают награды и так далее, и так далее. Как вы считаете, вот какое будущее ждет кино в Украине?
1: Вы знаете, это во многом зависит от исхода войны. Я не сомневаюсь в даровании людей, делающих кино в Украине. Их много, среди них есть одаренные. А уж я совсем уж в чем не сомневаюсь. Это в том, что по итогам войны в кинематограф придут люди, вернувшиеся с фронта и получившие там немыслимый человеческий опыт. Это же невероятно. Вот точно так же, как Вторая мировая война родила целое поколение великих мастеров в разных странах мира, ну вот в Советском Союзе выдающийся кинематограф был создан и ветеранами войны, людьми, людьми прошедшими войну, и детьми войны. Ну, там, что говорить, Григорий Чухрай, такой, как бы, воевавший. Там, или дети войны, там, Элем Климов, или Ларис Шипитько, или тот же Тарковский. Ну, это же совершенно невероятный кинематограф. Вот, собственно говоря, я убежден, то же самое случится в Украине. То, что сейчас происходит, дает для этого все основания, потому что сама по себе индустрия, конечно, внутренне скукожилась, это естественно, идет война, денег особенно не хватает, рынок небольшой, но международная репутация украинского кино и вот то, что называется такая известность, оказалась резко возросшей. То есть впервые в истории украинский фильм получил Оскар. Это документальный фильм «20 дней в Мариуполе». Вообще ряд документальных фильмов украинских, очевидно, стали лидерами большого количества фестивалей и зрительских предпочтений. Второй фильм оскаровского победителя Мстислава Чернова «2000 метров до Андреевки», мне кажется, еще более сильным, это поразительный по мощи фильм. Ну, там можно много перечислять людей, которые делают документальное кино, но это очень важное такое, как бы, удивительное явление на сегодняшний день. Игровое кино тоже время от времени появляется заметное и даже успешно в рамках, так сказать, нынешнего небольшого относительно рынка, идущего в украинских кинотеатрах. Будет это «Ты, космос», фильм недавний Павла Острикова, или будет это фильм «Памфир», который был на Каннском кинофестивале. Ну, в общем, на самом деле, вполне самостоятельное явление, я бы сказал, значительно более сильная, яркая и полноценная, чем 10 лет назад, например.
2: Ну, будем ждать окончания войны.
1: Я уверен в том, что самый главный-то потенциал есть. Это дарование людей, живущих в стране. Что, кстати, всего остального зависит, конечно, от экономического состояния, от того, до чего важным окажется для людей, живущих в стране, для украинцев, собственное кино. Сумеет ли собственный кинематограф ответить на потребности собственной аудитории? Это очень важный фактор, который всегда связан с тем, до какой степени большинство людей, живущих в стране, большинство ее граждан, разделяют идентичность. Ну, то есть система общих ценностей. Да. Украине это было сложно. Украина все-таки родилась при распаде Советского Союза как государство по факту. Я имею в виду по факту федеративное, то есть состоящее из очень разных частей, вот, очень часто не очень похожих и близких между собой. А сейчас, конечно, эта война, мне кажется, дала рождение тому, что называется политическая нация. Украинцы стали единым народом, и дальше функция кинематографа – ответить на их потребности, ожидания, чаяния. Вот все то, что на самом деле, ну, кажется важным для кино.
3: Родившийся в Киеве продюсер Александр Роднянский, 20 лет проработавший в России и покинувший ее после начала войны против Украины, в интервью ведущему телеканалу «Настоящее время» Виктору Кулганику рассказывал о будущем российского и украинского кино, а также о том, почему кинематограф по всем мире переживает кризис. Слушали очередной выпуск цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Интервью продюсера Александра Роднянского ведущему Виктору Кулганику. Другие выпуски цикла можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях.

0: Считаете ли вы Россию свободной страной?
1: В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
2: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
3: В кавычках, если то да.
2: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
4: Но если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
5: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет, проявлять себя.
6: Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
7: Россию свободной страной нет, тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
8: Дальше хуже будет, это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 19 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Дональд Трамп заявил, что отложил на несколько дней по просьбе ряда стран Персидского залива возобновление масштабных боевых действий против Ирана. Владимир Путин выступил с обращением накануне своего визита в Китай, но пока никак публично не прокомментировал недавние удары украинских беспилотников по Москве и Московской области. Три человека погибли при нападении на исламский центр в Сан-Диего в США. Также сегодня.
1: Там какая-то невиданная смелость. Смелость — это что? Это когда Клавдий говорит Лаэрту: такая ситуация в стране, а ты хочешь уехать? Ну вот это что смелость? Это КВН.
0: Первый заместитель главы Думского комитета по культуре Дмитрий Певцов выступил за цензуру в российских театрах после того, как актер и режиссер Олег Меньшиков раскритиковал новую постановку «Гамлета» в МХТ. В течение последних нескольких дней, прежде всего, пока проходил визит президента США Дональда Трампа в Китай в конце прошлой недели, а затем после его возвращения в Соединенные Штаты, никакой новой информации об обстановке в районе Персидского залива практически не поступало, хотя Трамп неоднократно требовал от Тегерана пойти на уступки по вопросу иранской ядерной программы. Иранские власти отвечали ему, что не будут поддаваться шантажу. В воскресенье появились сообщения о том, что в результате удара беспилотников на территории атомной электростанции Барака в Абу-Даби, это в Объединенных Арабских Эмиратах, загорелся электрогенератор. Организация Объединенных Наций и Международное агентство по атомной энергии выразили глубокую озабоченность по поводу этого инцидента. Власти Объединенных Арабских Эмиратов заверили, что радиационный фон в районе АЭС остается в норме. Когда в Европе наступил вторник, а в Соединенных Штатах еще были вечерние часы понедельника, 18 мая, Трамп объявил, что отложил на несколько дней крупную военную операцию против Ирана по просьбе ряда стран-союзниц Соединенных Штатов. Мы готовились к очень масштабной атаке, запланированной на завтра. Я решил отложить ее на некоторое время. Надеюсь, что, возможно, навсегда, хотя не исключено, что лишь ненадолго. Причина в том, что у нас состоялись крайне важные переговоры с Ираном, и теперь мы ждем, к чему они приведут. Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и ряд других государств попросили меня отложить операцию на 2-3 дня. Они считают, что находятся очень близко к заключению соглашения, которое позволит предотвратить попадание ядерного оружия в руки Ирана. Я думаю, что если Иран будет удовлетворен результатом, то, вероятно, удовлетворены будем и мы. Мы проинформировали Израиль и других партнеров на Ближнем Востоке, которые с нами сотрудничают. Это очень позитивное развитие событий, но к чему оно приведет, еще посмотрим. Это был президент США Дональд Трамп. Между тем, Владимир Путин сегодня направился с визитом в Пекин, то есть всего через 4 дня после того, как в китайской столице побывал с государственным визитом Дональд Трамп. Правда, Путин бывает в КНР гораздо чаще Трампа, это его уже 25-й визит туда. Перед поездкой Путин записал видеообращение, в котором назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим добрым другом и подчеркнул значение российско-китайских отношений для поддержания международной стабильности.
2: Российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах. Вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов. В интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности.
0: Это было обращение Владимира Путина накануне его визита в Китайскую Народную Республику. Газета Financial Times пишет сегодня со ссылкой на свои источники о том, что председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в Пекине на прошлой неделе сказал Дональду Трампу, что Путин может в конечном итоге, цитата, «пожалеть» о вторжении в Украину. МИД Китая немедленно назвал содержание этой публикации выдумкой. Так или иначе, но Владимир Путин так пока публично и не комментировал прокомментировал массированную атаку украинских беспилотников на Москву и Подмосковье, в результате которой погибли не менее 3 человек. Российские федеральные телеканалы уделили этой атаке не больше минуты своего эфирного времени. Удар показал уязвимость системы ПВО московского региона, несмотря на недавнее создание там нового кольца средств противовоздушной обороны. Подробнее об этом рассказывает журналист-расследователь русской службы «Радио Свобода» Марк Крутов.
3: Вот это новое, самое большое, самое широкое кольцо ПВО. В нем пока не так много установок удалось найти. И по одной из версий оно призвано защищать не столько саму Москву от летящих украинских дронов, сколько критические энергоподстанции электрические, которые расположены буквально вот рядом с каждой из этих башен. По-прежнему основную нагрузку по защите российской столицы от украинских атак дронов берут на себя следующие кольца. В первую очередь кольцо, расположенное вокруг бывшей бетонки, так называемой. Это сейчас центральная кольцевая автодорога. Ну и дальше все плотнее и плотнее по мере приближения к центру города тоже расположены эти системы вокруг МКАДа, между МКАДом и ЦКАДа и так далее. Дрону удалось преодолеть не только вот это самое первое кольцо, более-менее новое, но и частично некоторые установки, расположенные дальше. Больше 100, не все это панцири, но в основном панцири, больше 100 вокруг Москвы, но для сравнения, в Москве, там, в Московской области живет больше 10 миллионов человек, больше 15, даже если брать большую Москву и ближайшее Подмосковье, а вокруг Валдайской резиденции Путина, как мы ранее выяснили, 26 башен с панцирями, при том, что в Валдайском районе живет, ну, там, по-моему, меньше 100 тысяч человек. Тут проблема еще не только в качестве самого панциря, который, в общем-то, является не самой лучшей системой. И мы еще в 2020 году видели, как без проблем турецкие дроны в Сирии уничтожают панцири, которые Россия предоставляла режиму Башара Асада. Или, например, в Усть-Луге недавно, в начале этого года, когда, согласно российским же оценкам, панцирь около нефтяного терминала в порту Усть-Луги сбил один из 19 дронов в первый день атаки 23 марта. Дело еще и в том, что для панцирей нужны ракеты. А вопрос, сколько Россия их может производить, они довольно дорогостоящие. И возможно, что у вас есть 100 панцирей, но у вас просто не хватает ракет для них. Надо сказать, что вот со всеми объектами рядом, которым был причинен тот или иной ущерб, это нефтяная станция под Солнечногорском, дома в Зеленограде, этот дом в деревне под Химками и другие, всюду буквально вот в километре двух, максимум трех, можно найти либо башню, либо подиум с панцирем или другими системами ПВО. Это не означает, что обязательно противоракеты эти наносили ущерб, падая. Хотя такие случаи многократно фиксировались, когда разгонные блоки панциря, например, просто врезались в многоэтажки. Но это, вероятно, говорит о том, что жителям российской столицы и ближайшего Подмосковья стоит обращать внимание на то, где они находятся. Для этого можно и нашу карту использовать, и места, которые прямо вот рядом в 2-3 километрах вот таких систем ПВО, они, конечно, самые опасные, потому что там вам угрожает не только сам украинский дрон, сбитый или не сбитый, но и падение ракеты или разгонного блока.
0: Это был журналист-расследователь русской службы «Радио Свобода» Марк Крутов. Главными целями украинских ударов по территории России остаются объекты российской нефтяной промышленности. По данным агентства Рейтер, беспилотники атаковали не менее 16 нефтеперерабатывающих заводов, включая все крупнейшие НПЗ на европейской части страны, останавливали работу 35 установок по первичной переработке нефти общей мощностью в 390 тысяч тонн в сутки. Подробнее о последствиях ударов в комментарии экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта.
4: Беспилотники атаковали не менее 16 заводов, включая все крупнейшие предприятия в европейской части России. В результате ударов останавливали работу 35 установок по первичной переработке нефти, общая мощность которых составляет 390 тысяч тонн или 2 миллиона 850 тысяч баррелей в сутки. А среднесуточный простой мощности в первые 4 месяца года утроился по сравнению с тем же периодом 2025 года и достиг почти 100 тысяч тонн в сутки. Кроме того, в результате ударов сгорели крупные резервуары для хранения нефти в Татарстане, Перми, Ленинградской области и Краснодарском крае, а также была повреждена портовая инфраструктура на побережье Черного и Балтийского морей. Все это вынудило российские нефтяные компании снижать добычу, которая в апреле, по оценке Международного энергетического агентства, рухнула ниже 9 миллионов баррелей в сутки минимального уровня со времен пандемии. В пересчете на годовые объемы Россия откатилась в середину нулевых. Риск дефицита топлива из-за выхода из строя перерабатывающих мощностей вынудил правительство ввести до июля запрет на экспорт бензина. Однако эта мера в разгар посевной кампании может оказаться недостаточной. По словам участников российского топливного рынка, опрошенных изданием «Коммерсант», на оптовом рынке уже сформировался дефицит топлива. А теперь о последствиях. Взлет мировых цен на нефть из-за войны в Персидском заливе для российских нефтяных компаний в значительной степени компенсируется вынужденным сокращением добычи и необходимостью постоянно ремонтировать или заменять дорогостоящее оборудование. Между тем, уже по результатам прошлого 2025 года финансовое состояние отрасли резко ухудшилось. Прибыль Роснефти рухнула в 4 раза. У Татнефти и Газпромнефти вдвое, а Сургутнефтегаз и Лукойл ушли в минус. Причем убытки Лукойла из-за продажи зарубежных активов превысило 1 триллион рублей. На доходы государства все это влияет не лучшим образом. Падение добычи и отказ от экспорта бензина приводят к недобору нефтегазовых доходов федерального бюджета. И апрельские провальные результаты на фоне высоких мартовских цен – лишнее тому доказательство. Обвал, а то и отсутствие прибыли у нефтяных компаний – удар по региональным бюджетам, поскольку нет прибыли – нет и налога на прибыль. А налог на прибыль – один из основных источников пополнения казны регионов. В завершение остается лишь добавить, что приведенные данные не учитывают того, что с минувших выходных украинские беспилотники стали долетать и до московского НПЗ в Капотне, как и до нефтебаз, расположенных в Московской области. То есть до самых, казалось бы, защищенных мест на территории России. И если в Капотне повторится то же, что произошло в Туапсе, Перми или Рязани, гигантский пожар, нефтяной дождь, то паники на топливном рынке не избежать. Да и не только на топливном рынке.
0: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 19 мая. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент Украины Владимир Зеленский в своих последних заявлениях отметил, что украинская армия сейчас ведет себя более активно, чем российская. Зеленский также все чаще предупреждает Беларусь о неотвратимости тяжелых для нее последствий в случае, если российская армия вновь попытается использовать ее территорию для наступления на Украину с севера. Добавлю, что Беларусь сейчас вместе с Россией проводит учения по отработке применения ядерного оружия. Заявление Зеленского комментирует украинский военный аналитик Денис Попович.
5: Мы понимаем, что Беларусь является нашим противником, потому что с территории Беларуси началось полномасштабное вторжение Российской Федерации в феврале 2022 года. И с территории Беларуси было развернуто наступление на Киев. Больше того, Беларусь помогала Российской Федерации очень активно и техникой, и боеприпасами, и ремонтными предприятиями, и так далее. То есть Беларусь непосредственно принимает участие вместе с Россией в войне против Украины. И это нужно понимать. И если мы не будем об этом забывать, да, то есть для нас не будет секретом, почему всякий раз мы должны помнить и предполагать, что попытка провести операцию «Киев-2.0» может повториться. Да, то есть то, что было один раз, то может повториться во второй раз. Это нужно понимать. Да, на сегодняшний день непосредственной угрозы со стороны Беларуси нет. И там не формируются войска. То есть сейчас нет той ситуации, которая была накануне полномасштабного вторжения в 2022 году, когда в Беларуси собирались войска для того, чтобы начать вторжение в Украину. Сейчас такого нет, безусловно. То есть на сегодняшний день утверждать, что существует прямая угроза со стороны Беларуси для Украины, было бы абсолютно неправильно и преждевременно. Но все меняется, все может измениться очень быстро. Это, во-первых, нужно понимать. Дальше. Попытки втянуть Беларусь в войну предпринимаются Кремлем на протяжении всех этих 4 лет. Просто Лукашенко отбивается. Он прекрасно понимает, чем для него это может закончиться. То есть белорусская армия на сегодняшний день устарела. То есть она не знакома с современными средствами ведения войны. Она не знакома с дронными технологиями. Она не знает, как защищаться от этих дронов. То есть если Беларусь действительно, не дай бог, для себя, не дай бог, начнет военную операцию против Украины, то это очень быстро для нее закончится, очень плохо для нее закончится. И Лукашенко это прекрасно понимает. Поэтому я на сегодняшний день склонен думать, что все эти его, значит, заявления и даже конкретные действия, это не от того, что он очень хочет воевать, а от того, что он как раз очень не хочет воевать. То есть пытаться продемонстрировать, то есть какие-то действия для того, чтобы не обидеть своего, то есть сюзерена в лице Владимира Путина. Но в то же время пытается вот оттянуть, максимально оттянуть точку времени, когда вот действительно припут к стенке, нужно принимать какое-то решение. У Беларуси ядерного оружия своего нету. Есть российское ядерное оружие, которое размещено на территории Беларуси, и которым Лукашенко активно бравирует для того, чтобы показать, какой он сильный, какой он грозный. Не трогайте меня, и я вас не трону. Но в целом белорусская армия, она достаточно слабая вот в нынешнем отношении, то есть она не располагает этими средствами и не знакома с современными методами ведения войны. То есть любое телодвижение с своей стороны против Украины закончится плохо. А вот против европейских стран, там, например, Литва или Латвия, да, с которыми Белоруссия граничит, то тут немножко другое дело. То есть как раз в этом отношении я бы больше бы говорил об угрозе со стороны Беларуси для европейских стран, для стран Балтии. Вот это вот несколько другая ситуация. А против Украины любые их агрессивные действия для белорусской армии закончатся крайне печально.
0: Мнение украинского военного аналитика Дениса Поповича в фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». Время свободы. Не менее 3 человек погибли, еще несколько с ранениями доставлены в больницу в результате нападения на исламский центр в американском городе Сан-Диего, при котором действует крупнейшая в округе мечеть и школа. Как заявил начальник местной полиции Скотт Уолл, среди погибших охранник центра, действия которого, по-видимому, предотвратили гибель гораздо большего числа людей, в том числе детей. Уолл назвал действия охранника, у которого остались 8 детей, героическими. По словам Скотта Уолла, никто из учеников школы не пострадал. Вот как он описал развитие событий.
6: We have 3 confirmed.
0: В исламском центре подтверждена гибель 3 взрослых. Примерно в 11:43 поступило сообщение об активной стрельбе в здании центра. В течение 4 минут наши сотрудники прибыли на место происшествия и сразу обнаружили перед зданием 3 погибших, предположительно жертв нападения. Примерно в это же время начали поступать звонки из района всего в нескольких кварталах оттуда о новых случаях стрельбы. Работник ландшафтной компании, выполнявший свою работу, подвергся обстрелу, но, к счастью, не пострадал. Вскоре на место прибыли полицейские и обнаружили посреди улицы автомобиль с людьми, предположительно причастными к этому инциденту. Оба находившихся в автомобиле человека были мертвы.
7: Это был начальник полиции города Сан-Диего в США Скотт Уолл. По предварительным данным, оба нападавших, это подростки, покончили с собой. Полиция заявила, что рассматривает произошедшее как возможное преступление на почве ненависти, учитывая, что атака была совершена на религиозный объект. Кроме того, на это указывает записка, оставленная, предположительно, одним из подозреваемых в нападении. Нападение в Сан-Диего осудили президент США Дональд Трамп и губернатор штата Калифорния Гевин Ньюсом. Вы слушаете «Время свободы». Жюри присяжных Федерального окружного суда Северной Калифорнии отклонило иск миллиардера Илона Маска к руководству корпорации OpenAI и ее генеральному директору Сэму Альтману. Присяжные единогласно решили, что Маск подал иск после истечения срока давности. По этому делу в иске Маск утверждал, что он вложил около 38 миллионов долларов в OpenAI как в некоммерческий исследовательский проект. Но Альтман и президент OpenAI Грег Брокман нарушили первоначальные договоренности и превратили организацию в коммерческий бизнес, тесно связанный с корпорацией Microsoft. Маск настаивал, что OpenAI создавалась в 2015 году именно как некоммерческая структура для разработки искусственного интеллекта на благо человечества, а не ради прибыли. В рамках иска Маск требовал отстранить Альтмана и Брокмана от руководства компании, прекратить деятельность ее коммерческого подразделения и вернуть организации некоммерческий статус. Размер нанесенного ущерба Маск оценивал в 130-150 миллиардов долларов, заявляя, что эти средства должны быть переданы не ему лично, а некоммерческому подразделению фонда OpenAI. Адвокат Сэма Альтмана Уильям Сэвит поблагодарил присяжных за их решение.
8: 9 очень преданных своему делу и очень внимательных жителей Калифорнии в течение 3 недель слушали показания о том, что произошло при основании и развитии OpenAI. Им не потребовалось и 2 часов, чтобы после рассмотрения сотен и сотен доказательств и многодневных слушаний прийти к выводу, что иск господина Маска – это не более чем запоздалая выдумка, не имеющая никакого отношения к реальности. И этот господин мог делать свои заявления и рассказывать свои истории, но 9 членов этого жюри пришли к выводу, что его истории были всего лишь историями, а не фактами. А факты таковы, что OpenAI – это некоммерческая организация, движимая своей миссией, которая была и будет оставаться верной этой миссии, как она это уже делала.
7: Это был адвокат компании OpenAI Уильям Сэвит. По мнению Сэвита, Илон Маск, который вначале не оценил потенциал рынка искусственного интеллекта, позже пытался взять компанию OpenAI под собственный контроль, и что его иск — это недобросовестная попытка устранить конкурента. Адвокат Илона Маска Марк Тоберов, в свою очередь, заявил, что Маск будет оспаривать вердикт суда присяжных. And this one is
9: not over. Это еще не конец. Если подвести итог одним словом, то это апелляция. Появилась, по сути, новая формула для стартапов. Вы получаете субсидии в виде благотворительного финансирования. Когда ваши амбиции требуют большего капитала, просто направляете все плоды этих вложений, в данном случае технологии, в коммерческий сектор. В результате директора и должностные лица благотворительной организации обогащаются на миллиарды. Это совершенно новая формула для Кремниевой долины.
7: Это был адвокат Илона Маска Марк Тоберов. Решение суда открывает для OpenAI путь к выходу на IPO. Речь идет о торговле акциями компании на фондовой бирже. IPO может увеличить капитализацию OpenAI до $1 триллиона. И последняя тема. Сегодня в России разгорелись бурные споры по поводу публичного выступления актера и режиссера Олега Меньшикова, который, сказав, что не может сдержаться и несколько раз матерно выругавшись, раскритиковал новый спектакль «Гамлет» в МХТ, поставленный молодым режиссером Андреем Гончаровым. Роль принца датского в этом спектакле сыграл актер Юра Борисов, номинированный в прошлом году на «Оскар» за роль второго плана в нашумевшем фильме «Анора». И вот фрагмент заявления Меньшикова. Мат я вырезал.
10: Я с глубочайшим уважением отношусь к Константину Юрьевичу Хабенскому, к прославленной труппе МХАТ. Но то, что я увидел, это театральная катастрофа. Театр породил чудовище. Знаете, меня еще подстегнуло, что где-то в сети я нашел, значит, какой-то отклик, что это, оказывается, гениально, и что вообще это не каждому дано понять, что там какие-то смыслы скрыты. Ой, какие там смыслы? Там ни одной мысли нет, там даже зарождение мысли отсутствует. Там какая-то невиданная смелость. Смелость — это что? Это когда Клавдий говорит Лаэрту: такая ситуация в стране, а ты хочешь уехать? Ну вот это что смелость? Это КВН. Причем сегодняшний, а не вот тот, лучших лет. Знаете, Генрих Бёль когда-то написал, по-моему, Генрих Бёль где-то написал, что есть границы, за которыми глупость, скудоумие и слабоумие должны все-таки уже наказываться по закону.
7: Это был актер и режиссер Олег Меньшиков. Меньшиков добавил, что молодые режиссеры прикрываются словами «я так вижу», что, на его взгляд, неприемлемо. На следующий день после публикации видео Меньшикова заместитель главы Думского комитета по культуре Дмитрий Певцов заявил, что, цитата, «не видел этот спектакль, но считает, что контролировать нужно не молодых режиссеров, а тех, которые работают вне плоскости наших морально-нравственных ценностей, которые указаны в 809-м указе президента. Это касается не возраста, а всех других вещей». Конец цитаты. Что касается перепродаж билетов на «Гамлета» в МХТ за 200 тысяч рублей, о чем писали СМИ, то это, по мнению Певцова, ничего не говорит о качестве спектакля. Если сейчас сделать порнографический спектакль, то билеты можно продавать еще дороже, так что цена билетов ни о чем не говорит, полагает артист и депутат Певцов. Заявление Меньшикова, судя по реакции в соцсетях, заставило вспомнить выступление 10-летней давности худрука Московского театра «Сатирикон» Константина Райкина, говорившего тогда на съезде театральных деятелей о важности цеховой солидарности именно в борьбе с цензурой.
11: Цеховая солидарность, как меня папа учил, обязует каждого из нас, работника театра, артиста ли, режиссера ли, не говорить плохо в средствах массовой информации друг о друге и в инстанциях, от которых мы зависим. Ты можешь сколько угодно быть несогласным творчески с каким-то режиссером, артистом. Напиши ему смс-ку злобную. Напиши ему письмо. Подожди его у подъезда. Скажи ему, но не надо в это вмешивать средства массовой информации и делать это достоянием всех, потому что наши распри, которые обязательно будут творческие несогласия, возмущения, но это нормально. Но когда мы, так сказать, заполняем этим газеты и журналы и телевидение, это на руку только нашим врагам, то есть тем, кто хочет прогнуть искусство под интересы власти. маленькие, конкретные идеологические интересы.
0: Это был художественный руководитель Московского театра «Сатирикон» Константин Райкин. Заявление, сделанное 10 лет назад, в 2016 году, на съезде Союза театральных деятелей России. Вообще, нынешние выпады Олега Меньшикова и Дмитрия Певцова против нового «Гамлета» в МХТ могут быть направлены и против художественного руководителя театра Константина Хабенского, у которого, кстати, одной из первых ролей на сцене вот этого самого театра был Клавдий в том же «Гамлете» в постановке, увы, трагически погибшего недавно режиссера Юрия Бутусова. Мне самому очень хотелось бы посмотреть и оценить, подчеркну это для себя самого, новую постановку «Гамлета» в МХТ, в которой, как пишет пресса, герои одеты в костюмы из фольги, а вместо поединков на шпагах игры в настольный теннис книгами. У спектакля явно немало тех, кого мы называем хейтерами, и кроме Олега Меньшикова им ответила сыгравшая Гертруду, актриса Аня Чиповская.
12: Позиция «я не понимаю» или «мне не нравится» и «значит, это плохо» или «и значит, это просто какая-то фигня» – это позиция немножко, ну, как незрелого, что ли, зрителя и исполнителя.
0: Это была актриса Московского художественного театра Аня Чиповская. Совсем недавно, в Международный день театра, я давал вам послушать очень смешной британский скетч, обыгрывающий фразу из монолога Гамлета «Быть или не быть, вот в чем вопрос». Не знаю, соответствует ли теперь этот монолог критериям указа Путина номер 809. Подошел бы скорее монолог начальника железной дороги Уржумова из фильма 1983 года «Магистраль» по повести молодого тогда писателя Валерия Барабашова «Горячие перегоны». Барабашов в разное время был военным, крановщиком, инструктором горкома комсомола, служил в армии, он лауреат премии Министерства путей сообщения, КГБ, Союза писателей, Союза журналистов, трижды лауреат премии МВД, автор книг «Господа бандиты», «Белый кайф», «Операция Шакал», «Донская вендетта», «Стрелы мести» и многих других. Но вернусь к монологу Уржумова. Его фрагмент исполняет Кирилл Лавров.
13: Самое узкое место сейчас – это сортировочные станции. Они не справляются с возросшим вагонопотоком. Линейно-технические станции тоже работают с перегрузками. Поэтому, несмотря на парк мощных, современных, скоростных электровозов, скорость линейная на участках продолжает падать. А это влечет за собой задержку оборота грузовых вагонов.
14: Опять объективные причины.
13: Нет, ну почему? Есть и наши упущения. Но главное, вот скажите мне, товарищ Гаджиев, насколько увеличился выпуск продукции вашего завода за последнюю пятилетку?
15: У вас в полтора раза. Машина «Бур» в полтора раза. Экскаваторный завод в три раза. Количество перевозимых грузов выросло в несколько раз. А пропускная способность железной дороги осталась практически прежней. Мы запустили капитальное строительство вторых путей, сортировочных станций, депо, наших производственных железнодорожных мощностей. Вот, к примеру, сегодняшнее ЧП. Сегодняшнее ЧП, ведь тут, помимо ошибок службы движения, тут же есть еще одно. Короткие запасные пути. Они уже не вмещают тяжеловесные поезда. Я уж не говорю о сдвоенных составах, за которыми будущее железной дороги. Упустив время, не добившись капиталовложений, мы лишили себя транспортной силы, и вагонопоток захлестнул дорогу.
0: За этими словами следует реплика: ну а куда же вы смотрели в исполнении Владимира Меньшова, прикрывающего лицо рукой, почти уверен, чтобы, как говорят в актерской среде, не расколоться. Но если «Горячие перегоны» переделать в пьесу и поставить, то из зрительного зала ничего заметно не будет, и тогда и Дмитрий Певцов, и Олег Меньшиков точно будут довольны. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
16: Студия подкастов «Радио Свобода». Каким вам представляется будущее России?
17: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
18: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
19: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и все вместе будет легче.
20: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
16: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
21: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
16: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
21: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
22: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я продолжу рассказывать о сексуализированном насилии на войне. На этот раз о случаях такого вида насилия в отношении мужчин, а также о том, как расследуют подобные военные преступления, совершенные в Украине. С вами Александра Вагнер. В этом году Комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Украине опубликовала свой третий доклад. В нем описаны в том числе случаи сексуализированного насилия во время войны в Украине. С начала войны известно о том, что такое насилие происходило на ныне освобожденных территориях Украины, а также продолжает происходить как на оккупированных Россией территориях, так и непосредственно на российской территории в колониях, где содержатся украинские пленные. Некоторые описанные случаи члены независимой комиссии, индийский адвокат Вринда Гровер, колумбийский юрист Пабло де Грейв и норвежский судья Эрик Мёссе, который в прошлом был председателем Международного уголовного трибунала по Руанде, называют военными преступлениями. В последнем докладе ООН подробно описаны случаи пыток с сексуализированной окраской и угрозы изнасилования военнопленных мужчин. Цитирую. Бывшие заключенные мужчины рассказывали об угрозах изнасилования, неприемлемых прикосновениях во время инвазивных личных досмотров и генитальных пытках. По словам одного из пострадавших от побоев и ударов электрическим током по гениталиям, один из истязателей сказал ему: «Я тебе все отобью, чтобы ты не смог больше делать детей». Аналогичное заявление было сделано другому задержанному. Пострадавший рассказал о попытках применявших пытки лиц отрезать ему пенис, чтобы у него больше не было детей. Конец цитаты. В большинстве случаев, помимо сексуального насилия, жертв избивали, пинали их ногами или иным образом причиняли им сильную боль, говорится в документе. Человечество уже переживало, к сожалению, то, что происходит сейчас в Украине, которая столкнулась с российской агрессией. Во время югославских войн сексуализированное насилие использовалось намеренно некоторыми сербскими военными как инструмент войны против боснийцев и хорватов. Во время Международного трибунала по бывшей Югославии несколько уголовных дел касались так называемых лагерей изнасилований, развернутых сербскими подразделениями в Боснии, через которые прошли десятки тысяч пленных женщин и мужчин. Несмотря на то, что со времен начала югославских войн прошло уже несколько десятилетий, жертвы сексуализированного насилия только сейчас соглашаются рассказать, что с ними происходило в прошлом. Журналистка сербской службы BBC Ивана Георгиевский смогла поговорить с пережившими сексуальное насилие мужчинами в частично признанном Косове только в июне этого года. В войне на Балканах, разразившейся после развала Югославии, погибли около 130 тысяч человек. По приблизительным подсчетам, от 10 до 20 тысяч человек были изнасилованы в одном только Косово. Сейчас 2000 косоваров, мужчин и женщин, попросили о признании их жертвами войны. На данный момент 1600 человек, включая более 80 мужчин, получили этот статус, говорит Иван Георгиевский.
1: Это ситуация, о которой говорилось еще во время боснийской войны. Я напомню, что война в Боснии началась за несколько лет до войны в Косово. И женщины, которые пережили войну в Боснии, в основном это были мусульманки, после конца войны, после Дейтонского соглашения в 1995 году начали требовать от учреждений вот новой страны Боснии и Герцеговины наказать преступников за изнасилование во время конфликта. И я тоже хочу напомнить, что часть процессов против преступников она велась в Международном трибунале в Гаге. И когда трибунал в Гаге начал судить преступников за военное преступление во время войны в Боснии, изнасилование не считалось военным преступлением, но активистки из Боснии и Герцеговины долго настаивали на том, что это надо признать как отдельное военное преступление. И это и случилось. Изнасилование как военное преступление первый раз в мире признали военным преступлением в международном законодательстве только после войны в Боснии.
22: Какие случаи сексуализированного насилия рассматривал трибунал и сколько людей было наказано вот за совершение этого военного преступления?
1: Первый случай, когда трибунал в Гаге судил кого-нибудь по подозрениям в сексуализированном насилии, это был случай против человека по имени Душка Тавич. Это был бывший председатель местного представительства Сербской демократической партии на северо-западе Боснии. И в то же время процесс против Тадича был первым международным процессом за военное преступление, в котором упоминалось и сексуализированное насилие. И после этого случая в 1997 осудили еще 3 человека в Гаге, и в 2000 году осудили еще одного человека за сексуализированное насилие во время войны в Боснии.
22: Сейчас в связи с войной в Украине говорится очень много о том, что сексуализированное насилие происходило не только в отношении женщин, но и в отношении мужчин. Но очень мало вообще известно о том, что происходило действительно вот в этой области с мужчинами, потому что они реже рассказывают о происходящем. Но тем не менее, вот в связи с войной в Косове вы рассказываете о том, что мужчины все-таки начали говорить. Расскажите, пожалуйста, почему это произошло именно вот спустя так много лет после окончания войны? И, может быть, есть какие-то причины, которые заставили их все-таки рассказать о том, что с ними случилось?
1: До того, как в 2018-м в Косово появились мужчины, албанцы, которые начали рассказывать о том, что их изнасиловали во время войны, были случаи мужчин из других бывших югославских республик, которые пережили войну в Боснии, в Хорватии, которые рассказывали о том, что с ними такое произошло. То есть было известно в определенной степени, что есть и мужчины, которых изнасиловали во время Балканских войн. Но они чаще всего не рассказывали об этом публично. И я не могу привести ни один пример мужчины из балканских стран, которого изнасиловали во время войны, который публично об этом рассказывал до сих пор. Свидетельства из боснийской и хорватской войны появились уже под конец 90-х и начало 2000-х, потому что в Боснии и Хорватии тогда существовали законы, которые признавали изнасилование во время войны как отдельное преступление. И существовало понятие, что об этом надо рассказать. В Косово такое понятие появилось только после того, как Косово приняло закон, что люди, пережившие изнасилование во время Косовской войны, могут получить статус гражданской жертвы войны и в соответствии с этим определенную финансовую компенсацию. Это было в 2018 году, и правительство Косово начало стимулировать женщин, а также и мужчин, рассказывать свои истории. История которую я написала в этом году, это история двух албанцев, которые согласились на условия анонимности рассказать, что с ними произошло во время Косовской войны. И у меня сложилось такое впечатление, что несмотря на то, что они оба понимают, что об этом нужно рассказывать, никто из них, мне кажется, никогда в жизни не собирается публично с этим выступить, потому что очень сильно можно почувствовать в разговоре с ними и стыд, и страх того, как общество будет смотреть не только на них, а тоже на их семью. Косовское общество до сих пор является довольно традиционным, и это относится к большинству обществ на Балканах, но я бы сказала, что это перемены в Косово приходят чуть медленнее.
22: Были ли наказаны виновные за вот эти преступления? Или, может быть, больше наказаний, больше приговоров было вынесено после того, как люди действительно заговорили, и их свидетельства стали известными, и, может быть, они называли какие-то имена? То есть связано ли это было с увеличением количества дел судебных и приговоров обвинительных? Или все же эта программа и этот закон были направлены на то, чтобы жертвы насилия были все-таки поддержаны хотя бы вот по прошествии стольких лет после окончания войны?
1: Законы направлены, конечно, и на то, чтобы поддержать жертв, но и на то, чтобы наказать преступников. В Косово есть несколько негосударственных организаций, которые работают с жертвами изнасилований, которые произошли во время войны. Но наказанных преступников в целом в странах бывшей Югославии очень-очень мало. А в Косово только один человек приговорен к тюремному заключению в связи с изнасилованием и пытком в отношении гражданских лиц. И это был Зоран Вукатич, бывший полицейский сербского происхождения. И в процессе против Вукатича, который ввелся перед косовским судом, доказали, что Вукатич изнасиловал 16-летнюю девушку в районе Митровицы. Это город на севере Косово, во время войны. И это был исторический приговор в косовском правосудии. Первый раз, что кого-нибудь осудили за такое преступление. Но его, как я уже рассказала, осудили за изнасилование женщины. И насколько мне известно, и насколько известно экспертам, с которыми я недавно общалась, пока нет ни одного процесса, который ведется перед косовскими правоохранительными органами за изнасилование мужчин во время войны. Возможно, есть список подозреваемых, но конкретного процесса нет.
22: Почему так мало людей удалось наказать за то, что они совершили? Какие проблемы возникают у правосудия в связи с этим?
1: Одна из проблем, о которой рассказывают косовские эксперты, которые работают с жертвами, это то, что сами жертвы часто не знают, кто люди, которые совершили над ними это преступление. И тоже были случаи, что были групповые изнасилования, или что преступники носили маски или балаклавы, так что их лиц не было видно. Еще одна проблема — это, например, если произошло групповое изнасилование, у людей часто нет контактов других жертв, которые находились в той же группе, и нет коммуникации между ними, которая бы, возможно, могла способствовать тому, чтобы они, ну, там, поделились информацией, которая у них есть, и чтобы у них была более детальная картина того, что произошло. Я, например, в Косово общалась с мужчиной, который пережил групповое изнасилование в тюрьме, в которую он подозревает, его посадили сербские паравайны, но он даже не знает, кто именно, как называлось, например, это подразделение. Единственное, что он вспоминает, что это люди, которые в основном говорили на сербском, но некоторые из них говорили и на албанском. И он сказал, что, например, я бы очень хотел найти людей, которые были со мной в тюрьме и пережили то же самое, но я боюсь постучать в двери людей, про которых, я думаю, возможно, они были со мной в группе, потому что что будет со мной, если я делаю ошибку и постучу не в ту дверь? были случаи, особенно в Боснии, когда люди, в основном это были группы женщин, точно знают, кто их изнасиловал. Были даже случаи, что эти люди продолжают жить в их городе или деревне, или в соседней деревне. Но прокуратура не хочет, особенно в части Боснии, где большинство людей, которые там проживают, сербы, просто правоохранительные органы не делают достаточно, чтобы этих людей наказать. И, наверное, есть случаи, когда просто невозможно собрать все нужные доказательства о том, что произошло. Вот эти материальные доказательства преступления, как и изнасилования, они исчезают очень быстро. То есть их сегодня не найти.
22: Вы рассказывали о том, что во время боснийской войны была группа женщин, которые очень сильно отстаивали права свои, да, и они открыто говорили о том, что с ними произошло. Почему именно они стали, в общем, основным двигателем того, что сексуализированное насилие стало восприниматься и наказываться как военное преступление?
1: Причина в том, что в Боснии существовали так называемые отели для изнасилования. Что это значит? Это были места, центры, иногда это были частные дома, иногда это были бывшие отели. Есть отель «Вилы на Влас», который находится в Республике Сербской, которая во время войны использовалась как место, как лагерь для изнасилования, где в основном сербы приводили боснийских мусульманок и держали их там месяцами, и пытали, и насиловали. Есть сотни женщин, которые не пережили это насилие, и подозревается, что часть их похоронены в массовых могилах. Женщины, которые это пережили, наверное, потому что это были часто женщины из одной деревни или из соседних деревень. В то же время они провели месяцы вместе, и, наверное, у них было вот это чувство коллективной травмы, и были уже знакомые женщины, с которыми об этом можно было общаться. И я подозреваю, что из-за этого для них было проще, потому что они на массовом уровне это пережили. А если говорим о войне в Косово, например, есть рассказы о том, что были определенные частные дома, в которых изнасиловали мужчины, женщины и другие места, что это происходило в тюрьмах, но нету примера, который полностью соответствует тому, что произошло в Боснии. То есть просто уровень, на котором это произошло в Боснии, был так страшный, что мы очень быстро об этом узнали.
22: А с каком количестве жертв можно говорить в случае балканских войн?
1: В принципе, мы не знаем. И данные, которые у нас есть, и которые есть у международных организаций, им нельзя доверять полностью. Почему? Потому что международные организации во многом опирались на местных организаций. И у нас до сих пор есть жертвы изнасилований, мужчины и женщины, которые об этом не рассказывали. Или которые погибли, к сожалению, во время войны. Так что это число определить очень трудно. В Косово горелось около 20 тысяч жертв изнасилования в период от 98 по 99 год, сколько длилась война в Косово. Но есть эксперты, которые утверждают, что этим цифрам нельзя доверять, потому что есть этот риск, что иногда государство манипулируют этими цифрами, потому что в этом есть политический интерес, чтобы показать, кто больше пострадал. И это иногда, к сожалению, становится частью политической повестки.
22: В связи с войной в Украине говорят о сексуализированном насилии практически постоянно. Есть жертвы даже, которые уже согласились рассказать об этом. В том числе говорится о том, что некоторые мужчины пострадали от сексуализированного насилия. Почему, по вашему мнению, во время войны вот такие формы насилия становятся, ну вот прямо, ну если не массовыми, то на виду, да, и это не единичные случаи, как в случае мира. Вот что, по вашему мнению, приводит к тому, что вот этот всплеск сексуализированного насилия наступает именно во время войны?
1: Многие люди, с которыми я общалась, как жертвы, так и эксперты, рассказывают о том, что изнасилование во время войны имеет другой уровень. Особенно в Косово и в Боснии о нем говорилось как об инструменте этнической чистки. Под конец 90-х и начало 2000-х рассказывал Amnesty International в своих докладах. Сейчас говорим о женщинах, потому что женщины могут рожать. Если вследствие изнасилования женщина получит ребенка, а у определенного государства есть территориальные претензии, это уже на массовом уровне может поменять этнический состав определенного края. И это то, что отличает изнасилование как военное преступление от изнасилования вне военное время.
22: Ивана Георгиевский обращает внимание и на то, что память о жертвах насилия стирается. И происходит это потому, что в местах, где происходило сексуальное насилие во время войны, не возникают мемориальные комплексы, призванные напомнить о том горе, которое пережили подвергшиеся насилию народы.
1: Почти никакой мемориализации публичной на Балканах сегодня нет. И отель «Вилла на Влас», который я упомянула в части Боснии и Герцеговины, которая называется «Республика Сербская», он сегодня используется как отель. Туристы, которые туда приезжают, чаще всего не знают, что они выбрали ночевать в отеле, в котором 30 лет назад находился лагерь для изнасилования. На мой взгляд, это очень важная вещь, которую надо изменить в будущем. Потому что если что-то так страшное произошло, то об этом надо как-то сообщить и проходящим, и туристам, которые могут забронировать номер в бывшем военном лагере.
22: Сербская журналистка Ивана Георгиевский рассказывала о сексуализированном насилии во время югославских войн. Вы слушаете подкаст «Преступление и война». С вами Александра Вагнер. Украинские правозащитники, Харьковская правозащитная группа, занимается проблемой сексуализированного насилия в условиях войны в Украине. Весной этого года группа опубликовала статью, которая ссылается на данные уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Ему известно о 292 случаях сексуализированного насилия, которые российские военные могли совершать в Украине с начала российского полномасштабного вторжения. Адвокат Харьковской правозащитной группы Тамила Беспалая рассказывает о том, как в Украине расследуют преступления сексуального насилия, связанного с конфликтом, и о том, признает ли Россия факты, которые предоставляют ей украинские правозащитники.
2: Во время военных действий, во время войн, сексуальное насилие – это не всегда про секс. Это не то, что не всегда, это в большинстве случаев не про секс. А люди не могут понять, люди все время возмущаются, как можно насиловать 70-летнюю женщину, условно, да? Они же это делают не для того, чтобы, там, условно, получать удовольствие, ну, по крайней мере, не все. Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать, это делается для того, чтобы показывать свою власть, для того, чтобы уничтожать идентичность. Эти люди становятся настолько запуганными, они боятся вообще кому-либо, даже своим близким об этом рассказывать. У нас просто масса случаев, когда люди впервые об этом говорят, приходят к нам или уже сразу на допрос, если получается так организовать. Дома вообще никто не знает. Боятся осуждения, боятся непонимания.
22: Как удается собирать доказательства и, может быть, уже есть какие-то подвижки с тем, какие конкретно подразделения российские совершают вот такого рода преступления?
2: Конечно, есть. Если мы говорим об оккупированных, сейчас деоккупированных территориях, то когда они убегали, они бежали так, что они оставили свои материалы. И у нас есть потерпевшие, которые еще в оккупации об этом заявляли. Пусть это какой-то там 1% из общей массы, но тем не менее кто-то это делал. И эти дела там расследовали, начинали, по крайней мере. Более того, на территории Российской Федерации есть приговора против своих же. Но я заметила, что речь идет не о гражданах Российской Федерации, идет речь больше о наемниках. Они расследовали и сами это. Пусть это и небольшой процент, но тем не менее. Это один момент. Второй момент. Я не имею права вам называть конкретные вещи, потому что в большинстве случаев досудебное расследование еще ведутся у нас. Но

0: работы, удается ли вам получить какие-то ответы или какие-то подтверждения из России, что вообще пишут в этих материалах?
1: Если мы говорим об обращениях в международные инстанции, любые, кстати, надо сказать, что мы, скажем так, одна из немногих точно, я даже допускаю, что возможно прям чуть ли не исключение, но мы для себя выбрали путь полного исчерпания любого заявления. О чем идет речь? По любому обращению, которое имеет перспективу, по нашему мнению, быть поданным в международные инстанции, мы обращаемся в необходимые российские органы. Понятно, это возможно в нашем случае только с помощью электронных обращений, форм, которые есть на сайте. Другого способа у нас нет. Вы сами понимаете, почтового соединения. Я вам больше скажу, они блокируют нас. Мы там всячески пытаемся пробраться, добраться всякими окольными путями. Если совсем не получается через приемную президента РФ, мы это делаем. Прокуратура всегда отвечает, перенаправляют в Следственный комитет, и те уже опять-таки дают тогда лишь формальную отписку, и все наши заявления о преступлении они рассматривают всего лишь как обращение граждан, делается формальная отписка, но никогда по нашей инициативе, я еще не помню, чтобы хоть раз, вот именно после первичного нашего заявления, не было открыто уголовное дело. Но в то же время, если мы попадаем на то дело, которое было уже проинициировано там военной полицией, допустим, на оккупированной территории еще, но это буквально там, может, дело 2-3 было, отвечают, если это трупы уже, ну это, конечно, другая категория, но тем не менее были такие случаи, они даже сообщали, но это было раз, там они расстреляли человека и сами же там вот проинициировали уголовное производство. Если по СНПК, то отвечают в плане, что есть такое дело и оно рассматривается. Но здесь больше нам никто ничего не скажет и не даст, понятное дело, но мы, тем не менее, с какой-то периодичностью все равно обращаемся. Ну, мы, я говорю, только потерпевшие, либо родственники потерпевших, если это дети, допустим, тогда это возможно. Но это формальные отписки, ничего существенного. Да, есть такое дело. Вот оно есть, оно расследуется. И годами оно расследуется. Обращаемся. Мы не можем рассчитывать на адекватную реакцию любого международного органа, не обратившись непосредственно к Российской Федерации. Не потому, что это Российская Федерация, а с любой другой страной по любому другому вопросу.
0: Адвокат Харьковской правозащитной группы Тамила Беспалая рассказывала о расследовании военных преступлений в Украине. Это был 5-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о том, почему уничтожение объектов культурного наследия во время войн может рассматриваться как военное преступление, а также о том, как Россия нарушает условия ведения боевых действий по отношению к культурным объектам, то есть правила, созданные по итогам прошлых войн. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.
2: Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
3: Какие перемены нужны России?
4: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
5: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
6: Перемены нужны масштабные.
7: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
8: Да никаких, все нормально.
9: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
10: Глобальные. Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
11: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть
6: Единая Россия повернулась лицом к народу, социальным,

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Дух Пекина существует. Я не знаю про дух Анкориджа.
2: Съездили в Китай и забыли про Аляску. Чем закончился визит Путина в Пекин и какой провал скрывает государственный пафос?
3: Как раз замещает Россию на ровно тех рынках, которые раньше считались главными клиентами Москвы.
2: Китай теснит Россию даже в торговле военной техникой. На словах – союзники в борьбе с Западом. А что же на деле?
4: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня разбираемся, что же скрыто за официальными кадрами и декларациями. В Пекине Путина встречают сразу два старых друга. Председатель Си и некий Пен Пай. Легенда гласит, 26 лет назад Путин поцеловал китайского мальчика, и тот стал инженером. Встречи в Пекине, подарки, лекции по истории совершенно случайные. Но очень символичные, говорит телевизор.
5: Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность, встреча с вами. Я этому очень рад.
6: Они виделись друг с другом почти 26 лет назад, во время первого государственного визита Путина в Китай. Вот эти уникальные кадры. 11-летний мальчишка Пен Пай вместе с родителями случайно оказывается рядом с российским президентом.
5: Помнится, в 1972 году, именно 20 мая, он призвал весь мир бороться с американским империализмом. Наша встреча проходит в знаменательный день.
7: Владимир Владимирович, вы упомянули Мао Цзэдуна и провинцию Хунань. Это как раз подарок оттуда. Это фарфор, который делался по заказу Мао Цзэдуна.
4: Государственные газеты пишут, одна и та же встреча разницей в 26 лет. Это символ долгой дружбы России и Китая. А может быть намек, что Путин очень долго на одном месте? Впрочем, и та версия есть. Напишите, какая из них ближе вам, а мы расскажем, с чем же Путин уехал из Китая.
8: В Пекине на площади рядом с Домом народных собраний, ожидая появления руководителя своей страны и российского президента, специально отобранные дети репетируют коллективную радость, высоко подпрыгивают и машут руками. И вот на площадь прибыли высокопоставленные лица. Отношения двух стран, Китая и России, как уверяют в Пекине, шаг за шагом достигли нынешнего высокого уровня. По словам лидера Китая, мир сейчас сталкивается с риском возвращения к закону джунглей. В Китае считают, что договор о дружбе и сотрудничестве с Россией приобретает на этом фоне особую ценность.
9: Мы должны совместно продвигать построение более справедливой и равноправной системы глобального управления.
8: Об особой ценности взаимоотношений между странами в открытой части переговоров сообщил и российский президент.
10: Россия и Китай привержены независимой и самостоятельной внешней политике, действуют в тесной стратегической связке.
8: Войну России против Украины председатель Китайской Народной Республики и российский президент обсуждали в закрытом, непубличном формате. Как считают эксперты, Пекину выгодно поддерживать Россию на уровне, достаточном для продолжения конфликта, но недостаточном для того, чтобы Китай сам оказался под прямым санкционным или военным ударом Запада.
11: Какие-то долготлеющие конфликты в Европе, в любой другой части мира для Китая гораздо более интересны, потому что это отвлекает внимание Соединенных Штатов Америки, отвлекает внимание Европейского Союза, то есть ресурсы тратятся не на противостояние Китаю, а вот на какие-то военные операции, которые находятся очень далеко от Китая.
8: Одна из основных тем переговоров – достижение прогресса в строительстве нового газопровода между Россией и Китаем «Сила Сибири-2».
10: Россия и Китай активно сотрудничают в области энергетики. Наша страна является одним из крупнейших экспортеров КНР нефти, природного газа, включая сжиженный и угля.
8: Впрочем, пресс-секретарь президента России признает, еще не все вопросы улажены.
12: Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется.
13: Временные интервалы какие-то уже вырисовались?
12: Чего?
13: А вот это проект по силе Сибири-2?
12: Ну, четко пока нет, потом все-таки это коммерческая информация.
8: В Кремле, пытаясь компенсировать финансовые потери от утраченных европейских газовых рынков, хотят убедить Пекин покупать еще больше российского топлива. Но в Китае не спешат с заключением соглашения. Ждут, когда в Кремле снизят цены.
11: Мяч на стороне Китая. И Китай будет ждать максимально плохого экономического положения России для того, чтобы действительно давить и по цене газа, по условиям поставки, по условиям строительства. Ну, это абсолютно нормальная бытовая логика. Вы, когда торгуетесь на рынке, вы ждете, когда ваш продавец будет в плохом положении.
8: Российский президент приехал в Пекин всего через несколько дней после визита в Китай американского президента. В подписанном совместном заявлении Россия и Китай раскритиковали односторонние санкции, пошлины и похищение лидеров других стран, имея в виду президента Венесуэлы. В январе Николаса Мадуро вывезли в Нью-Йорк и предъявили обвинения в контрабанде наркотиков и торговле оружием. По словам лидеров Китая и России, обстановка в мире сейчас нестабильная и неспокойная. В этих условиях, как прозвучало в Пекине, необходимо международные отношения нового типа.
4: Из общих слов, которые всегда звучат на встречах Путина и Си, в этот раз особняком стоит фраза о противостоянии фашизму. Ее на пресс-конференции произносит глава Китая, но она явно из лексикона Путина. Журналист Рид Стендиш полагает, что не надо из этого факта делать вывод о некой военной помощи Пекина Москве. Это просто часть их старого совместного нарратива.
14: Если помните, давайте немного отмотаем назад, к сентябрю 25 года. Тогда отмечалась большая годовщина окончания Второй мировой войны в Азии. В Китае прошел масштабный парад. Туда приехал Путин, а вместе с ним и множество других лидеров. И в рамках этого события было много разговоров. Выходили статьи, звучало много заявлений о том, что, знаете, Китай и Россия были частью коалиции, победившей фашизм, и что они находятся на стороне победителей во Второй мировой войне. И вот теперь мы оказались в мире, где, как Си Цзиньпин заявил на этой встрече с Путиным, и как он уже не раз говорил ранее, мы не можем допустить возвращения закона джунглей. Подобными формулировками они прежде всего пытаются донести мысль. Послушайте, вообще-то именно мы, а не Запад, и уж тем более не Соединенные Штаты, являемся хранителями этого послевоенного миропорядка. Разумеется, мы можем углубиться в дискуссию и спросить, позвольте, а как страна вроде России, которая начала полномасштабное вторжение в Украину, может быть защитником послевоенного консенсуса? Очевидно, что здесь мы сталкиваемся с весьма явными противоречиями. Однако, если смотреть с точки зрения китайской риторики и позиции Пекина, Си Цзиньпин пытается транслировать миру именно этот посыл. «Я гарант стабильности». Главная идея, которую Си пытается сейчас продвигать, заключается в том, что Китай не собирается отбирать чужие территории или указывать другим, как им жить.
4: И о том, как Россия вписывается в идею Китая, мы спросим политолога Руслана Айсина. Руслан, здравствуйте.
15: Здравствуйте, Артем.
4: Что, на ваш взгляд, достанется России в той картине мира, которую сейчас продвигает Китай?
15: Ну, Россия остается незавидная роль, потому что она теряет, катастрофически теряет свое влияние, свой моральный вес, политический, экономический тоже. Ну и вот то выступление Путина, что мы экспортируем в Китай нефть, газ и даже жиженый газ, сказал, природный жиженый газ. И больше ничего. То есть предложить нечего, а в то время как 60-е, 70-е годы Советский Союз экспортировал технологии, специалистов, какие-то идеи, потому что их объединяло так или иначе коммунистическое. Идеи сейчас, эти отношения перевернулись суверенно и вассал, и Путин теперь вынужден прилетать в Пекин, чтобы упрашивать своего высокого покровителя, товарища Си, ну, по сути говоря, поддержать российскую экономику и поддержать Путина на международной арене. Ну и как было сказано предыдущим оратором, в общем и целом у Китая своя позиция, своя повестка. Китай, конечно, будет прогибаться, но он будет говорить очень правильные, нужные, красивые слова. Но за этими красивыми словами кроется абсолютно голый китайский интерес, и идеология уходит на второй план. Россия страна большая, действительно, и когда-то диктовала, возможно, Китай свои условия. И я напомню, что 19 век-то вообще в китайской историографии назван веком унижения, не в последнюю очередь, потому что Российская империя вторгалась не раз и не два, вторгала у Китайской империи территории. Поэтому в Китае это помнят, конечно, но открыто не говорят, но все равно реваншистские настроения там присутствуют. И действительно, еще при встрече Си Цзиньпиня с Трампом им была высказана такая мысль, конкретно она отчеканена в тезисе, что мы за ровные, сбалансированные стратегические взаимоотношения и за баланс. Вот этот вот мировой баланс, он Китаю важен, потому что вся китайская философия и политическая в том числе выстроена на модели баланса. Китай не хочет доминировать, как Соединенные Штаты. Он прекрасно понимает, что это тяжелая ноша, но балансировать и при этом играть роль, если не первой скрипки, то равной, то, конечно, он желает.
4: По итогу визита в Китай помощник Путина Ушаков говорит, что знать не знает о духе Анкориджа. Есть, мол, только дух Пекина. Как вы это понимаете?
15: Быстренько, как говорится, забыл возлюбленную, да, предыдущую, и бросился в объятия любимого мужа, старшего мужа в данном случае, если перефразировать известный фильм «Белое солнце пустыни». Ну, я думаю, что в этом и заключена вся шизофреническая внешняя политика Кремля. Сегодня там возносить Трампа, завтра возносить Си, забывать, ну, Китай-то ничего не забывает, он как раз-таки все это фиксирует, и фиксирует это, конечно, Дональд Трамп, который за эти слова может уцепиться, но не сколько за слова Ушакова, сколько за то, как Путин пытается бегать от одного к другому. То они с Трампом договариваются делить мир, то тут же вслед за Трампом Путин бежит к Си, что-то там, значит, за его спиной шептаться и опять-таки выстраивать. Это, конечно, Вашингтону не понравится. Но это выдает тот факт, что Россия в очень уязвленном положении. Раз она отказывается от неких договоренностей и быстро перескакивает, значит, у нее нет устойчивой позиции. И в Пекине, и в Вашингтоне это считывают, естественно.
4: А есть ли для России разница стремиться к Западу, зависеть от Запада или зависеть от Китая?
15: Ну, я думаю, разница есть. Россия, конечно, не хочет зависеть от Китая, потому что зависеть от Китая, это означает, что никаких гарантий нет. Потому что Китай – это очень прагматичное, на самом деле, пространство. Вот все считают, что Запад прагматичный. А в действительности Китай, потому что Китай, кстати говоря, никогда не принимал отставников. Ну, если вот на Западе это принято, и в Москве это принято, там Асада принять, Януковича, то Китай никогда этим не занимался. Для него списанный материал – это списанный материал. А поэтому Москва, конечно, не хочет попадать под зависимость Китая, хочет, наоборот, от Китая как можно дальше уйти, но не получается. Притяжение слишком сильное, и с Западом отношения, и взаимоотношения очень плохие. Но вот эта вот попытка дразнить Запад, если вы не пойдете на уступки, то мы будем дружить с Китаем, тоже ничем хорошим для Москвы не закончится, потому что, ну, Москве предложить-то нечего, кроме своего ядерного оружия, огромной территории. Больше как бы тех самых козырей нет, о которых постоянно говорит Дональд Трамп.
4: Вы имеете в виду ядерное оружие? Вот смотрите, насчет ядерного оружия. По итогам поездки представителя российской делегации Дмитрий Шугаев говорит корреспондентам, что китайцы посмотрели на военные учения перед поездкой Путина и очень рады. А чему китайцы здесь конкретно радуются, если Китай себя позиционирует как страну, которая несет мир?
15: Ну, конечно, радоваться-то нечему. Потому что для Китая очень важно, чтобы сосед не представлял никакой угрозы. А если этот сосед, то это КНДР или Российская Федерация, постоянно кричат о том, что в случае чего мы вытащим ядерную дубину, обязательно ею воспользуемся, то, конечно, Китай этим не рад, потому что это вообще-то у его границ происходит. Да? Китай-то наоборот сейчас, как бы это странно ни звучало, выступает гарантом нормальности. Поэтому они говорят, мы за сохранение мирового порядка, мировой стабильности. Давайте возвратимся к к системе международных отношений, которая, да, может быть, обветшалась, но все-таки лучше нее-то не придумано. Да? Соответственно, это и укор и в сторону Трампа, и в сторону Путина, потому что один аннексировал Крым и развязал войну, второй тоже там на Ближнем Востоке дров наломал. Так что Китай во всех этих взаимоотношениях выглядит очень даже сбалансированным и, наверное, рациональным звеном. Однако важно понимать, что Китай пока не может влиять сильно на Россию в военном именно плане, сдерживать ее ядерные амбиции. Китай, наверное, через некоторое время сможет свой арсенал в ядерный насытить таким образом, чтобы выйти на некий возможный паритет с Российской Федерацией и с Соединенными Штатами, но это, мы же прекрасно понимаем, что это, в принципе, орудие, прежде всего, сдерживания. Китай это всячески подчеркивает. А Путин, наоборот, говорит о том, что мы можем применить и даже изменили доктрину государственной безопасности, как известно, где прописали, что в случае чего могут применить в случае там нападения, не ядерного нападения. Это, конечно, беспокоит Китай.
16: Ну и несмотря на все подписанные в очередной раз декларации о дружбе, многие экономические отрасли, прям целые отрасли в России жалуются на сближение с Китаем. То есть не только у Китая есть чему быть недовольными в этих отношениях. Давайте посмотрим материалы об этом и вернемся к обсуждению.
17: С начала полномасштабной войны против Украины Россия резко увеличила торговлю с Китаем. Владимир Путин в ходе своего визита в Пекин рассказал о рекордном товарообороте между странами. Однако российские предприниматели уже не первый год жалуются на конкуренцию и демпинг цен со стороны китайских производителей.
18: В 2022-м нам перекрыли все каналы. Мы усиленными методами начали импортозамещаться. Но сейчас все это рухнуло, потому что у Китая и в мире в целом перепроизводство. Страны пытаются на экспорт отправить все избытки, просто демпингуют, чтобы захватить рынки. У Китая самые большие в мире возможности по снижению цен. Он просто заваливает Россию этими ценами, уничтожая российских производителей.
17: С начала большой войны россияне массово пересаживаются на китайские автомобили. Если в 2021 году доля китайских автомобилей в продажах составляла 9%, то в 2024 уже 60%. Только за первые 4 месяца 2026 года ввоз легковых машин из Китая увеличился почти вдвое. Это данные Главного таможенного управления Китая. Российских производителей пытается защитить государство, но так называемый утильсбор, фактически дополнительный налог на импорт, пока сказался на рынке лишь ростом цен. А россияне все чаще делают выбор в пользу более дешевых вариантов.
18: Нашим условием было, чтобы китайские автомобили здесь не создавали прямую конкуренцию с АвтоВАЗом. Коллеги готовы предлагать модели электрического или гибридного автомобиля в классе, который не пересекается напрямую с АвтоВАЗом, но востребован.
19: За счет того агрессивного демпинга, который мы увидели со стороны многих наших китайских брендов на рынке, а скидки доходили до даже не 500 тысяч рублей, а до 1 000 000 рублей по некоторым автомобилям, особенно там, которые были выпущены еще в 2023 году, то, конечно, мы скорректировали свою политику.
17: Недовольны сближением с Китаем российские металлурги и представители машиностроения. Они жалуются на отток внутренней продукции и рост дешевого импорта из Китая. Пытаясь справиться с кризисом, предприятия сокращают рабочую неделю, увольняют сотрудников и приостанавливают работу печей. Гендиректор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев предположил, что китайское машиностроительное оборудование занимает уже больше половины российского рынка.
18: Около 57% всего технологического оборудования в России является китайским. То есть мы почти полностью уже перешли на китайские технологии. Это значит, что Россия сегодня критически зависит от того, остановит или нет Китай поставки оборудования в нашу страну.
20: Следующая история – это российские машиностроители. Стоит просто тотальный вой о том, что все наше машиностроение, производство самой разнообразной техники не выдерживает, не в состоянии конкурировать с Китаем. Что заводы уже стоят на грани закрытия, и, собственно говоря, это вот та причина, по которой наши машиностроители все время лоббируют введение всяких вот этих утильсборов, которые ложатся дополнительной нагрузкой на карманы россиян и так далее. Но видно, что российское машиностроение просто не в состоянии подняться, потому что его полностью давит жесткая конкуренция с китайцами, которые эту конкуренцию выигрывают.
17: Рост товарооборота, который приветствует Путин, пожалуй, не в полной мере работает в зоне экспорта. Например, из-за введенных тарифных квот в первом полугодии 2025 года российский экспорт пшеницы в Китай упал в 19 раз, после чего начал восстановление. Также производители жалуются на сложности с доступом на китайский рынок из-за политических решений китайских властей. В апреле Китай впервые с прошлого лета вообще не закупал пшеницу из России. Проблемы испытывают и производители мяса птицы. Так, за последние три года импорт куриного филе из Китая вырос почти в 39 раз, что заставило около трети всего импорта мяса птицы в России. Это давит на цены и рентабельность российского производства. На этом фоне в мае Россельхознадзор ограничил поставки мяса птицы из Китая из-за нарушений безопасности. В целом, согласно официальной статистике, Россия продает товары в Китай на большую сумму, чем покупает. Однако это не решает проблему растущей зависимости от Китая в технологическом секторе. По оценке Bloomberg, 90% технологичного импорта в Россию идет через Китай, напоминает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
0: И это все, начиная от оборудования для вполне гражданских отраслей, ну и из-за нынешней экономической ситуации инвестиции в России практически остались. Тем не менее, да, запчасти для уже существующего оборудования, в том числе для нефтеперерабатывающих заводов, которые регулярно метелят украинские беспилотники. И заканчивая компонентами и оборудованием для производства оружия. Да, я про бытовую технику, про гаджеты, про все, что связано с чем-то более сложным, чем гвозди. Молотки с отвертками, все идет через Китай.
17: Поэтому зависимость России от Китая ощущается буквально во всем, констатирует Максим Блант.
16: Ну и важно помнить, что основной товар – это ресурсы, и товарооборот измеряется в деньгах, а не в количестве штук. И несмотря на зависимость, государственные экономисты, которые поехали в Китай, и миллиардеры, показывают хорошее настроение. Даже Олег Дерипаска, который ругал российскую экономику в своем телеграм-канале, остался доволен, что уедет с миллиардами. Но радость Дерипаски, возможно, преждевременная, ведь Китай теснит Россию даже в тех сферах, на которые Россия вообще-то исторически всегда рассчитывала, и об этом мы перед эфиром поговорили с китаистом Тимуром Умаровым.
21: Если мы посмотрим на присутствие России и Китая, например, на рынке товаров ВПК, вооруженно-промышленного комплекса по всему миру, потому что Россия тоже одна из главных экспортеров ВПК в мире, Китай в эту сторону тоже активно движется и как раз замещает Россию на ровно тех рынках, которые раньше считались главными клиентами Москвы, потому что это в основном развивающиеся государства, которые иногда не имеют доступ к американскому или европейскому рынку по причинам идеологической несовместимости их политических режимов с условиями экспорта стран Запада, и поэтому они обращались раньше к России. Но теперь Китай предлагает то же самое, что и Россия, но по более выгодной цене, иногда даже по качеству и возможностям некоторые объекты военно-промышленного комплекса Китая превосходят российские. Например, дроны. Если мы посмотрим на рынок мировой дронов, то китайцы здесь давно уже впереди России, еще тогда, когда Россия даже не начинала свое полномасштабное вторжение в Украину. Но при этом вот это столкновение интересов, которые у этих двух стран существуют, оно помимо ВПК есть еще во многих других отраслях. Это видно и в Центральной Азии, это видно и там, если мы посмотрим на ситуацию в Иране в целом, да, экономически эта ситуация выгодна России, но не выгодна Китаю, да, то есть есть много примеров того, как интересы Москвы и Пекина сталкиваются, но при этом это не обязательно приводит к прямому столкновению или какому-то конфликту.
16: И где же эти красные линии в интересах Москвы и Пекина, мы спросим у Руслана Айсина. Руслан, на ваш взгляд, вы видите в российско-китайских отношениях какую-либо почву для будущего конфликта?
22: Но она однозначно заложена. Действительно, красных линий и линий напряжения очень много. Потому что Китай растущая сверхдержава, по сути говоря. Она, конечно, будет теснить Россию на ее традиционном поприще. А прежде всего, она в доминации Евразии. Потому что до последнего времени Российская империя, Советский Союз, даже Российская Федерация еще как-то присутствовали в Центральной Азии, Кавказе, на территории Ближнего Востока и даже Западной Африки и Северной Африки. А сейчас мы видим активное проникновение туда Китая. Китай, естественно, будет вытеснять Россию из рынков, из политического пространства. И так или иначе, России как-то придется этим отвечать. Потому что говорить о том, что там треклятые англосаксы, не получится. Да? И в этом смысле Китай обязательно вытащит из запасников все эти идеологические нарративы, которые использует сегодня Москва, там построение Великой Империи, русского мира. У китайцев тоже есть свой китайский мир. Я извиняюсь за выражение, но он называется Хуяся. Китайский мир, китайскость. И они претендуют на те земли, которые сейчас входят в состав Российской Федерации. Это вам и Байкал, и так далее, и тому подобное. И в этом смысле России придется чем-то отвечать. А чем, не очень ясно. Экономически не смогут, население стремительно уменьшается, понятное дело, да. Ну вот остается ядерное оружие, единственный щит, а более никак. Потому что если так пойдет и дальше, то действительно вся и промышленность, и остальные отрасли будут просто захвачены Китаем. Никто не может противодействовать Китаю. В действительности, Россия, тем более, но когда Путин запускает Китай, он, конечно, делает самую большую отвратительную мину, да, стране, потому что после этого китайца попробуй выгони. Ни в дверь, ни в окно это не получится сделать. А Китай работает очень жестко, как вы знаете, это не только Чайна-таун, это прошлый-позапрошлый век. Китай обрастает, как это в происходит, например, в Африке. Да? Были случаи, когда они строили, например, какие-то предприятия и здания для правительства, а потом выяснялось, что там были вшиты специальные жучки, аппаратура, которая все это анализировала, прослушивала. Да? То есть они вторгаются уже в самое сердце государственного аппарата. А Россия со слабеющей, дряхлеющей управленческой системой этому не сможет противодействовать. Ну, вот или мягко сдадутся, или придется дать тот самый последний решительный бой.
16: Ну, вот у нас чуть больше минуты остается. Можем ли мы какой-то вывод сделать? Почему хотя бы даже в попытках подружиться с этой сверхдержавой не получается у Путина конвертировать свою дружбу в экономику?
22: Ну, потому что Путин, честно говоря, неряшливый управленец никакой. Управленец, я бы сказал, и он не может сделать и поступить так, как это делают китайцы. Экономика отдельно, котлета отдельно. Он все пытается замешать, потому что для него сейчас единственная цель там победить Украину. И ради этого он готов на все. Ну, а китайцы, конечно, этим будут пользоваться и тихой сапой прибирать то, что им нужно.
16: Рейтер на днях писал, что Китай якобы тренирует российских военных, но мой коллега Рид Стендиш полагает, что это наоборот Россия делится опытом, а потом Китай его продает. Почему же Путин так дешевит?
22: Ну, потому что Путину нужно чего-то отдавать, Китаю что-то продавать. Что еще остается? Ну, аэрокосмические технологии, да, и система ВПК отчасти. Больше отдать нечего, ну, если кроме каких-то эзотерических тайн, которые Путин так любит, но вряд ли это сильно вдохновит Китай, у которого у самого такого добра полный дворец.
16: Спасибо большое вам, Руслан. Политолог Руслан Айсин был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы сегодня говорили о том, что же скрыто за пафосом официального визита Путина в Пекин. Разбирались, насколько слова, которые звучат, те заявления, которые подписаны, соответствуют реальности. И видим, что действительно экономических успехов больших нет, хоть на них и закладывались. И даже Антон Силуанов, который приезжал в составе делегации, говорит журналистам, что инвестиции из Китая будут, но, увы, не в том объеме, сколько нужно, чтобы поднять российскую экономику. Спасибо, что досмотрели до конца. Пишите в комментарии, если можете, какие выводы делаете вы. И увидимся завтра. До свидания.

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Говорит радиостанция «Свобода».
2: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
1: Говорит радио «Свобода».
3: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Добрый день, говорит радио «Свобода».
15: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
16: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью кино- и телепродюсера Александра Роднянского ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку. Украинский кино- и телепродюсер Александр Роднянский – один из тех, кто после 2014 года продолжал работать в России и выпускать художественные фильмы. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году он покинул страну, остановил все свои российские проекты и активно критикует действия Кремля, рассказывая о военных преступлениях российской армии у себя в соцсетях. За это в России на него завели уголовное дело о военных фейках по мотивам ненависти и заочно приговорили к 8,5 годам колонии. При этом сын Роднянского был советником украинского президента Владимира Зеленского. Александр Роднянский в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку рассказал о кризисе и эволюции кинематографа, состоянии российского и украинского кино, о войне, отношениях с Кадыровым, Соловьевым и Эрнстом, а еще о сериалах как романах, последнем великом годе кино и новой картине Андрея Звягинцева.
17: Есть две школы мысли относительно кино. Первая школа мысли считает, что кино должно давить на болевые точки, вскрывать язвы, поднимать проблемы, острые вопросы и так дальше. Ну, а вторая, прямо противоположная, считает, что кино должно развлекать, уводить людей от реальности, быть великой иллюзией. Вот вы какой придерживаетесь точки зрения?
18: Вы знаете, я в счастливом положении. Я же продюсер в основном. Я делаю как режиссер только документальные фильмы. А как продюсер я делаю игровые. И у меня есть совершенно уникальная возможность, подчиняясь настроениям момента, делать те фильмы, которые принадлежат любому из этих двух сегментов. У меня были в фильмографии и картины такого морального беспокойства, острые, социальные, поляризующие аудиторию, раскалывающие
17: это
18: ее.
17: Какие, например?
18: Ну, «Левиафан» тоже, или, да, или все картины Андрея Петровича Звягинцева, там «Елена» и «Нелюбовь» к ним имеет отношение. Был фильм Павла Чухрая «Водитель для Веры». Были фильмы молодых режиссеров Кантемира Балагова «Дылда», «Разжимая кулаки» Кира Коваленко и «Мама, я дома» Владимира Битокова. Было много такого острого, социального. Была картина Павла Бардина «Россия-88». Были, ну, то есть я могу
17: вот
18: долго...
17: Я смотрел во ВГИКе на закрытом показе, потому что я уже тогда...
18: Да, ее прикрыли сразу. Я отгреб на долгие годы проблем. А вот, ну так бывает, какие-то маленькие фильмы приносят очень большие проблемы, знаете. А вот, было много такого рода, плюс я уже не говорю про документальное кино, которое я сам делал. Документальное кино по природе, остро-социально и взыскательно по отношению к зрителю, оно указующим перстом, значит, двигает там, а ты еще не там... сделал ничего для изменения жизни к лучшему. Вот. И с другой стороны, я пытался неоднократно в своей жизни делать и картины из такого большого развлекательного сегмента. Мне казалось, это преимущество кино. Возможность сделать очень разные фильмы и сериалы.
17: Вы сейчас следите за тем, что происходит в России на кинорынке? Какие-то вас фильмы задевают с хорошим?
18: Я, пожалуй, что не слежу. До меня какие-то отдельные фильмы докатываются. Или, скажем, там «Волна». Но это должен быть какой-то очень громкий фильм, очень нашумевший, вызвавший какой-то, ну, некий резонанс, чтобы в том объеме общественно-политической информации, которую я поглощаю, вдруг появилась информация и о каком-то российском фильме. Я читаю очень много новостей и аналитических, и информационных об американском и европейском кинематографе, в меньшей степени азиатском. И практически не читаю российском.
17: А вот как вы считаете, ну, Россия, понятно, что это страна-агрессор, развязавшая войну. Россия на, если я не ошибаюсь, 152-м месте в рейтинге гражданских свобод из 165 стран. Вообще вот в этих условиях может какое-то там рождаться кино? Я сейчас не говорю про пропаганду и про развлекательный контент, а вот про кино нормальное, человеческое.
18: Слушайте, большое. Ну, если бы я не работал много лет в России, не знал бы российскую индустрию изнутри, если бы я не возглавлял почти 20 лет кинотавр, который был все-таки наиболее влиятельным фестивалем российского и русскоязычного кино в мире. А вот я бы еще мог бы отделаться общими соображениями про отвратительный режим, который все, так сказать, поглотил, сломил, уничтожил, закопал, затоптал и следа не оставил. Да нет, конечно, там огромное количество одаренных и способных людей и очень, я бы сказал, внутренне порядочных, которые оказались в ситуации, так сказать, ну, которые иначе как заложниками обстоятельств не назовешь, и ничего в этом удивительного нет. Я меньше всего хотел бы претендовать на позицию человека, который может судить со стороны просто на том основании, что

0: фильмы, которые я назвал бы очень хорошими, но, к сожалению, такова ирония нашей судьбы сегодняшней, что я даже боюсь назвать их, чтобы не навредить этим авторам, поскольку моя похвала и демонстрация, значит, информированности о процессах там происходящих может принести им неприятности.
1: Я понимаю вас, поэтому не спрашиваю.
0: Поэтому, ну да, но тем не менее я скажу так, что я видел два фильма, которые мне показались, могу сказать, предельно достойными и отражающими тонко ту жизнь, о которой я уже ничего не знаю. Жизнь в условиях внутренней эмиграции в стране, которая закрутила почти, ну, я не знаю, до какой степени полностью или нет, но закрутила гайки максимально жестко.
1: Следующий вопрос тоже о режиссере российском, но который снял фильм уже не под флагом этой страны. Ваш коллега, ваш товарищ Андрей Звягинцев, который сейчас с вами на Тауэр номинирует на Каннский фестиваль. Вы сами видели уже этот фильм?
0: Никто его не видел. Что вы? Ни один фильм... Ну, я преувеличиваю. Какие-то фильмы Каннского конкурса кто-то где-то видел. Я вот, например, недавно посмотрел в Мадриде не в прокате, а была дана возможность частного показа. Я был приглашен. Фильм, который вошел в конкурс, новый фильм Педро Альмодовара. Ну, а фильм Андрея Звягинцева еще не видел никто, кроме Андрея Звягинцева. Он его заканчивает и покажет своим ближайшим сотрудникам и сотворцам, соавторам, да. Ну, его замечательной команде и всем вовлеченным людям лишь прямо накануне начала Каннского фестиваля 11 числа, насколько я знаю, в Париже. А я уже посмотрю на премьере непосредственно в Каннах. Но я знаю, о чем фильм, и мы с ним говорили об этом, и я знаю достаточно, ну, так сказать, много для того, чтобы иметь какое-то такое смутное представление. Но жду с огромным нетерпением. У меня очень хорошее предчувствие. Вот. Я не брал бы на себя ответственности. Я не глазливый, я не могу ни сглазить, ни принести. Тем более режиссеру, которого я считаю выдающимся всю свою жизнь, и сотрудничеством, с которым очень горжусь, дружбу, с которым очень дорожу, то я убежден, что это будет, ну, если не главным, то одним из главных событий Каннского фестиваля.
1: А я как раз хотел вас спросить, вот вы относительно недавно, буквально несколько дней назад, на своем телеграм-канале выложили фрагменты беседы с Андреем Звягинцевым, и там он говорит такую вещь, я вот сейчас прям процитирую, чтобы быть точным, Звягинцева цитата, да? «Когда ты сидишь и думаешь, не слишком ли долго будет длиться план, не заскучает ли зритель, я обычно себе отвечаю, забудь об этом, потому что главный зритель – это твоя совесть, художественная совесть». А вот где, по-вашему, эта грань между все-таки вот этой художественной совестью создателя, режиссера, продюсера, и все-таки тем, что фильм, ну, надо как-то донести до аудитории, чтобы его посмотрело все-таки, наверное, побольше людей, любой творец хочет, чтобы его посмотрело побольше людей.
0: Ну, я-то всегда считал, что все эти разговоры – некоторое лукавство. Не со стороны Звягинцева. У Звягинцева эта вот грань, она присутствует, и она, простите, называется талант. Он необычайно талантливый режиссер. И это знает любой человек, который видел его фильмы. Да, они могут не попадать в определенную часть аудитории, казаться сложными, казаться болезненными. Ну, они же, так сказать, о сложных обстоятельствах нашей жизни, они не приносят хороших новостей. Так сказать, Звягинцева привносит беспокойство, озабоченность. Он заставляет думать, сопереживать, мыслить. Он позволяет обрести совершенно иной человеческий опыт, который, ну, в общем, приводит к, не всегда к изумительным последствиям внутреннего настроения. Но это удивительная такая внутренняя терапия. Это возможность, прожив жизнь другого человека на экране, изменить собственную жизнь, не повторить этих ошибок. В этом, так сказать, идея такого рода кинематографа.
1: А вот вы сейчас упомянули, что вы следите внимательно за кинорынком американским, европейским, чуть меньше азиатским. А скажите, у вас нет ощущения, что сейчас вот кино, как индустрия, находится в неком кризисе? Потому что, с одной стороны, сериалы наступают на пятки, с другой стороны, просто кризис идей и на уровне сценариев, и на уровне каких-то режиссерских ходов. Вот как у вас есть такое ощущение?
0: Я бы сказал, традиционный кинематограф, тот, который долгие десятилетия жил в кинотеатрах, выходя, так сказать, к многомиллионной аудитории и пытаясь заинтересовать ее переживаниями экранных персонажей, он действительно в кризисе. Это связано с огромным количеством факторов, одним из которых, например, является технологическая революция. Или эволюция, скорее. Ну, то есть предложение зрителям

0: сегодня поступают со всех сторон, и это и помимо появившегося там десятилетия уже там 4-5 назад доступного телевидения и эфирного, и кабельного, и спутникового, и, так сказать, специализированных киноканалов, стриминговые сервисы, которые предложили совершенно новый тип контента. Большой роман, на самом деле, перенесенный на пленку или на видео. Большой роман длиной 10, 20, 30, а подчас и 50 серий. Причем роман сделанный сложно, с объемными персонажами, с драматическими историями.
1: Да-да-да, ничуть не уступающим большому кино.
0: Ничуть не уступающим, а очень часто и превосходящему, да. Конечно. И это, ну, для меня это такое новое рождение романа. Вот в том смысле я поэтому и говорю, я называю сериалы вот романами. Вот поскольку этот жанр заново родился в Соединенных Штатах Америки, ну, фактически, так сказать, обозначено новый этап развития вот телевизионного сериала, его такое большое мощное появление было связано с сериалом «Сопрано», вышедшим на HBO в 2000 году. Вот история этого периода насчитывает, вот сегодня легко сказать,
1: ну, да, 26 лет, собственно, да.
0: 26 лет
1: уже, да.
0: Да, и сразу стало ясно, что это по факту второе рождение великого американского романа, если считать первым 20-е и 30-е годы, которые были связаны с литературой Скотта Фицджеральда, Хемингуэя, Дос Пассоса, Томаса Вулфа и так далее, и так далее. Вот сейчас это кинематограф, это сериалы и это литература, ну там, например, Чейза, автора «Сопрано», Венса Гиллигана, автора «Breaking Bad», «Все тяжкие» и «Плюрибуса», Майкла Шора, автора там «Emergency Room», ну и так далее, можно перечислять. Да, да, да. Дэвида Бенниофа с Дэном Вайсом, автора «Игры престолов», да, автора, да, да, «Шоураннеров», да, да. Питера Моргана, там, автора «Короны», и так далее, и так далее. В общем, это на самом деле эволюция, появление новых жанров, которые поставили перед кинематографом совершенно нового типа задачи выживания, когда нужно предложить совершенно новый тип контента для того, чтобы сохранить лояльность аудитории. И кинематограф выбрал два направления, в котором развивается. Одно – это аттракционное, в том, в котором, так сказать, появляются прежде всего для молодой аудитории колоссальные визуальные зрелища, франшизы, основанные, как правило, на популярных графических новеллах, изданных либо Марвелом, либо,
1: да,
0: либо DC. Yeah. Вот. И иногда это франшизы, основанные на популярнейших книгах, будь это «Властелин колец» или, например, «Дюна». И не так часто, скажем прямо, очень редко появляются оригинальные идеи, но которые студии, поскольку высока стоимость риска, каждый такой фильм стоит в общей сложности 500 миллионов инвестиций, потому что стоимость фильма от 200 до 250 миллионов, примерно столько же затраты на маркетинг, продвижение, то 500 миллионов, но это высокий риск, и доверяют, так сказать, оригинальные замыслы осуществить, ну, нескольким режиссерам, ну, в первую очередь, там, Кристофер Нолан,
1: да, да,
0: который позволяет себе, так сказать, опять же, называть оригинальным замыслом сейчас «Одиссею» тоже достаточно трудно. Но это вот тот фильм, которого сейчас все ждут. То есть это одно направление, такое как бы колоссальное визуальное зрелище, рассчитанное на огромный экран, на IMAX, в глазах человека, не способный охватить полностью экран, и поэтому ты погружаешься внутрь, и переводя глаз с одной на другую деталь, ты как бы монтируешь отдельные части, собирая в том числе и сам эту картину в единое целое. И с другой стороны, это фильмы, рассчитанные на мыслящую аудиторию, такой клубный кинематограф, тот самый, который называют либо авторским, либо независимым, либо фестивальным. И вот для того, чтобы сделать известным, пронавигировать, облегчить для аудитории, интересующейся содержательным кинематографом, поиск такого рода фильмов, и нужны кинофестивали. Вот, собственно, для этого и нужен Каннский фестиваль, потому что он обозначает немедленно, выбирая из 2500 фильмов каких-то лидеров, он вбрасывает в общественное сознание названия тех фильмов, которые, как правило, становятся главными фильмами сезона, и вместе с победителями Венецианского фестиваля потом уже разыгрывают все главные награды мира, включая «Оскар», «Бафту», «Золотой глобус» и прочее.
1: И так далее, да.
2: слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Кино- и телепродюсер Александр Роднянский отвечает на вопросы Виктора Кулганыка.
1: А скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот при учете всего, всех тех обстоятельств, которые вы только что описали, возможно ли еще в большом кино такие годы, как, ну, условно, там, 1994, когда в прокате одновременно идет «Криминальное чтиво»,
0: да, понятно,
1: «Побег из Шоушенка», да, там где-то там на подходе «Леон», там же «Король лев», это все в рамках одного года.
0: Последний великий год кинематографа, это 99-й. Вот тот, когда там «Матрица» появилась, «Файтинг Клаб», «Бойцовский клуб». Но
1: это тоже уже 27 лет с тех пор.
0: Да. Я не думаю, что это возможно, потому что вот эта технологическая эволюция и вызванное ею изменение потребительского, то есть зрительского поведения, аудитория перестала ходить в кинотеатры, стала больше смотреть дома, появилась возможность, так сказать, просмотра больших, интересных, ярких этих романов, и, так сказать, аудитория получила шанс, так сказать, превратить любимые книги в визуальное зрелище, ну, что для нее с удовольствием делают студии. И тем самым появилась необходимость объяснить зрителю для себя, почему я должен пойти в кино. В этих обстоятельствах, конечно, оказался вымытым тот самый сегмент среднего кинематографа, который и приносил эти самые знаменитые названия, упомянутые вами или, так сказать, мною. Вот все эти фильмы в бюджетах от 100 миллионов долларов до, там, скажем, 15, вот в этом сегменте, будь это «Английский пациент», например, или «Гладиатор», ну вот все они исчезли. Сегодня никто не будет рисковать такими деньгами для производства фильма, который, с одной стороны, не является зрелищным аттракционом, достаточно дорогим, чтобы поразить молодую аудиторию, воспламенить ее, заставить пойти, а с другой стороны, слишком дорогим, чтобы рисковать сложной историей для аудитории зрительных фильмов содержательных. Вот этот средний такой как бы сегмент, гигантский, я бы сказал, такой устойчивый центр, вот он весь оказался вымыт, и он весь трансформировался в сериалы.
1: А вот вы когда фильмы смотрите, вы их воспринимаете как зрители?
0: Если я начинаю внутренне вглядываться в детали и думать о том, как тот или иной фильм сделан, это значит, фильм неудачный для меня.
1: Значит, он вас не зацепил,
0: захватил. Я очень в этом смысле благодарный зритель. Я могу прослезиться, не буду рыдать, но, так сказать, эмоционально меня фильмы трогают, я возвращаюсь к ним. Я люблю находиться в эмоциональном шлейфе фильма, в послевкусии. Для меня это очень дорогого стоит.
1: У меня несколько вопросов по поводу вашей книги. Вот последняя книга, ваша «Нелюбовь». Вот вы там по отношению к некоторым медийным персонажам, там в диапазоне от Владимира Соловьева до Владимира Путина, включая Рамзана Кадырова, вы упоминаете такую формулу: тогда был другой. Ну, то есть вот вы когда с ними как-то пересекались, где-то там в начале еще, там, условно, 90-х, там, нулевых, то тогда они были другие, нежели они стали теми людьми, кем стали, ну, скажем, после начала Большой войны, если такую отсечку брать. А вот ни вам, ни вашему кругу не казалось, вот, что эти люди, они, в общем, ну, изначально были, ну, так скажем, людоедами, ну, если так уж совсем просто говорить?
0: Ну, слушайте, я не говорю так, вот он тогда был другим, вот, и я не могу похвастаться со знакомствами с рядом людей, которых вы упомянули. Кадырова я видел один раз на премьере «Девятой роты», куда его... два раза. Он был еще на Сталинграде и пригласил его туда не я.
1: Да, я знаю.
0: Я с ним ни разу в жизни не разговаривал. Ну, как бы, один раз он, пожав мне руку на «Девятой роте», значит, плечом коснулся, знаете, как они это делают.
1: По-пацански.
0: А в Сталинграде мы даже и не приближались друг к другу. Я его не знаю, и он мне не казался никогда другим, никогда не интересовал, не привлекал и прочее. А вот с Соловьевым я был знаком, и он у меня вызывал интерес и уважение, потому что я люблю тяжело работающих людей. Он всегда очень много работал. Он такой абсолютно трудоголик. Он не вел в те времена программу «Воскресный».
1: Да, у него были
0: с этими героями.
1: «Барьеры».
0: У него были «Барьеры». Относительно приличная программа. До этого был «Апельсиновый сок». А до этого он был журналистом НТВ, который ходил и защищал уникальный журналистский коллектив.
1: Это мы тоже помним,
0: Так, казалось бы, совершенно другого типа. Образованный, многоязыкий, 6 детьми, остроумный, яркий, интересный человек. Вот, собственно, и все. Поэтому, естественно, я относился, не будучи с ним ни другом, ни коротким знакомым, изредка встречаясь в каких-то публичных местах, но относился, ну, таким уважительным, профессиональным, коллеги по профессии. Коллегиальным чувством. Коллегиальным чувством. Вот, собственно, и все. Потом люди действительно меняются в предлагаемых обстоятельствах.
1: А что вот так
0: ведут
1: меняется?
0: Себя.
1: Да, да.
0: Ну, как бы начинают сливать воду внутреннюю для себя. Двигаются, сдаются. Мне трудно себе представить, что, ну, условно говоря, такой умный человек, как Соловьев, и образованный, вот его не обвинишь ни в глупости, ни в отсутствии образования. Ну, конечно, это циничная продажа себя. Ну, как бы он просто принял решение о том, что я работаю в эту сторону, я вот в это верю. Я не думаю, что он каждый день убеждает себя в необходимости там сказать это или то. Он в это решил верить. Он поместил себя.
1: Писал.
0: Да, он подписал. Да, вот он подписал. И мне в этом смысле такого рода персонажа интересно. Я любил в юности фильм «Мефисто» Иштвана Саба.
1: Иштвана Саба, да.
0: И я же следил за эволюцией главного героя Хендрика Хёвгена. Я следил. Это выдающаяся картина, получившая не случайно Оскар. Великая роль Клауса Мария Брандауэра. Я слежу за этими людьми из этих же соображений.
1: Ну да, только,
0: я смотрю,
1: да,
0: видя их. Вот я дружен был когда-то, в 80-е еще годы начиналась наша дружба. И закончилась она в 2006 году с Константином Эрнстом. Мы были близкими товарищами. И я вот продолжаю, простите, за ним издалека наблюдать, потому что эволюция человека, которого я застал молодым, радикальным, ярким, талантливым, свежим, блистательным, я бы сказал, совершенно быстрым,
1: ну да, Матадор,
0: интеллектуально,
1: все, так сказать,
0: интеллектуально быстрым человеком, и вот превращением его в надутого руководителя мерзейшего телеканала, мне не то чтобы любопытно, но представляет антропологический интерес. Вот это антропологический интерес. С точки зрения книги, я никогда не обсуждаю людей негативно. Особенно те, кто были моими коллегами, с которыми я общался. Я не считаю это правильным. Я не считаю, что это позиция, которую я могу с легкостью принимать на себя. Всем понятно, что мы разошлись, и мы занимаем разные позиции. И, скорее всего, обо мне ничего хорошего эти люди сказать тоже не могут. И я, скорее всего, тоже не смогу отозваться о них хорошо. Но я был с ними рядом, я, так сказать, делил с ними единую индустрию, мы общались, и сейчас изображать из себя человека, который их судит, я бы не хотел. С этим справится прекрасно большое количество людей, которые пишут о медиа, и особенно комментарии под интервью, подобному нашему с вами разговору. Они всегда могут написать какую-то поганку и про меня,
1: и напишут, и про кого еще. Да, да, да,
0: на здоровье, же, да. Я же не против.
1: А скажите, пожалуйста, я понимаю, что сейчас, возможно, мой вопрос вам покажется очень странным и где-то даже безумным. Я понимаю, что в стране, в Украине, пятый год война идет. А вы думаете, как-то задумывались ли вы, какое ждет будущее украинский кинематограф? Понимаю, что, еще раз говорю, что это сейчас явно не первоочередная задача для страны, кинематограф. Но все равно он же есть, снимаются фильмы. И фильмы, которые на фестивалях получают награды и так далее, и так далее. Как вы считаете, вот какое будущее ждет кино в Украине?
0: Вы знаете, это во многом зависит от исхода войны. Я не сомневаюсь в даровании людей, делающих кино в Украине. Их много, среди них есть одаренные. А уж я совсем в чем не сомневаюсь. Это в том, что по итогам войны в кинематограф придут люди, вернувшиеся с фронта и получившие там немыслимый человеческий опыт. Это же невероятно. Вот точно так же, как Вторая мировая война родила целое поколение великих мастеров в разных странах мира, ну вот в Советском Союзе выдающийся кинематограф был создан и ветеранами войны, людьми, людьми прошедшими войну, и детьми войны. Ну, там, что говорить, Григорий Чухрай, такой, как бы, воевавший, там, или дети войны, там, Элем Климов, или Ларис Шипитько, или тот же Тарковский. Ну, это же совершенно невероятный кинематограф. Вот, собственно говоря, я убежден, то же самое случится в Украине. То, что сейчас происходит, дает для этого все основания, потому что сама по себе индустрия, конечно, внутренне скукожилась, это естественно, идет война, денег особенно не хватает, рынок небольшой, но международная репутация украинского кино и вот то, что называется такая известность, оказалась резко возросшей. То есть впервые в истории украинский фильм получил Оскар. Это документальный фильм «20 дней в Мариуполе». Вообще ряд документальных фильмов украинских, очевидно, стали лидерами большого количества фестивалей и зрительских предпочтений. Второй фильм оскаровского победителя Мстислава Чернова «2000 метров до Андреевки», да, мне кажется, еще более сильным, поразительный, по мощи фильм. Ну, там можно много перечислять людей, которые делают документальное кино, но это очень важное такое, как бы, удивительное явление на сегодняшний день. Игровое кино тоже время от времени появляется заметно и даже успешно в рамках, так сказать, нынешнего небольшого относительно рынка, идущего в украинских кинотеатрах. Будет это «Ты, космос», фильм недавний Павла Острикова, или будет это фильм «Памфир», который был на Каннском кинофестивале. Ну, в общем, на самом деле, вполне самостоятельное явление, я бы сказал, значительно более сильная, яркая и полноценная, чем 10 лет назад, например.
1: Ну, будем ждать окончания войны.
0: Я уверен в том, что самый главный это потенциал есть. Это дарование людей, живущих в стране. Что, кстати, всего остального зависит, конечно, от экономического состояния, от того, до чего важным окажется для людей, живущих в стране, для украинцев, собственное кино. Сумеет ли собственный кинематограф ответить на потребности собственной аудитории? Это очень важный фактор, который всегда связан с тем, до какой степени большинство людей, живущих в стране, большинство ее граждан, разделяют идентичность. Ну, то есть система общих ценностей. Да. Украине это было сложно. Украина все-таки родилась при распаде Советского Союза как государство по факту. Я имею в виду по факту федеративное, то есть состоящее из очень разных частей, вот, очень часто не очень похожих и близких между собой. А сейчас, конечно, эта война, мне кажется, дала рождение тому, что называется политическая нация. Украинцы стали единым народом, и дальше функция кинематографа ответить на их потребности, ожидания, чаяния. Вот все то, что на самом деле, ну, кажется важным для кино.
2: Родившийся в Киеве продюсер Александр Роднянский, 20 лет проработавший в России и покинувший ее после начала войны против Украины, в интервью ведущему телеканалу «Настоящее время» Виктору Кулганику рассказывал о будущем российского и украинского кино, а также о том, почему кинематограф по всем мире переживает кризис. Слушали очередной выпуск цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Интервью продюсера Александра Роднянского ведущему Виктору Кулганику. Другие выпуски цикла можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Считаете ли вы Россию свободной страной?
1: В стране, где сажают за репост, вне свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
2: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
3: В кавычках, если то да.
2: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
4: Ну, если человек в ней чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
5: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет, проявлять себя.
6: Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
7: Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
8: Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 20 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В Литве из-за угрозы проникновения беспилотника со стороны Беларуси объявлялась воздушная тревога, что стоит за российско-белорусскими учениями по отработке применения ядерного оружия. Представитель Украины в Совете Безопасности ООН Андрей Мельник призвал страны мира отказаться от закупки российских энергоносителей. США и Великобритания, напротив, ослабили санкции против энергетического сектора России. Россия и Китай дали старт перекрестным годам образования. Жители одного из микрорайонов Иркутской области попросили передать председателю КНР Си Цзиньпину их просьбу выделить средства на строительство школы для детей, живущих в этом микрорайоне. Также сегодня.
1: Я благодарен нашей постоянной группе, которую разметала как осколки по всему миру. Мы сумели собраться все в один организм и сделать этот фильм.
0: На международном кинофестивале в Каннах состоялась премьера нового фильма российского режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр». Зрители устроили создателям фильма 10-минутную овацию. На юге Литвы, в том числе в столице страны Вильнюсе, сегодня утром объявлялась воздушная тревога в связи с возможным проникновением в воздушное пространство Литвы беспилотника, летевшего со стороны Белоруссии. Работа вильнюсского аэропорта была приостановлена. Жители страны получили сообщение с призывом проследовать в укрытие. В укрытие проследовали президент Литвы Гитанас Науседа, премьер Инга Ругинени, председатель Сейма Йозас Оликас. Для перехвата дрона поднимались истребители НАТО, патрулирующие небо над странами Балтии, а беспилотники, летящим в сторону Литвы, литовские власти были предупреждены по горячей линии белорусскими военными. К моменту записи этого выпуска беспилотник обнаружен не был. Вчера силы ПВО НАТО сбили беспилотник в воздушном пространстве Эстонии. Как выяснилось, это был сбившийся с курса украинский беспилотник, целью которого был объект на территории России. В последнее время было зафиксировано несколько подобных случаев. Власти Украины обычно в этих случаях приносят извинения странам Балтии, объясняя проникновение беспилотников в их воздушное пространство работой российских средств радиоэлектронной борьбы. Вчера же служба внешней разведки России обвинила Латвию в том, что она собирается предоставить Украине возможность наносить удары дронами по России со своей территории. В Риге эти утверждения назвали ложью. Вот что сказал глава Латвийского центра управления кризисными ситуациями Арвис Зиле.
2: Россия развернула активную кампанию дезинформации против Латвии, распространяя преднамеренную ложь о том, что Латвия разрешает использовать свое воздушное пространство для ударов беспилотников вооруженными силами Украины по России, и что Латвия планирует разрешить использование своей территории для запуска дронов с территории Латвии по целям в России. Это преднамеренная ложная информация. Это продолжение кампании дезинформации.
0: Это был глава Латвийского центра управления кризисными ситуациями Арвис Зиле. Тем временем в Беларуси продолжаются российско-белорусские учения подразделений боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения, проводимые совместно с Россией. Согласно официальным заявлениям, в ходе учений планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки к их применению. Президент России Владимир Путин объявил в конце марта 2023 года о планах разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие, а также о планах переброски туда ракетного комплекса «Искандер» и 10 самолетов-носителей тактического ядерного оружия. Тем не менее, многие независимые наблюдатели полагают, что доказательств того, что ядерные боеголовки действительно переброшены на территорию Беларуси, нет. Вот как ситуацию комментирует Владимир Жигарь, представитель Ассоциации бывших сотрудников силовых структур Беларуси «Белпол».
3: Год назад примерно что-то подобное в Беларуси проводилось, конечно, не в таких масштабах. И тогда русские увидели абсолютную неготовность белорусских коллег к работе с такого вида оружия, в том числе даже психологической. Белпол не обладает никакими данными, то есть мы проверяли это, мы искали, мы смотрели, но нет никаких подтвержденных фактов того, что на территории Республики Беларусь размещено тактическое ядерное оружие русских. Ну, нужно понимать, что даже если бы тактическое ядерное оружие на территории Беларуси было размещено, для этого необходимо было бы привести на территорию Беларуси достаточно внушительное количество русских, потому что ракетных войск стратегического назначения в Беларуси нет, и управлять этим оружием, в том числе там проводить какой-то сервисный осмотр, контроль, вывод этого оружия даже из бокса, все это должны были бы делать русские. Но такой передислокации россиян на территории Беларуси за последние годы не было обнаружено. При этом нужно понимать, что правовая база для размещения на территории Беларуси тактического ядерного оружия или того же самого Орешника, она уже создана. То есть это тот самый договор о коллективной безопасности союзного государства, который был подписан в 2024 году и ратифицирован в 2025. Инфраструктура определенная, в общем-то, тоже имеется для достаточно быстрой передислокации такого оружия на территорию Республики Беларусь. Но при этом также стоит учитывать, что Беларусь, благодаря Лукашенко, лишилась военного суверенитета 24 февраля 2022 года, и это как раз-таки было дополнительно закреплено еще вот этим договором о коллективной безопасности союзного государства. И что Кремль определит для себя в качестве там каких-то стратегических моментов, то и будет реализовано. До этого Лукашенко показывали какие-то видео, где выезжает определенное небольшое количество машин. Это связывали, например, с Орешником. Но самой установки Орешника на территории Беларуси замечено не было. И нужно понимать, что даже это баражирование Орешника по территории Беларуси не может остаться незамеченным. Это не одна машина, это порядка 20-25 машин, которые передвигаются крайне медленно, они крайне большие. И не заметить передвижение их по Беларуси, ну, просто-напросто невозможно. Даже это бы информацию передали бы УПОЛ и обычные люди, и это можно было увидеть банально просто со спутников. Но такой информации не было. И может ли это быть своего рода отвлекающим маневром? Может быть. Может быть ли это подготовка к чему-то большему через некоторое время? В том числе это может быть, как я сказал, по той информации, которую обладает БелПол, прошлые учения оставили негативный такой осадок у русских, потому что они увидели, что белорусы не готовы работать с такого вида оружием. То, что угроза из Беларуси исходит, это безусловно факт. За последние несколько лет Беларусь тотально милитаризируется. Причем она милитаризируется во многих аспектах. Милитаризируется белорусская экономика, милитаризируются белорусские дети, милитаризируется белорусская правовая база. Вводятся, например, в некоторые законы такие изменения, как там прописываются такие изменения, как разбор завалов гражданским населением и оплата труда гражданскому населению во время невоенного характера. То бишь, это опять-таки идет своего рода отсылка к СВО. Изменяется уголовный кодекс, административный кодекс, изменилась белорусская конституция. Вводится, например, возможность не гражданам Республики Беларусь проходить воинскую службу в рядах вооруженных сил Республики Беларусь. Понятно, ну там на сержантских должностях, но все же. Также на территории Республики Беларусь возводится инфраструктура военного назначения за деньги русских, которая не нужна для государства, которое не готовится к войне в краткосрочной перспективе.
0: Это был представитель Ассоциации бывших сотрудников силовых структур Беларуси БелПол Владимир Жигарь. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». На фоне продолжающихся российских ударов по Украине, в результате которых ежедневно гибнут мирные жители, состоялось заседание Совета Безопасности ООН, созванное по просьбе Украины после того, как на прошлой неделе при попадании российской ракеты в жилой дом в Киеве погибли не менее 25 человек. Их похороны продолжаются. Вчера состоялось прощание с сестрами Яковлевыми. Старшей Вере было 17 лет, младшей Любави 12. Их отец погиб на фронте в Луганской области в 2023 году. Представитель России в Совете Безопасности ООН Василий Небензя назвал заседание Совета мероприятием для галочки и в очередной раз обвинил страны Европы в попытках помешать мирному процессу в Украине.
4: Никаких сигналов из Киева о готовности субстантивно продвинуться в деле урегулирования мы не видим. Переговорный процесс находится в тупике. Зеленскому следует отдать приказ прекратить огонь, вывести ВСУ из российских регионов, в том числе из Донбасса, перейти к обсуждению конкретных параметров действительно всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира. До тех пор, пока оно это не осознает, добиваться целей специальной военной операции продолжат вооруженные силы Российской Федерации. Очевидно, что в этом упорстве Зеленского активно поддерживают европейские страны. Мы неоднократно говорили, что в Лондоне и Брюсселе поставлена только одна задача – обеспечить продолжение конфликта с Украиной, затянуть его как можно дольше, нанести России как можно больше ущерб. Никакого плана «Б» у европейцев нет, а разговор о том, что Кая Каллас может стать посредником переговоров России и Украины, кроме как насмешкой назвать нельзя.
0: Это был посол России в ООН Василий Небензя. Представитель Украины Андрей Мельник призвал страны международного сообщества к бойкоту российских энергоносителей, напомнив, что средства, которые получает за них Россия, идут на финансирование войны против Украины. Если сопоставить объемы импорта энергоносителей с военным бюджетом России за прошлый год, который оценивается примерно в 145 миллиардов долларов, картина становится очевидной. Закупки российских энергоносителей всего тремя крупнейшими потребителями значительно превысили все годовые расходы России на оборону. Другими словами, из-за отсутствия санкций ООН, чему препятствует злоупотребление Москвой правом вето в Совете Безопасности, ряд государств фактически поддерживают военную машину Путина за счет продолжающегося импорта российской нефти, газа и угля. Мы призываем Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки и все миролюбивые страны ввести масштабные вторичные санкции против государств, которые продолжают поддерживать российскую военную машину. Чем шире будет коалиция стран, готовых отказаться от таких закупок, тем быстрее прекратится субсидирование российской агрессии за счет импорта энергоносителей, и тем скорее закончится эта война. Это был представитель Украины в Совете Безопасности ООН Андрей Мельник. Несмотря на эти призывы, постоянно звучавшие из Киева, в связи с резким повышением цен на энергоносители из-за войны в Персидском заливе, США недавно в очередной раз продлили частичную отмену санкций за покупку российских нефти и газа. Свои санкции смягчила и Великобритания, ставшая вслед за Соединенными Штатами второй западной державой, пошедшей на этот шаг из-за топливного кризиса. Как пишет BBC, британские власти разрешили импорт дизельного топлива и авиакеросина, произведенных из российской нефти в третьих странах, а также сняли ограничения на оказание услуг двум российским газовым проектам «Сахалин-2» и «Ямал-СПГ». А президент США Дональд Трамп в своем очередном заявлении по поводу ситуации в Персидском заливе пообещал скорое окончание войны с Ираном и резкое падение цен на нефть на мировом рынке. «Мы очень быстро закончим эту войну. Они так сильно хотят заключить соглашение, они устали. Все это должно было произойти 47 лет назад. Кто-то должен был что-то с этим сделать. И это произойдет скоро, и вы увидите, как цены на нефть резко упадут. Они упадут. Нефти везде так много, цены резко упадут. Мы проделали чертовски хорошую работу, и я думаю, что мы очень быстро с этим покончим, и у них не будет ядерного оружия. И, надеюсь, мы закончим все это очень приятным способом». Это был президент США Дональд Трамп. Вчера же Сенат США 50 голосами против 47 одобрил продвижение резолюции, ограничивающей полномочия Трампа на ведение военных действий против Ирана. Инициатива, подготовленная демократами, обязывает Белый дом прекратить боевые действия и вывести американские войска из зоны конфликта, если Конгресс не даст на это официального одобрения. В администрации США настаивают, что ранее Конгресс уже был проинформирован об окончании боевых действий, а значит, в случае их возобновления должен начаться новый отсчет 60 дней, в течение которых Белый дом, согласно существующим законам, может применять войска без одобрения со стороны Конгресса. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 20 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В ходе продолжающегося государственного визита Владимира Путина в Китай сегодня было подписано сразу 20 двусторонних соглашений в разных областях, но примечательно, что среди них не было соглашения о начале реального строительства газопровода «Сила Сибири-2», который по замыслу должен доставлять в Китай российский природный газ через территорию Монголии. Мой собеседник – экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. История с «Силой Сибири-2» – это уже очень долгая история. Она началась, если я правильно помню, помню, еще в 2015 году. В российских средствах массовой информации я читал, что в 2025 году был подписан некий юридически обязывающий меморандум о строительстве вот этого газопровода через Монголию. В каком состоянии весь этот проект находится сейчас?
5: Ну, давайте начнем с того, что юридически обязывающий меморандум – это фигура речи такая. Состояние неопределенности по-прежнему, потому что позиция китайцев – хотите строить? Ну, стройте, ради бога, но мы вам ничего не гарантируем. Главная задача российских властей – это уговорить китайцев на цену, которая устроит «Газпром» и позволит хоть как-то окупить эту вторую силу Сибирь. Китайцы упираются и ничего гарантировать не хотят. У них полным ходом идет энергетический переход, у них есть рядом Туркмения, Казахстан и так далее. Вот, поэтому, собственно, никакой гарантированной цены они не хотят. Более того, они бы не проще снизить ту цену, которую они получают по первой ветке силы Сибири. И вообще говорят, что неплохо бы получать адекватную цену той, которая внутри России, а не той, по которой Россия продает газ в страны Европы. Там разница колоссальная. В России порядка 50 долларов за 1000 кубометров. Китай получает по 250 примерно, а Европа по 600. А «Газпром» хочет сделать Китай как Европу, а Китай хочет сделать Китай как какую-нибудь там Оренбургскую область. Поэтому и вот эти переговоры, они так ни к чему и не приводят, поэтому визит Путина в Китай, он совершенно напрасно взял с собой Алексея Миллера там, и Игоря Ивановича Сенчина. Единственное, чего они сумели добиться, ну, «Газпрому» по понятным причинам денег особо нет на строительство силы Сибири второй, да и, в общем, и ни на что другое тоже. Поэтому их пустили на китайские долговые рынок, да, позволив размещать облигации в юане, чем и «Роснефть», и «Газпром», в общем, в принципе, пользуются. Что касается второго проекта «Силы Сибири», то в очень размытых чертах работы по подготовке к строительству газопровода из России без названия этого газопровода внесены в пятилетний план Китайской Народной Республики. Поэтому «Газпром», ну, возможно, там и китайцы тоже ведут работы по подготовке к строительству, да, то есть, ну, там исследуют местность, делают топографические карты, пишут экономические обоснования. Ну, вот, собственно, до 30-го года этим всем и будут заниматься. Надеяться, что к 30-му году начнется какая-то стройка века грандиозная, совершенно не приходится.
0: Ну, мне приходилось, опять же, в российских средствах массовой информации встречать мнение, согласно которому нынешняя ситуация в Персидском заливе как-то может повлиять на позицию Китая, хотя гораздо больше было тех, кто с этим мнением не согласен. Что вы по этому поводу думаете?
5: Китай тоже сидят не совсем сиюминутно мыслящие люди. Поэтому они прекрасно понимают, что сила Сибири будет построена как минимум через несколько лет после того, как закончится война в Персидском заливе и ситуация радикально изменится. К тому же вот этот взгляд на войну в Персидском заливе, он из России он несколько иной, чем снаружи от России. Потому что в России считают, что сейчас все быстро задрав штаны побегут за Россию углеводородами, ну и в моменте действительно так происходит. Но если брать стратегически, то это неопределенность на мировом рынке энергоносителей, вот это в очередной раз доказанная ущербность политическая, да, и с точки зрения рисков углеводородов, которые поставляются из регионов далеких, включая и Россию, да, далеких от стабильности. Это лишние аргументы Европе и Китаю, в отличие от многих развивающихся стран, у Китая и у развитых стран, которые входят в международное энергетическое агентство, ну, есть запасы нефти. Что касается России, то да, китайцы вполне с удовольствием берут российскую нефть, чтобы и принимают российский газ по той трубе, которая уже проложена. Но многомиллиардные вложения там, через Монголию, вот эти все стройки века, они в них не очень пока заинтересованы.
0: Ну а Россия почему так цепляется за этот проект, который так с такими туманными перспективами окупаемости и вообще со всеми теми длящимися уже годы переговорами, которые ни к чему не приводят?
5: Ну, у России в силу потери значительной части европейского газового рынка образовались избыточные мощности, которые надо либо сокращать добычу, серьезно, ну что, в общем-то, и делается, либо развивать внутри страны, но внутри страны поставки газа, они и так убыточны для «Газпрома», а если они требуют еще дополнительных вложений в инфраструктуру, в газификацию, то корпорации камня на камне не останется, если только полностью переключаться на российский рынок. Соответственно, нужно выбирать, либо уговорить Китай и с перспективой, что добычи газа не нужно будет снижать, либо снижать добычу газа, сокращать, и вообще «Газпром» должен стать меньше тогда, да, со всеми вытекающими последствиями и для занятости, и для налогов, и так далее, и тому подобное. Поэтому здесь такая довольно серьезная ситуация, которая требует каких-то решений. А решений принять нельзя, потому что китайцы уперлись.
0: Моим собеседником был экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант. В рамках визита Путина в Пекин, куда он привез почти весь состав российского правительства, а также большую делегацию представителей крупного бизнеса, был дан старт, как сообщается, перекрестным годам образования в двух странах. Примечательно, что перед поездкой Путина жители одного из микрорайонов Иркутской области попросили главу МИД России Сергея Лаврова передать председателю КНР Си Цзиньпину их просьбу профинансировать строительство школы для живущих в микрорайоне детей, поскольку власти России строительством школы заниматься не хотят.
6: Все наши заявления аппарат президента спускает вниз, то есть перенаправляет губернатору Иркутской области и в Министерство образования и строительства Иркутской области, которые кормят нас бесконечными отписками, но по факту результатов, кроме очередных заморозок, очередных социальных объектов, мы не наблюдаем. Сообщаем, что мы категорически против передачи нашего обращения в адрес лиц и инстанций, на которые мы жалуемся. Более того, если вы видите это обращение, это означает, что очередное наше обращение в адрес губернатора Иркутской области Кобзева Игоря Ивановича мы не получили вразумительного ответа. В связи с указанным просим рассмотреть на федеральном уровне возможность выделения финансирования на возведение школы в микрорайоне Березовой Марковского муниципального района Иркутской области на участке с кадастровым номером 3806-6086, а также обеспечить условия для достройки указанного объекта. В случае, если Российская Федерация не в состоянии достроить школу в нашем микрорайоне, просим министра иностранных дел России Лаврова Сергея Викторовича обратиться в адрес председателя Компартии Китая Си Цзиньпиня с предложением профинансировать строительство нашей школы в рамках этнокультурного многообразия и активного развития культурных связей с Китаем. Как наша страна финансирует школы в Таджикистане? Мы готовы начать учить китайский язык, поскольку считаем, что он нам реально очень необходим. А активное развитие культурных связей с Китаем – единственный возможный для нас путь развития в условиях, когда приоритеты нашей страны находятся где-то в зоне строительства новых метро в Москве и новых школ в Таджикистане. С уважением, жители микрорайона Березовый, Марковского МО, Иркутской области. Нам нужна школа!
0: Это было обращение к Владимиру Путину и Сергею Лаврову, жителей микрорайона Березовский в Иркутской области. Время свободы. В США разгорелась жаркая дискуссия по поводу создания фонда в размере почти 1 миллиарда 800 миллионов долларов, предназначенного для компенсации лицам, которые, как подчеркивается, несправедливо преследовались предыдущими администрациями. Фонд является частью сделки, в рамках которой президент Дональд Трамп отозвал иск на 10 миллиардов долларов против налоговой службы США, поданный из-за утечки его налоговых деклараций в СМИ. Во вторник Министерство юстиции представило меморандум, расширяющий условия сделки, блокируя действия налоговой службы против Трампа и его семьи в отношении прошлых налоговых деклараций. В рамках этой сделки истцы по иску, в число которых входят старшие сыновья Трампа, а также организация Trump Organization, получат извинения, но не денежную компенсацию. Управлять создаваемым фондом будет комиссия из 5 членов, 4 из которых будут назначены генеральным прокурором. Его обязанности сейчас исполняет бывший личный адвокат Трампа Тодд Бланш. Вот как вице-президент США Джей Ди Венс объяснил задачи фонда и ответил на вопрос о том, могут ли за компенсацией обратиться те, кто нападал на полицейских во время захвата сторонниками Трампа здания Капитолия 6 января 2021 года. Речь идет о компенсации американцам за необоснованное правовое преследование, которое мы наблюдали при предыдущей администрации. Подать заявку может любой желающий, как республиканец, так и демократ. Как известно, президент США помиловал ряд демократов, которые, по его мнению, действительно пострадали от такого преследования. Поэтому, если Хантер Байден захочет подать заявку на получение средств из этого фонда, он может это сделать. Процесс будет проходить в обычном порядке, мы все проверим и постараемся определить, действительно ли заявление обосновано. Мы не пытаемся раздавать деньги тем, кто нападал на полицейских. Наша цель состоит в том, чтобы компенсировать людям ущерб, понесенный в результате наиболее жестких мер со стороны правовой системы. Как известно, в нашей стране действует принцип презумпции невиновности. Человек считается невиновным, пока его вина не доказана. Есть люди, которых обвиняют в нападении на сотрудников правоохранительных органов, но это не значит, что мы будем полностью игнорировать их заявления. Каждый случай будет рассматриваться отдельно и тщательно оцениваться. Это был президент США Джей Ди Венс. Создание фонда, получившего название Anti-Weaponization Fund, можно перевести как «Фонд против политизации правосудия», резко осудили демократы. Вот что на слушаниях в Сенатском комитете по ассигнованиям, обращаясь к исполняющему обязанности генпрокурора Тоду Бланшу, напомню, генеральный прокурор в США является главой Министерства юстиции, сказал сенатор-демократ Кристофер Ван Холлен.
7: Вы его бывший личный адвокат, и вы точно знаете, чего он хочет. Более того, он сам часто пишет это открыто в социальных сетях в своем аккаунте Truth Social. Он хочет использовать Министерство юстиции в своих политических целях. И с самого начала вы и ваши сообщники старались сделать то, чего он добивается, выполняя за него грязную политическую работу. То, что вы сделали, возмутительно, беспрецедентно. Это настоящая черная касса.
0: Это был американский сенатор-демократ Кристофер Ван Холлен. Ну и последняя тема. В Каннах на международном кинофестивале прошла премьера фильма, живущего сейчас в изгнании, российского режиссера Андрея Звягинцева. Фильм называется «Минотавр». Действие происходит в сентябре 2022 года, когда в России была объявлена так называемая частичная мобилизация. Главный герой – успешный бизнесмен, который сталкивается с необходимостью отправить в военкомат, а значит и дальше на фронт, 14 сотрудников своей компании. Напомню, что согласно древнегреческому мифу, каждые 9 лет, по другим версиям ежегодно, Афины отправляли на Крит 7 юношей и 7 девушек на растерзание чудовищу по имени Минотавр. Как пишет кинопродюсер Александр Роднянский, в фильме Звягинцева этим чудовищем стало российское государство, пожирающее своих и чужих граждан. Фильм был встречен 10-минутной овацией, а вот что сказал Андрей Звягинцев сразу после премьеры.
1: У меня будут только слова благодарности. Я благодарен нашей постоянной группе, которую разметала как осколки по всему миру, от Ванкувера до Лондона, от Сантьяго де Компостела до Лимассола и так далее, со всеми остановками. Но мы сумели собраться все в один организм и сделать этот фильм. Я бесконечно признателен им всем. Я очень признателен нашим продюсерам во Франции, в Германии, в Латвии, которые сделали возможным фильм на русском языке. Я бесконечно благодарен актерам, большую часть которых я снимал впервые и познакомился с ними впервые. Я вам очень признателен. И, конечно, вам, зрителям этого зала, великого зала «Люмьер», который снова нас принял в свои стены. Мы счастливы, что мы вернулись к возможности делать свою работу. Спасибо всем.
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бубчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», а также на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
8: Студия подкастов «Радио Свобода».
9: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
10: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
9: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Говорит «Радио Свобода».
8: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
9: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
8: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
11: Здравствуйте. Это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах, от Дальнего Востока до Южной Америки. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Дубровский
12: и Ярослав Шимов.
11: Герои былых времен. Как стоит и не стоит переоценивать историю? Почему история и ее интерпретации и оценки сейчас все чаще и почти повсеместно становятся черно-белыми? Свидетельствует ли все более частое стремление к переоценке собственной и мировой истории о том, что люди и целые народы находятся в сильном кризисе, из которого им хочется найти выход, и тогда все события прошлого, идеи и культурные нормы неизбежно радикально пересматриваются? Верно ли судить историю эмоционально, давать сегодняшние моральные оценки давним событиям и героям былых времен? Обо всем этом и пойдет речь в новом выпуске нашего «Атласа мира». Вероятно, это станет даже некой серией бесед на тему истории. И мы с Ярославом Шимовым вернемся к этим вопросам в наших следующих подкастах. Как обычно, мы советуем искать и слушать «Атлас мира» в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в наших аккаунтах в YouTube. Используйте VPN и ищите все полезные советы на сайте «Радио Свобода» и в соцсетях. Итак, Ярослав, я задал первый вопрос в самом начале нашего разговора. Почему история и оценки всего и вся сейчас часто становятся черно-белыми? Ну, исторический ревизионизм был всегда по разным причинам, идеологическим, или просто находились новые, я бы сказал, сногсшибательные факты, проливающие вообще свет совершенно по-новому на какие-то давние события. Но почему такой всплеск сегодня?
12: Я думаю, это явление характерно для любых кризисных периодов, когда происходят перемены в мышлении, во взглядах на мир, в том, как люди ощущают себя и жизнь вокруг себя. Мне кажется, мы сейчас живем в таком периоде. Они не очень часто происходят. Предыдущий такой слом эпох был, наверное, в начале 20-го столетия, накануне Первой мировой войны и в результате нее. Потому что потом также была масса выдающихся и драматических событий, конечно, в 20 веке. Но вот что чтобы был, выражаясь словами Стефана Цвейга, вчерашний мир, который сменился каким-то таким сегодняшним, который вовсе не похож на то, что было вчера, ну, такое бывает нечасто. Вот французская революция принесла подобное изменение образа мысли и жизни одновременно. И мне кажется, сейчас мы примерно в таком же периоде, потому что мы живем в эпоху, когда многое, что казалось незыблемым еще лет 20-30 назад, и не только взгляд на какие-то события прошлого, но и вообще на жизнь как таковую, какие-то иерархии ценностей и так далее, сейчас все как-то сместилось, пошатнулось, изменилось, и это одно из проявлений этих перемен.
11: История до сих пор, и вы сейчас отметили, даже события исторические, они как-то в западном мире происходили. Было же то, что сейчас без конца называют глобальным югом, да и вообще гигантские цивилизации Ближнего Востока, там, Дальнего Востока, Южной Азии и так далее. Так вот, историю сейчас переоценивают и переписывают везде, даже там в Чили и в Новой Зеландии. Они флаги государственные меняют. А может быть, это еще связано с тем, что мир, он по-своему сузился, и если раньше между между Японией и, скажем так, Францией лет 200 назад ничего общего, кроме нескольких торговых кораблей в год, и не было, то сейчас, по сути, мир — это такой один большой город, где все жители знают о том, что происходит в соседнем квартале, где все страшно завязаны социально, экономически, политически друг на друга. Поэтому история, она вот такая стала действительно всеобщей. Но при этом еще подход мультипликационный, обывательский к ней.
12: На самом деле что-то вроде мегаполиса, где могут быть самые разные кварталы. В одних из них живут богатые люди с очень налаженным бытом, другие победнее, а в третьи лучше вообще не заходить. А здесь какая-нибудь этническая культура цветет. Допустим, вот тут у нас Чайна-таун, а тут у нас итальянский квартал, скажем. Мир сузился, с этим я согласен. Но, с другой стороны, опроверглась теория того, что все в этой глобальной деревне будут жить одинаково. Теория так называемого конца истории, что вот человечество пришло к каким-то таким общим основаниям, на которых будет строить свою жизнь. И что в Китае, что в Уругвае, что в России, что, я не знаю, в Ботсване, примерно эти основания общественного бытия будут одни и те же. Оказалось, что это не так. Культуры сопротивляются, культуры разные. Даже те, которые что-то перенимают, вот вы Японию упомянули, это один из самых ярких примеров. Япония, которая после Второй мировой войны вдруг из брутальной военно-монархической диктатуры стала такой вполне себе либеральной демократией. На самом деле там осталось очень много черт, которые характерны только для нее, никуда не делись. И демократия там специфичная, и нравы, в общем, тоже вполне себе японские при всем западном влиянии массовой культуры и всех прочих атрибутов западного мира. Вот это только один пример.
11: Вы сами историк. Верный или неверный подход судить историю, я бы сказал, слишком эмоционально. То есть часто, я это встречаю очень часто, давать сегодняшние моральные оценки давним событиям и давним персонажам. Вот как будто дети смотрят мультфильм. Там обязательно должны быть наши и не наши. Силы зла и силы света и добра. Будь то крестовые походы или наполеоновские войны. То есть что важнее? Я-то думаю, что первое из того, что я сейчас скажу, понять суть вещей и развитие истории и человечества, или, что называется, заклеймить в сегодняшних интересах, будь то политических групп, социальных движений, и неизбежно это ведет к такой исторической аберрации видения.
12: Тут разные плоскости на самом деле.

0: умерших или просто живших в прошлом с позиции сегодняшнего дня. Ах, он был, допустим, расистом. Нет, это, конечно, плохо. И, понятное дело, тут уже нужны некие градации, потому что нынешний подход к расизму в развитых западных обществах – это одно, а подход, который существовал 200 или 300 лет назад – это другое. Но и здесь есть разные оттенки, потому что всегда, по крайней мере, в странах христианской культуры, унижать, убивать, тем более относиться как-то очень мерзко к ближнему своему, вне зависимости от цвета его кожи, поскольку есть ни эллина, ни иудея, как известно, было плохо. Но был такой патернализм со стороны образованных белых людей к другим расам, как таким, ну, почти что детям, они неразвитые, их нужно цивилизовать. Вот это, конечно, ушло в прошлое, но осуждать такой подход, рассуждая о событиях 200-летней давности, мы не можем. Одно дело поднимать на щит людей вроде Уильяма Уилберфорса, это человек, который посвятил свою жизнь кампании за отмену рабства и запрета работорговли. Это одна вещь, потому что и тогда, и сейчас это морально достойное деяние. Но осуждать людей, которые были воспитаны в других представлениях на этот вопрос, и которые при этом ничего плохого, жестокого, мерзкого по отношению к людям иной расы не делали, это уже не исторично, я бы так сказал. Вот в этом есть тонкая разница, которую многие сейчас, к сожалению, не видят.
1: Я недаром упомянул крестовые походы или, чтобы опять-таки не быть европоцентричным, ну, монгольское завоевательное нашествие. Говоря современным языком, и там в течение многих десятилетий совершались чудовищные преступления против человечности, геноцид, военные преступления. Но давайте вспомним о том, что и там люди, которые шли в эти завоевательно-освободительные, как они все считали, походы, были глубоко убеждены, что они жертвуют не только кем-то еще, самими собой, а действительно так в большинстве случаев и происходило. Они жертвуют собой, они попадут в рай ради исключительно благого дела и ради того, чтобы нести свет цивилизации. Потому что вот китайско-монгольская культура, двинувшаяся на Запад, считала варварами абсолютными все народы, которые тогда населяли сегодняшнюю Центральную Азию или Восточную Европу, или Ближний Восток.
0: Да, безусловно, это был подход всех крупных цивилизаций, которые считали себя, ну говоря грубо, пупом земли, а свое окружение соседи считали недоразвитыми варварскими народами. Понятное дело, что с современной точки зрения это полная ахинея. Но учитывать при оценках и анализе действий тех или иных деятелей прошлого то, что они размышляли вот именно так, это необходимо, иначе мы просто не поймем, почему они так действовали. Они нам будут казаться то ли идиотами, то ли абсолютно аморальными людьми, а часто они не были ни тем, ни другим.
1: Этого я и боюсь. Вы знаете, возникновение не новой исторической науки, скорее, не развития истории, а просто того, что все сведется к созданию каких-то современных мифов, которые заместят просто мифы старые. То есть мы, возможно, можем прийти, говоря о целом мире, к совершенно новой исторической науке, которая, и опять-таки, это мое опасение, это не прогноз, может начать так, знаете, карикатурно изображать сложную человеческую реальность. А всех исторических деятелей, начиная от римских императоров и заканчивая Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым, будут изображать либо кровавыми монстрами, либо сумасшедшими, либо, наоборот, такими отлакированными святыми символами, в зависимости от заданных целей.
0: В определенной степени это, как я уже сказал, неизбежно такое в массовом сознании, как бы упрощение сложных вещей в нашем прошлом. Я хотел бы вернуться немножко к тому, о чем мы вначале уже упомянули, к тому, что мир перестает быть западоцентричным, и это во многом хорошо, потому что на передний план в тех же исторических исследованиях выходят вещи, о которых раньше говорилось мало или не говорилось вообще. Истории дохристианских разного рода цивилизаций, истории аборигенов, коренных народов там, где потом они подверглись колонизации, история деколонизации, история разных социальных групп, которые раньше, ну, их голос был менее слышен. Это начиная от истории женщины, заканчивая историей, ну, разного рода меньшинств этнических, сексуальных, каких угодно. Это важно, потому что все голоса должны быть слышны. Но вопрос в другом, чтобы это не привело к выворачиванию наизнанку. То есть с тем, чтобы одна пирамида иерархии исчезла и была заменена другой, в которой просто этажи будут выглядеть иначе, и те, кто был раньше наверху, будут оттеснены вниз, и наоборот.
1: Я заметил в наших беседах последних месяцев, игра

0: роль скорее скептика-пессимиста. От себя добавлю, что нас та же самая история учит тому, что 90%, по крайней мере, всех революций в итоге делались не за тем, чтобы ликвидировать какую бы то ни было социально-политическую пирамиду, а чтобы перевернуть ее кверху ногами. Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Дубровский. И мы продолжаем разговор о том, с какой, возможно, переписанной историей нам придется еще глубже входить в 21 век. Еще одно мое опасение, Ярослав, а вы постарайтесь его развенчать, если у вас получится. Возможно ли из-за того, что история сейчас, как и география, допустим, и прочие гуманитарные науки, считается самым нелюбимым предметом у школьников практически по всему миру, от Канады до Индии, и из-за растущей политической и исторической, проще говоря, малограмотности будущего населения Земли, вернутся опасные идеи и идеологии, которые уже были, как это было и в первой половине 20 века. Это будет, в первую очередь, возвращение старых идей. И что еще более опасно, начнется приход таких вождей лжепророков, потому что если в умах людей место пусто для имеющихся лидеров и каких-то образцов, будь то культурно-социальных, которые какие-то им не то чтобы диктуют, но пропагандируют и демонстрируют культурные и поведенческие нормы, ну, значит, придет кто-то потемнее.
3: Зарекаться, конечно, трудно, это понятно совершенно, но это просто признак того, о чем я в самом начале сказал, признак вот этого слома эпох, потому что и то, что сейчас во многих странах не очень понятно, как преподавать историю детям или студентам, это тоже признак того, что осмысление не закончилось, потому что прежние иерархии, системы ценностей, вот эти вот такие стройные нарративы, когда в этом рассказе действуют великие деятели, которые переворачивают или дают совершенно иной ход событиям, это совсем давно ушло в прошлое. Потом был период, когда доминировали, наоборот, история, ну, что называется, масс, либо в марксистском подходе, где история классов и их взаимоотношения, их борьбы, либо в национальном подходе, либо в традиции, так сказать, которая экономические процессы выводила на передний план. Этот период тоже как-то ушел в тень. Сейчас история раздробилась на такие кусочки, когда принято изучать отдельные явления. Историю городов, историю торговли в том или ином регионе, историю стили одежды и так далее и тому подобное. То есть история распалась на детали, заниматься ими безумно интересно. Часто я сам такие вещи очень люблю. Но если раньше не видели деревьев из-за леса, то сейчас не то что деревья, изучают дупло или веточку, а они видят ни дерево, ни леса в целом. Это проблема именно слома эпох, на мой взгляд. А то, что за счет этого объем исторических знаний уменьшается, а сами они ухудшаются, это да, об этом свидетельствуют очень многие опросы, и по большому счету очень часто мы в СМИ слышим, что вот опросили школьников где угодно, во Франции, в США, в России, по поводу того, кто с кем воевал во Второй мировой. И какой-то очередной огромный процент дал совершенно неправильные ответы о соотношении сил. Да что там говорить, если сейчас по одному французскому, кажется, опросу до 8% взрослого населения относится к плоскоземельцам, так называемым, ну, что называется, дальше ехать некуда. С другой стороны, это не тупик, это не безнадега, потому что это люди ищут новые пути познания. Иногда некоторые в ходе этого поиска заходят в полный тупик. И да, это чревато на уровне политическом появлением таких фигур, которые будут вещать простые правды, и за ними очень удобно идти. Я не так давно читал одну книгу о французском средневековье. Там очень четко автор описывает психологию тогдашнего человека. Он пишет, что человеку средних веков нужен был отец. Роль большого отца играл Бог, а роль, так сказать, отцов поменьше, другие авторитеты, и очень часто авторитеты прошлого, потому что золотой век всегда был в прошлом, а потом что-то испортилось, и нужно вернуться к золотому веку. Эпоха Просвещения все это перевернула, но эпоха Просвещения, на мой взгляд, по многим параметрам как раз уходит в прошлое. А что ее сменит, вот это интересно.
0: Идолы часто одни и те же, просто их трактуют по-другому. Вот далеко ходить не будем, 65% российских школьников никогда ничего не слышали о сталинских репрессиях и даже не знают таких слов, как ГУЛАГ или НКВД. Действительно, как вы выразились, тут уже дальше и комментировать нечего. А вот «Западный мир». Пару лет назад на обложке Newsweek издания был огромный заголовок: «Теперь мы все социалисты». Да, молодые люди по всему миру перечитывают заново Карла Маркса, трактуют они его как хотят. 40% преподавателей высших учебных заведений Соединенных Штатов тоже заявляют: «Я марксист». Причем каждый может трактовать это как угодно. На самом деле, что это за марксизм и что он там имеет в виду, надо разбираться в каждом конкретном случае. То есть сейчас ведь все позиции и представлений об идеальном современности, современных представлений, вот все, кому не лень, начинают вновь рассуждать о природе капитализма, социализма, коммунизма, какого-то крайнего национализма и так далее. Но пугает то, что вот как будто уроков прошлого не существует. По крайней мере, да, вот вы уже отметили, для большинства обывателей, которым нужны простые решения, им нужны простые объяснения, и ту же историю Второй мировой войны, кто там с кем воевал, желательно изложить в 10 твитах. Ну, а можно и в 5, это еще лучше.
3: Да, ну, массовое сознание вообще, оно, конечно, простое. Оно всегда ищет простых решений, но дело образованного слоя как раз объяснять. А очень часто как раз этот самый слой перестает исполнять эту свою функцию. Он хочет приказывать, он хочет вести за собой, он хочет выделять некие единственно верные теории. Как это делали те самые радикальные марксисты, особенно большевики, если Россию брать, в свое время. И их оппоненты на крайне правом фланге. Истина одна – мы, так сказать, построимся и ровными шеренгами пойдем в светлое будущее. Ну, обычно будущее оказывалось совсем не светлым, но примитивизации это избежать – это как раз одна из самых главных, на мой взгляд, задач, которые нужно решать, и решаются они в наше время, ну, довольно плохо, если смотреть на то, как выглядит нынешний мир и куда он идет.
0: Ну так отсюда и культура отмены, отсюда вот это отрицание авторитетов. Вы говорите, образованные слои могли бы что-то сделать. Так сейчас образованные слои – это как раз во многих государствах некие такие враги всего прогрессивного, враги молодого поколения. Я очень много читал и слышал, что нам ваши ценности, идеи и представления о мире старых белых мужчин, которые навязали всему миру некие свои рамки поведения, не нужны. Мы свои собственные придумаем.
3: Это же на обоих флангах, так сказать, абсолютно так же. Потому что если мы возьмем интеллектуальные так называемые элиты в авторитарных странах, в той же России, ну, наверное, в Китае, про Китай я поменьше знаю, ведь там наоборот. Это установки традиционалистские, архаичные, за которые шаг влево, шаг вправо считается побегом. То есть поляризация происходит, да, и проблема как раз в том, что то пространство интеллектуальное, политическое, социальное, которое находится между полюсами, и которое склонно не видеть мир в одних, так сказать, красках, красных, коричневых, каких угодно, но одних, оно сужается. И в этом самая большая беда. Да, конечно, культура отмены принимает часто уродливые формы. Не менее уродливые формы принимает культура реакции и скреп всевозможных. Мне тут выбрать трудно, что мне менее симпатично. Чумана, оба ваши дома.
0: Да не симпатично ни то, ни другое. Ни необольшевизм, ни неомракобесие какое-то. Но вот многослойность истории, ее сложность, ее противоречивость, вот эти 50 оттенков серо-коричневого, красно-белого, любого. Это вот, к сожалению, для ученых, для аналитиков, для таких кабинетных профессионалов. А абсолютная однозначность оценок, она характерна для публичной подачи истории, для таких мифов, мифов и нарративов об истории, которыми сейчас, заметьте, разные лидеры и правительства очень умело пользуются. И пример нынешней России, он самый ближайший. Вот это бесконечное разделение на наших и ваших. Вокруг все нацисты, империалисты, колонизаторы, фашисты, а мы вот такие, я бы сказал, православные интернационалисты. И тут же начавшаяся активно недавно, да не недавно, давно уже реабилитация Сталина. Вот это очень ловкий прием был.
3: Эти приемы на каждом шагу, потому что проблема с историей в том, что она очень удобный инструмент для манипуляции общественным мнением и мобилизации этого общественного мнения на свою сторону. Политики всегда любили играть с историей, всегда любили иметь ее, что называется, на своей стороне. Вот другой пример, который меня, признаться, сильно огорчает, как человека, который занимался и занимается Центральной Европой и разными проблемами ее прошлого и настоящего. Посреди российской агрессии против Украины возникает очередной жуткий острый спор между Польшей и той самой Украиной, в центре которого Волынская резня. Я совершенно не преуменьшаю значение трагедии, которую в разгар Второй мировой войны пережило население Волыни, в первую очередь этнически польское население. Но, на мой взгляд, вот сейчас бадание вокруг будущего эксгумации трупов этой резни, вокруг извинений, неизвинений, разного рода, так сказать, формальных оценок этой истории 80-летней давности, они, мне кажется, абсолютно неуместными. Идет война, в которой Польша стоит на стороне Украины, приняла миллионы украинских беженцев. В общем, как бы все однозначно. И при этом польские лидеры считают нужным поднимать эту тему, а украинские лидеры считают возможным резко, насколько можно судить по отчетам прессы, на эту критику отвечать. Какие-то сигналы с Марса, в том смысле, что более неуместной полемики вот по времени и месту я уже давно не встречал.
0: Но сейчас это, по-моему, вообще стало нормальным, что каждое, ну, заметное государство, по крайней мере, оно выбирает своих героев и назначает своих таких врагов, выстраивает свои символы, свои мифы, традиции для подкрепления своей истории и создающегося ими в данный момент государства такого, каким они его хотят видеть. Это и школьных учебников касается, да и всегда так было. Вот примеры. Мне как-то в руки попали для смеха. Вот вам приведу такой пример. Учебники английский, исторический, детский такой, детская книга, и французский. А потом я поинтересовался по-немецки, я немецкого языка не знаю, читать не умею. Но то же самое, британцы, французы и немцы освещают битву при Ватерлоо 1815 года, но настолько по-разному. Каждая сторона подчеркивает невероятную важность вклада и как бы последствия этой битвы для всего развития человечества именно для своей страны. А остальные, ну, как бы так, второстепенные игроки там было. Причем не две даже, а три стороны. Ну, еще, я не знаю, возможно, в Нидерландах существуют и в Бельгии свои учебники. Там, может быть, еще как-то это интерпретируется. Или есть вот такая вещь, как вьетнамские и корейские войны 20 века. И, разумеется, полярно отличаются в учебниках стран-участниц США, Китая, Кореи, Советского Союза когда-то, а теперь России, описание причин, хода, последствий вот этих войн в зависимости от конкретной стороны.
3: Поэтому, мне кажется, очень важным и хорошим опыт, он, правда, не очень богатый, но он есть в разных странах. Кстати, в той же Франции и Германии, насколько я знаю, он есть. Опыт написания совместных учебников историками разных стран, где подход вот этот вот национальный, что вот наши победили или наши тут сыграли главную роль, он уходит на задний план просто потому, что невозможно написать вместе книгу, когда кто-то один будет настаивать на том, что он главный. К сожалению, этот опыт, как я уже сказал, он не очень повсеместный, а хорошо бы, чтобы был. И еще хорошо, чтобы такие книги писались живым языком и на хороших таких увлекательных примерах. Я одну такую книгу знаю, это одна из моих вообще любимых исторических книг, она называется «Милый враг». Эта книга, ее написала супружеская пара. Он английский историк, Роберт Тумс, а она его жена Изабель, француженка. И вот они написали историю того, как англичане и французы друг друга любили и ненавидели, и воспринимали вот в этих кривых зеркалах на протяжении, ну, они со Столетней войны, насколько я помню, начинают. Очень хорошо, просто прекрасно сделано, потому что именно показывает, насколько все это относительно и насколько смешон вот этот подход. Мы самые хорошие, а соседи, они какие-то либо злые, либо плохие.
0: На этом, Ярослав, давайте мы пообещаем обязательно друг другу и нашим слушателям, в первую очередь, что мы этот разговор продолжим. Я бы в следующий раз, знаете, о чем предложил поговорить? Об истории того, что сейчас называется глобальным югом, а когда-то это называлось, что некорректно, я никогда не любил это выражение, третьим миром, о постколониальном мире и о постколониальном мышлении. А так, это был подкаст «Атлас мира». Его всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах, теперь и в новых каналах в YouTube и на нашем сайте свобода.org. Используйте VPN, ищите все полезные советы на сайте, в соцсетях, как обойти цензуру. А мы, Александр Дубровский и Ярослав Шимов, на этом с вами прощаемся на некоторое время. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
3: До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов.
2: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
5: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
6: Мне все нравится, у меня все есть.
7: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нас жмут, вот так задушит.
8: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
9: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
10: Россия не свободная по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
11: Настоящее время на Радио Свобода.
12: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
13: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
11: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
14: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах.
15: Пекина существует. Я не знаю про дух Анкориджа.
16: Съездили в Китай и забыли про Аляску. Чем закончился визит Путина в Пекин и какой провал скрывает государственный пафос?
17: Как раз замещает Россию на ровно тех рынках, которые раньше считались главными клиентами Москвы.
16: Китай теснит Россию даже в торговле военной техникой. На словах – союзники в борьбе с Западом. А что же на деле?
18: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня разбираемся, что же скрыто за официальными кадрами и декларациями. В Пекине Путина встречают сразу два старых друга. Председатель Си и некий Пен Пай. Легенда гласит, 26 лет назад Путин поцеловал китайского мальчика, и тот стал инженером. Встречи в Пекине, подарки, лекции по истории совершенно случайные, но очень символичные, говорит телевизор.
19: Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность, встреча с вами. Я этому очень рад.
20: Они виделись друг с другом почти 26 лет назад, во время первого государственного визита Путина в Китай. Вот эти уникальные кадры. 11-летний мальчишка Пен Пай вместе с родителями случайно оказывается рядом с российским президентом.
19: Помнится, в 1972 году, именно 20 мая, он призвал весь мир бороться с американским империализмом. Наша встреча проходит в знаменательный день.
21: Владимир Владимирович, вы упомянули Мао Цзэдуна и провинцию Хунань. Это как раз подарок оттуда. Это фарфор, который делался по заказу Мао Цзэдуна.
18: Государственные газеты пишут, одна и та же встреча разницей в 26 лет. Это символ долгой дружбы России и Китая. А может быть, намек, что Путин очень долго на одном месте? Впрочем, и та версия есть. Напишите, какая из них ближе вам, а мы расскажем, с чем же Путин уехал из Китая.
22: В Пекине на площади рядом с Домом народных собраний, ожидая появления руководителя своей страны и российского президента, специально отобранные дети репетируют коллективную радость, высоко подпрыгивают и машут руками. И вот на площадь прибыли высокопоставленные лица. Отношения двух стран, Китая и России, как уверяют в Пекине, шаг за шагом достигли нынешнего высокого уровня. По словам лидера Китая, мир сейчас сталкивается с риском возвращения к закону джунглей. Китай считает, что договор о дружбе и сотрудничестве с Россией приобретает на этом фоне особую ценность.
23: Мы должны совместно продвигать построение более справедливой и равноправной системы глобального управления.
22: Об особой ценности взаимоотношений между странами в открытой части переговоров сообщил и российский президент.
24: Россия и Китай привержены независимой и самостоятельной внешней политике, действуют в тесной стратегической связке.
22: Войну России против Украины председатель Китайской Народной Республики и российский президент обсуждали в закрытом, непубличном формате. Как считают эксперты, Пекину выгодно поддерживать Россию на уровне, достаточном для продолжения конфликта, но недостаточном для того, чтобы Китай сам оказался под прямым санкционным или военным ударом Запада.
25: Какие-то долготлеющие конфликты в Европе, в любой другой части мира для Китая гораздо более интересны, потому что это отвлекает внимание Соединенных Штатов Америки, отвлекает внимание Европейского Союза, то есть ресурсы тратятся не на противостояние Китаю, а вот на какие-то военные операции, которые находятся очень далеко от Китая.
22: Одна из основных тем переговоров – достижение прогресса в строительстве нового газопровода между Россией и Китаем – «Сила Сибири-2».
24: Россия и Китай активно сотрудничают в области энергетики. Наша страна является одним из крупнейших экспортеров КНР нефти, природного газа, включая сжижины и угля.
22: Впрочем, пресс-секретарь президента России признает, еще не все вопросы улажены.
26: Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется.
27: Временные интервалы какие-то уже вырисовались?
26: Чего?
27: А вот это проект по «Силе Сибири-2»?
26: Ну, четко пока нет, потом все-таки это коммерческая информация.
22: В Кремле, пытаясь компенсировать финансовые потери от утраченных европейских газовых рынков, хотят убедить Пекин покупать еще больше российского топлива. Но в Китае не спешат с заключением соглашения. Ждут, когда в Кремле снизят цены.
25: Мяч на стороне Китая. И Китай будет ждать максимально плохого экономического положения России для того, чтобы действительно давить и по цене газа, по условиям поставки, по условиям строительства. Ну, это абсолютно нормальная бытовая логика. Вы, когда торгуетесь на рынке, вы ждете, когда ваш продавец будет в плохом положении.
22: Российский президент приехал в Пекин всего через несколько дней после визита в Китай американского президента. В подписанном совместном заявлении Россия и Китай раскритиковали односторонние санкции, пошлины и похищение лидеров других стран, имея в виду президента Венесуэлы. В январе Николаса Мадуро вывезли в Нью-Йорк и предъявили обвинения в контрабанде наркотиков и торговле оружием. По словам лидеров Китая и России, обстановка в мире сейчас нестабильная и неспокойная. В этих условиях, как прозвучало в Пекине, необходимы международные отношения нового типа.
18: Из общих слов, которые всегда звучат на встречах Путина и Си, в этот раз особняком стоит фраза о противостоянии фашизму. Ее на пресс-конференции произносит глава Китая, но она явно из лексикона Путина. Журналист Рид Стендиш полагает, что не надо из этого факта делать вывод о некой военной помощи Пекина Москве. Это просто часть их старого совместного нарратива.
0: Если помните, давайте немного отмотаем назад, к сентябрю 25 года. Тогда отмечалась большая годовщина окончания Второй мировой войны в Азии. В Китае прошел масштабный парад. Туда приехал Путин, а вместе с ним и множество других лидеров. И в рамках этого события было много разговоров. Выходили статьи, звучало много заявлений о том, что, знаете, Китай и Россия были частью коалиции, победившей фашизм, и что они находятся на стороне победителей во Второй мировой войне. И вот теперь мы оказались в мире, где, как Си Цзиньпин заявил на этой встрече с Путиным, и как он уже не раз говорил ранее, мы не можем допустить возвращения закона джунглей. Подобными формулировками они прежде всего пытаются донести мысль. Послушайте, вообще-то именно мы, а не Запад, и уж тем более не Соединенные Штаты, являемся хранителями этого послевоенного миропорядка. Разумеется, мы можем углубиться в дискуссию и спросить, позвольте, а как страна вроде России, которая начала полномасштабное вторжение в Украину, может быть защитником послевоенного консенсуса? Очевидно, что здесь мы сталкиваемся с весьма явными противоречиями. Однако, если смотреть с точки зрения китайской риторики и позиции Пекина, Си Цзиньпин пытается транслировать миру именно этот посыл. «Я гарант стабильности». Главная идея, которую Си пытается сейчас продвигать, заключается в том, что Китай не собирается отбирать чужие территории или указывать другим, как им жить.
18: И о том, как Россия вписывается в идею Китая, мы спросим политолога Руслана Айсина. Руслан, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Артем.
18: Что, на ваш взгляд, достанется России в той картине мира, которую сейчас продвигает Китай?
1: Ну, Россия остается незавидная роль, потому что она катастрофически теряет свое влияние, свой моральный вес, политический, экономический тоже. Ну и вот то выступление Путина, что мы экспортируем в Китай нефть, газ и даже жиженый газ, сказал, природный жиженый газ, и больше ничего. То есть предложить нечего, а в то время как 60-е, 70-е годы Советский Союз экспортировал технологии, специалистов, какие-то идеи, потому что их объединяла так или иначе коммунистическая идея. Сейчас эти отношения перевернулись суверенно и вассал, и Путин теперь вынужден прилетать в Пекин, чтобы упрашивать своего высокого покровителя, товарища Си, ну, по сути говоря, поддержать российскую экономику и поддержать Путина на международной арене. Ну и как было сказано предыдущим оратором, в общем и целом у Китая своя позиция, своя повестка. Китай, конечно, не будет прогибаться, но он будет говорить очень правильные, нужные, красивые слова. Но за этими красивыми словами кроется абсолютно голый китайский интерес, и идеология уходит на второй план. Россия – страна большая, действительно, и когда-то диктовала, возможно, Китаю свои условия. И я напомню, что 19 век-то вообще в китайской историографии назван веком унижения, не в последнюю очередь, потому что Российская империя вторгалась не раз и не два, вторгала у Китайской империи территории. Поэтому в Китае это помнят, конечно, но открыто не говорят, но все равно реваншистские настроения там присутствуют. И действительно, еще при встрече Си Цзиньпиня с Трампом им была высказана такая мысль, конкретно она отчеканена в тезисе, что мы за ровные, сбалансированные стратегические взаимоотношения и за баланс. Вот этот вот мировой баланс, он Китаю важен, потому что вся китайская философия и политическая в том числе выстроена на модели баланса. Китай не хочет доминировать, как Соединенные Штаты. Он прекрасно понимает, что это тяжелая ноша. Но балансировать и при этом играть роль, если не первой скрипки, то равной, то, конечно, он желает.
18: По итогу визита в Китай помощник Путина Ушаков говорит, что знать не знает о духе Анкориджа. Есть, мол, только дух Пекина. Как вы это понимаете?
1: Быстренько, как говорится, забыл возлюбленную, да, предыдущую, и бросился в объятия любимого мужа, старшего мужа в данном случае, если перефразировать известный фильм «Белое солнце пустыни». Ну, я думаю, что в этом и заключена вся шизофреническая внешняя политика Кремля. Сегодня там возносить Трампа, завтра возносить Си. Забывать, ну, Китай-то ничего не забывает. Он как раз-таки все это фиксирует. И фиксирует это, конечно, Дональд Трамп, который за эти слова может уцепиться. Но не сколько за слова Ушакова, сколько за то, как Путин пытается бегать от одного к другому. То они с Трампом договариваются делить мир, то тут же вслед за Трампом Путин бежит к Си, что-то там, значит, за его спиной шептаться и опять-таки выстраиваться. Это, конечно, Вашингтону не понравится. Но это выдает тот факт, что Россия в очень уязвленном положении. Раз она отказывается от неких договоренностей и быстро перескакивает, значит, у нее нет устойчивой позиции. И в Пекине, и в Вашингтоне это считывают, естественно.
18: А есть ли для России разница стремиться к Западу, зависеть от Запада или зависеть от Китая?
1: Ну, я думаю, разница есть. Россия, конечно, не хочет зависеть от Китая, потому что зависеть от Китая – это означает, что никаких гарантий нет. Потому что Китай – это очень прагматичное, на самом деле, пространство. Вот все считают, что Запад прагматичный. А в действительности Китай, потому что Китай, кстати говоря, никогда не принимал отставников. Ну, если вот на Западе это принято, и в Москве это принято, там Асада принять, Януковича, то Китай никогда этим не занимался. Для него списанный материал – это списанный материал. А поэтому Москва, конечно, не хочет попадать под зависимость Китая, хочет, наоборот, от Китая как можно дальше уйти, но не получается. Притяжение слишком сильное, и с Западом отношения, и взаимоотношения очень плохие. Но вот эта вот попытка дразнить Запад, если вы не пойдете на уступки, то мы будем дружить с Китаем, тоже ничем хорошим для Москвы не закончится, потому что, ну, Москве предложить-то нечего, кроме своего ядерного оружия, огромной территории. Больше как бы тех самых козырей нет, о которых постоянно говорит Дональд Трамп.
18: Вы имеете в виду ядерное оружие? Вот смотрите, насчет ядерного оружия. По итогам поездки представителя российской делегации Дмитрий Шугаев говорит корреспондентам, что китайцы посмотрели на военные учения перед поездкой Путина и очень рады. А чему китайцы здесь конкретно радуются, если Китай себя позиционирует как страну, которая несет мир?
1: Ну, конечно, радоваться-то нечему. Потому что для Китая очень важно, чтобы сосед не представлял никакой угрозы. А если этот сосед, будь то это КНДР или Российская Федерация, постоянно кричат о том, что в случае чего мы вытащим ядерную дубину, обязательно ею воспользуемся, то, конечно, Китай этим не рад, потому что это вообще-то у его границ происходит. Да? Китай-то наоборот сейчас, как бы это странно ни звучало, выступает гарантом нормальности. Поэтому они говорят, мы за сохранение мирового порядка, мировой стабильности. Давайте возвратимся к системе международных отношений, которая, да, может быть, обветшалась, но все-таки лучше нее-то не придумано. Да? Соответственно, это и укор и в сторону Трампа, и в сторону Путина, потому что один аннексировал Крым и развязал войну, второй тоже там на Ближнем Востоке дров наломал. Так что Китай во всех этих взаимоотношениях выглядит очень даже сбалансированным и, наверное, рациональным звеном. Однако важно понимать, что Китай пока не может влиять сильно на Россию в военном именно плане, сдерживать ее ядерные амбиции. Китай, наверное, через некоторое время сможет свой арсенал в ядерное насытить таким образом, чтобы выйти на некий возможный паритет с Российской Федерацией и Соединенными Штатами, но это, мы же прекрасно понимаем, что это, в принципе, орудие, прежде всего, сдерживания. И Китай это всячески подчеркивает. А Путин, наоборот, говорит о том, что мы можем применить и даже изменили доктрину государственной безопасности, как известно, где прописали, что в случае чего могут применить в случае там нападения, не ядерного нападения. Это, конечно, беспокоит Китай.
18: Ну и несмотря на все подписанные в очередной раз декларации о дружбе, многие экономические отрасли, прям целые отрасли в России жалуются на сближение с Китаем. То есть не только у Китая есть чему быть недовольными в этих отношениях. Давайте посмотрим материалы об этом и вернемся к обсуждению.
3: С начала полномасштабной войны против Украины Россия резко увеличила торговлю с Китаем. Владимир Путин в ходе своего визита в Пекин рассказал о рекордном товарообороте между странами. Однако российские предприниматели уже не первый год жалуются на конкуренцию и демпинг цен со стороны китайских производителей.
4: В 2022-м нам перекрыли все каналы. Мы усиленными методами начали импортозамещаться. Но сейчас все это рухнуло, потому что у Китая и в мире в целом перепроизводство. Страны пытаются на экспорт отправить все избытки, просто демпингуют, чтобы захватить рынки. У Китая самые большие в мире возможности по снижению цен. Он просто заваливает Россию этими ценами, уничтожая российских производителей.
3: С начала большой войны россияне массово пересаживаются на китайские автомобили. Если в 2021 году доля китайских автомобилей в продажах составляла 9%, то в 2024 уже 60%. Только за первые 4 месяца 2026 года ввоз легковых машин из Китая увеличился почти вдвое. Это данные Главного таможенного управления Китая. Российских производителей пытается защитить государство, но так называемый утильсбор, фактически дополнительный налог на импорт, пока сказался на рынке лишь ростом цен. А россияне все чаще делают выбор в пользу более дешевых вариантов.
4: Нашим условием было, чтобы китайские автомобили здесь не создавали прямую конкуренцию с АвтоВАЗом. Коллеги готовы предлагать модели электрического или гибридного автомобиля в классе, который не пересекается напрямую с АвтоВАЗом, но востребован.
5: За счет того агрессивного демпинга, который мы увидели со стороны многих наших китайских брендов на рынке, а скидки доходили до даже не 500 тысяч рублей, а до 1 000 000 рублей по некоторым автомобилям, особенно там, которые были выпущены еще в 2023 году, то, конечно, мы скорректировали свою политику.
3: Недовольны сближением с Китаем российские металлурги и представители машиностроения. Они жалуются на отток внутренней продукции и рост дешевого импорта из Китая. Пытаясь справиться с кризисом, предприятия сокращают рабочую неделю, увольняют сотрудников и приостанавливают работу печей. Гендиректор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев предположил, что китайское машиностроительное оборудование занимает уже больше половины российского рынка.
4: Около 57% всего технологического оборудования в России является китайским. То есть мы почти полностью уже перешли на китайские технологии. Это значит, что Россия сегодня критически зависит от того, остановит или нет Китай поставки оборудования в нашу страну.
6: Следующая история – это российские машиностроители. Стоит просто тотальный вой о том, что все наше машиностроение, производство самой разнообразной техники не выдерживает, не в состоянии конкурировать с Китаем. Что заводы уже стоят на грани закрытия, и, собственно говоря, это вот та причина, по которой наши машиностроители все время лоббируют введение всяких вот этих утильсборов, которые ложатся дополнительной нагрузкой на карманы россиян и так далее. Но видно, что российское машиностроение просто не в состоянии подняться, потому что его полностью давит жесткая конкуренция с китайцами, которые эту конкуренцию выигрывают.
3: Рост товарооборота, который приветствует Путин, пожалуй, не в полной мере работает в зоне экспорта. Например, из-за введенных тарифных квот в первом полугодии 2025 года российский экспорт пшеницы в Китай упал в 19 раз, после чего начал восстановление. Также производители жалуются на сложности с доступом на китайский рынок из-за политических решений китайских властей. В апреле Китай впервые с прошлого лета вообще не закупал пшеницу из России. Проблемы испытывают и производители мяса птицы. Так, за последние 3 года импорт куриного филе из Китая вырос почти в 39 раз, что заставило около трети всего импорта мяса птицы в России. Это давит на цены и рентабельность российского производства. На этом фоне в мае Россельхознадзор ограничил поставки мяса птицы из Китая из-за нарушений безопасности. В целом, согласно официальной статистике, Россия продает товары в Китай на большую сумму, чем покупает. Однако это не решает проблему растущей зависимости от Китая в технологическом секторе. По оценке Bloomberg, 90% технологичного импорта в Россию идет через Китай, напоминает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
7: И это все, начиная от оборудования для вполне гражданских отраслей, ну и из-за нынешней экономической ситуации инвестиции в России практически остались. Тем не менее, да, запчасти для уже существующего оборудования, в том числе для нефтеперерабатывающих заводов, которые регулярно метелят украинские беспилотники. И заканчивая компонентами и оборудованием для производства оружия. оружие. Да? Я про бытовую технику, про гаджеты, про все, что связано с чем-то более сложным, чем гвозди. Молотки с отвертками, все идет через Китай.
3: Поэтому зависимость России от Китая ощущается буквально во всем, констатирует Максим Блант.
18: Ну и важно помнить, что основной товар – это ресурсы, и товарооборот измеряется в деньгах, а не в количестве штук. И несмотря на зависимость, государственные экономисты, которые поехали в Китай, и миллиардеры, показывают хорошее настроение. Даже Олег Дерипаска, который ругал российскую экономику в своем телеграм-канале, остался доволен, что уедет с миллиардами. Но радость Дерипаски, возможно, преждевременная, ведь Китай теснит Россию даже в тех сферах, на которые Россия вообще-то исторически всегда рассчитывала, и об этом мы перед эфиром поговорили с китаистом Тимуром Умаровым.
2: Если мы посмотрим на присутствие России и Китая, например, на рынке товаров ВПК, вооруженно-промышленного комплекса, по всему миру, потому что Россия тоже одна из главных экспортеров ВПК в мире, Китай в эту сторону тоже активно движется и как раз замещает Россию на ровно тех рынках, которые раньше считались главными клиентами Москвы, потому что это в основном развивающиеся государства, которые иногда не имеют доступ к американскому или европейскому рынку по причинам идеологической несовместимости их политических режимов с условиями экспорта стран Запада, и поэтому они обращались раньше к России. Но теперь Китай предлагает то же самое, что и Россия, но по более выгодной цене, иногда даже по качеству и возможностям некоторые объекты военно-промышленного комплекса Китая превосходят российские. Например, дроны. Если мы посмотрим на рынок мировой дронов, то китайцы здесь давно уже впереди России, еще тогда, когда Россия даже не начинала свое полномасштабное вторжение в Украину. Но при этом вот это столкновение интересов, которые у этих двух стран существуют, оно помимо ВПК есть еще во многих других отраслях. Это видно и в Центральной Азии, это видно и там, если мы посмотрим на ситуацию в Иране в целом, да, экономически эта ситуация выгодна России, но не выгодна Китаю, да, то есть есть много примеров того, как интересы Москвы и Пекина сталкиваются, но при этом это не обязательно приводит к прямому столкновению или какому-то конфликту.
18: И где же эти красные линии в интересах Москвы и Пекина, мы спросим у Руслана Айсина. Руслан, на ваш взгляд, вы видите в российско-китайских отношениях какую-либо почву для будущего конфликта?
8: Но она однозначно заложена. Действительно, красных линий и линий напряжения очень много. Потому что Китай растущая сверхдержава, по сути говоря, она, конечно, будет теснить Россию на ее традиционном поприще. А прежде всего, в доминации Евразии. Потому что до последнего времени Российская империя, Советский Союз, даже Российская Федерация еще как-то присутствовали в Центральной Азии, Кавказе, на территории Ближнего Востока и даже Западной Африки и Северной Африки. А сейчас мы видим активное проникновение туда Китая. Китай, естественно, будет вытеснять Россию из рынков, из политического пространства. И так или иначе, России как-то придется этим отвечать, потому что говорить о том, что там треклятые англосаксы, не получится. Да? И в этом смысле Китай обязательно вытащит из запасников все эти идеологические нарративы, которые использует сегодня Москва, там построение Великой Империи, русского мира. У китайцев тоже есть свой китайский мир, я извиняюсь за выражение, но он называется хуяся, китайский мир, китайскость. И они претендуют на те земли, которые сейчас входят в состав Российской Федерации, это вам и Байкал, и так далее, и тому подобное. И в этом смысле России придется чем-то отвечать. А чем, не очень ясно. Экономически не смогут, население стремительно уменьшается, понятное дело, да. Ну вот остается ядерное оружие, единственный щит, а более никак. Потому что если так пойдет и дальше, то действительно вся и промышленность, и остальные отрасли будут просто захвачены Китаем. Никто не может противодействовать Китаю в действительности. Россия тем более. Но когда Путин запускает Китай, он, конечно, делает самую большую отвратительную мину, да, стране, потому что после этого китайцы попробуй выгони. Ни в дверь, ни в окно это не получится сделать. А Китай работает очень жестко, как вы знаете. Это не только Чайна-тауна, это прошлый-позапрошлый век. Китай обрастает, как это происходит, например, в Африке. Да? Были случаи, когда они строили, например, какие-то предприятия и здания для правительства. А потом выяснялось, что там были вшиты специальные жучки, аппаратура, которая все это анализировала, прослушивала, да, то есть они вторгаются уже в самое сердце государственного аппарата. А Россия со слабеющей, дряхлеющей управленческой системой этому не сможет противодействовать. Ну, вот или мягко сдадутся, или придется дать тот самый последний решительный бой.
18: Ну, вот у нас чуть больше минуты остается. Можем ли мы какой-то вывод сделать, почему хотя бы даже в попытках подружиться с этой сверхдержавой не получается у Путина конвертировать свою дружбу в экономику?
8: Ну, потому что Путин, честно говоря, неряшливый управленец никакой. Управленец, я бы сказал, и он не может сделать и поступить так, как это делают китайцы. Экономика отдельно, котлета отдельно. Он все пытается замешать, потому что для него сейчас единственная цель там победить Украину. И ради этого он готов на все. Ну, а китайцы, конечно, этим будут пользоваться и тихой сапой прибирать то, что им нужно.
18: Ну, Рейтер на днях писал, что Китай якобы тренирует российских военных, но мой коллега Рид Стендиш полагает, что это наоборот Россия делится опытом, а потом Китай его продает. Почему же Путин так дешевит?
8: Ну, потому что Путину нужно чего-то отдавать, Китаю что-то продавать. Что еще остается? Ну, аэрокосмические технологии, да, и система ВПК. Отчасти больше отдать нечего, ну, если кроме каких-то эзотерических тайн, которые Путин так любит, но вряд ли это сильно вдохновит Китай, у которого у самого такого добра полный дворец.
18: Спасибо большое вам, Руслан. Политолог Руслан Айсин был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы сегодня говорили о том, что же скрыто за пафосом официального визита Путина в Пекин. Разбирались, насколько слова, которые звучат, те заявления, которые подписаны, соответствуют реальности. И видим, что действительно экономических успехов больших нет, хоть на них и закладывались. И даже Антон Силуанов, который приезжал в составе делегации, говорит журналистам, что инвестиции из Китая будут, но, увы, не в том объеме, сколько нужно, чтобы поднять российскую экономику. Спасибо, что досмотрели до конца. Пишите в комментарии, если можете, какие выводы делаете вы. И увидимся завтра. До свидания.

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Говорит радиостанция «Свобода».
2: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
1: Говорит радио «Свобода».
3: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Добрый день, говорит радио «Свобода».
15: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
16: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью кино- и телепродюсера Александра Роднянского ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку. Украинский кино- и телепродюсер Александр Роднянский – один из тех, кто после 2014 года продолжал работать в России и выпускать художественные фильмы. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году он покинул страну, остановил все свои российские проекты и активно критикует действия Кремля, рассказывая о военных преступлениях российской армии у себя в соцсетях. За это в России на него завели уголовное дело о военных фейках по мотивам ненависти и заочно приговорили к 8,5 годам колонии. При этом сын Роднянского был советником украинского президента Владимира Зеленского. Александр Роднянский в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку рассказал о кризисе и эволюции кинематографа, состоянии российского и украинского кино, о войне, отношениях с Кадыровым, Соловьевым и Эрнстом, а еще о сериалах как романах, последнем великом годе кино и новой картине Андрея Звягинцева.
17: Есть две школы мысли относительно кино. Первая школа мысли считает, что кино должно давить на болевые точки, вскрывать язвы, поднимать проблемы, острые вопросы и так дальше. Ну, а вторая, прямо противоположная, считает, что кино должно развлекать, уводить людей от реальности, быть великой иллюзией. Вот вы какой придерживаетесь точки зрения?
18: Вы знаете, я в счастливом положении. Я же продюсер в основном. Я делаю как режиссер только документальные фильмы. А как продюсер я делаю игровые. И у меня есть совершенно уникальная возможность, подчиняясь настроениям момента, делать те фильмы, которые принадлежат любому из этих двух сегментов. У меня были в фильмографии и картины такого морального беспокойства, острые, социальные, поляризующие аудиторию, раскалывающие
17: это
18: ее.
17: Какие, например?
18: Ну, «Левиафан» тот же, или, да, или все картины Андрея Петровича Звягинцева, там «Елена» и «Нелюбовь» к ним имеет отношение. Был фильм Павла Чухрая «Водитель для Веры». Были фильмы молодых режиссеров Кантемира Балагова «Дылда», «Разжимая кулаки» Кира Коваленко и «Мама, я дома» Владимира Битокова. Было много такого острого, социального. Была картина Павла Бардина «Россия-88». Были, ну, то есть я могу
17: вот
18: долго...
17: Я смотрел в ВГИКе на закрытом показе, потому что я же тогда...
18: Да, ее прикрыли сразу. Да, да, да. Я отгреб на долгие годы проблем. А вот, ну так бывает, какие-то маленькие фильмы приносят еще большие проблемы, знаете. А вот, было много такого рода. Плюс я уже не говорю про документальное кино, которое я сам делал. Документальное кино по природе, остросоциально и взыскательно по отношению к зрителю. Оно указующим перстом, значит, двигает там, а ты еще не там сделал ничего для изменения жизни к лучшему. Вот, и с другой стороны, я пытался неоднократно в своей жизни делать и картины из такого большого развлекательного сегмента. Мне казалось, это преимущество кино. Возможность сделать очень разные фильмы и сериалы.
17: Вы сейчас следите за тем, что происходит в России на кинорынке? Какие-то вас фильмы задевают с хорошим?
18: Я, пожалуй, что не слежу. До меня какие-то отдельные фильмы докатываются. Или, скажем, там «Волна». Но это должен быть какой-то очень громкий фильм, очень нашумевший, вызвавший какой-то, ну, некий резонанс, чтобы в том объеме общественно-политической информации, которую я поглощаю, вдруг появилась информация и о каком-то российском фильме. Я читаю очень много новостей и аналитических, и информационных об американском и европейском кинематографе, в меньшей степени азиатском. И практически не читаю о российском.
17: А вот как вы считаете, ну, Россия, понятно, что это страна-агрессор, развязавшая войну. Россия на, если я не ошибаюсь, 152-м месте в рейтинге гражданских свобод из 165 стран. Вообще вот в этих условиях может какое-то там рождаться кино? Я сейчас не говорю про пропаганду и про развлекательный контент, а вот про кино нормальное, человеческое,
18: большое. Слушайте, ну, если бы я не работал много лет в России, не знал бы российскую индустрию изнутри, если бы я не возглавлял почти 20 лет кинотавр, который был все-таки наиболее влиятельным фестивалем российского и русскоязычного кино в мире. А вот я бы еще мог бы отделаться общими соображениями про отвратительный режим, который все, так сказать, поглотил, сломил, уничтожил, закопал, затоптал и следа не оставил. Да нет, конечно, там огромное количество одаренных и способных людей и очень, я бы сказал, внутренне порядочных, которые оказались в ситуации, так сказать, ну, которые иначе как заложниками обстоятельств не назовешь, и ничего в этом удивительного нет. Я меньше всего хотел бы претендовать на позицию человека, который может судить со стороны просто на том основании, что я живу не в России. У меня нет этого белого пальто, и я отчетливо помню, как я там жил, и как многое из того, что мне там не нравилось, я, так сказать, пропускал мимо, не обращал внимания, мирился, находил какие-то объяснения. И я понимаю, как там сегодня живут люди. Но даже в этих обстоятельствах способные и порядочные люди в состоянии делать хорошие фильмы. И я за последнее время видел два фильма, которые я назвал бы очень хорошими. Но, к сожалению, такова ирония нашей судьбы сегодняшней, что я даже боюсь назвать их, чтобы не навредить этим авторам, поскольку моя похвала и демонстрация, значит, информированности о процессах там происходящих может принести им неприятности.
17: Я понимаю вас, поэтому не спрашиваю.
18: Поэтому, ну да, но тем не менее я скажу так, что я видел два фильма, которые мне показались, могу сказать, предельно достойными и отражающими тонко ту жизнь, о которой я уже ничего не знаю. Жизнь в условиях внутренней эмиграции в стране, которая закрутила почти, ну я не знаю до какой, ну я не знаю до какой степени полностью или нет, но закрутила гайки максимально жестко.

0: Лаканского фестиваля 11 числа, насколько я знаю, в Париже. А я уже посмотрю на премьере непосредственно в Каннах. Но я знаю, о чем фильм, и мы с ним говорили об этом, и я знаю достаточно, ну, так сказать, много для того, чтобы иметь какое-то такое смутное представление. Но жду с огромным нетерпением. У меня очень хорошее предчувствие. Вот. Я не брал бы на себя ответственности. Я не глазливый, я не могу не сглазить, не принести. Тем более режиссеру, которого я считаю выдающимся всю свою жизнь и сотрудничеством, с которым очень горжусь, дружбу с которым очень дорожу. Я убежден, что это будет, ну, если не главным, то одним из главных событий Каннского фестиваля.
1: А я как раз хотел спросить, вот вы относительно недавно, буквально несколько дней назад, на своем телеграм-канале выложили фрагменты беседы с Андреем Звягинцевым, и там он говорит такую вещь, я вот сейчас прям процитирую, чтобы быть точным, Звягинцева цитата, да? «Когда ты сидишь и думаешь, не слишком ли долго будет длиться план, не заскучает ли зритель, я обычно себе отвечаю, забудь об этом, потому что главный зритель – это твоя совесть, художественная совесть». А вот где, по-вашему, эта грань между все-таки вот этой художественной совестью создателя, режиссера, продюсера, и все-таки тем, что фильм, ну, надо как-то донести до аудитории, чтобы его посмотрело все-таки, наверное, побольше людей. Любой творец хочет, чтобы его посмотрело побольше людей.
0: Ну, я-то всегда считал, что все эти разговоры — некоторое лукавство. Не со стороны Звягинцева. У Звягинцева эта вот грань, она присутствует, и она, простите, называется талант. Он необычайно талантливый режиссер. И это знает любой человек, который видел его фильмы. Да, они могут не попадать в определенную часть аудитории, казаться сложными, казаться болезненными. Ну, они же, так сказать, о сложных обстоятельствах нашей жизни, они не приносят хороших новостей. Так сказать, Звягинцева привносит беспокойство, озабоченность. Он заставляет думать, сопереживать, мыслить. Он позволяет обрести совершенно иной человеческий опыт, который, ну, в общем, приводит к, не всегда к изумительным последствиям внутреннего настроения. Но это удивительная такая внутренняя терапия. Это возможность, прожив жизнь другого человека на экране, изменить собственную жизнь, не повторить этих ошибок. В этом, так сказать, идея такого рода кинематографа.
1: Вот вы сейчас упомянули, что вы следите внимательно за кинорынком американским, европейским, чуть меньше азиатским. А скажите, у вас нет ощущения, что сейчас вот кино, как индустрия, находится в неком кризисе? Потому что, с одной стороны, сериалы наступают на пятки, с другой стороны, просто кризис идей и на уровне сценариев, и на уровне каких-то режиссерских ходов. Вот как у вас, есть такое ощущение?
0: Я бы сказал, традиционный кинематограф, тот, который долгие десятилетия жил в кинотеатрах, выходя, так сказать, к многомиллионной аудитории и пытаясь заинтересовать ее переживаниями экранных персонажей, он действительно в кризисе. Это связано с огромным количеством факторов, одним из которых, например, является технологическая революция. Или эволюция, скорее. Ну, то есть предложения зрителям сегодня поступают со всех сторон, и это и помимо появившегося там десятилетия уже там 4-5 назад доступного телевидения и эфирного, и кабельного, и спутникового, и, так сказать, специализированных киноканалов, стриминговые сервисы, которые предложили совершенно новый тип контента. Большой роман, на самом деле, перенесенный на пленку или на видео. Большой роман длиной 10, 20, 30, а по часу 50 серий. Причем роман сделанный сложно, с объемными персонажами, с драматическими историями.
1: Да-да-да, ничуть не уступающим
0: это
1: большому кино.
0: Ничуть не уступающим, а очень часто и превосходящему,
1: да.
0: Конечно. И это, ну, для меня это такое новое рождение романа. Вот в том смысле я поэтому и говорю, я называю сериалы вот романами. Вот поскольку этот жанр заново родился в Соединенных Штатах Америки, ну, фактически, так сказать, обозначено новый этап развития вот телевизионного сериала, его такое большое мощное появление было связано с сериалом «Сопрано», вышедшим на HBO в 2000 году. Вот история этого периода насчитывает, вот сегодня легко сказать.
1: Ну, да, 26 лет, собственно, да.
0: 26 лет.
1: Уже, да.
0: Да, и сразу стало ясно, что это по факту второе рождение великого американского романа, если считать первым 20-е и 30-е годы, которые были связаны с литературой Скотта Фицджеральда, Хемингуэя, Дос Пассоса, Томаса Вулфа и так далее, и так далее. Вот сейчас

0: Это кинематограф, это сериалы и это литература. Ну, там, например, Чейза, автора «Сопрано», Венса Гиллигана, автора «Breaking Bad», «Все тяжкие» и «Плюрибуса», Майкла Шора, автора там «Emergency Room», ну и так далее, можно перечислять. Дэвида Бенниофа с Дэном Вайсом, автора «Игры престолов», авторов «Шоураннеров», Питера Моргана, там, автора «Короны». И так далее, и так далее. В общем, это на самом деле эволюция, появление новых жанров, которые поставили перед кинематографом совершенно нового типа задачи выживания, когда нужно предложить совершенно новый тип контента для того, чтобы сохранить лояльность аудитории. И кинематограф выбрал два направления, в котором развивается. Одно – это аттракционное, в том, в котором, так сказать, появляются прежде всего для молодой аудитории колоссальные визуальные зрелища, франшизы, основанные, как правило, на популярных графических новеллах, изданных либо Марвелом, либо DC. Да, угу. Вот. И иногда это франшизы, основанные на популярнейших книгах, будь это «Властелин колец» или, например, «Дюна». Угу. И не так часто, скажем прямо, очень редко появляются оригинальные идеи, но которые студии, поскольку высока стоимость риска, каждый такой фильм стоит в общей сложности 500 миллионов инвестиций, потому что стоимость фильма от 200 до 250 миллионов, примерно столько же затраты на маркетинг, продвижение, то 500 миллионов, но это высокий риск, и доверяют, так сказать, оригинальные замыслы осуществить, ну, нескольким режиссерам, ну, в первую очередь, там, Кристофер Нолан, который позволяет себе, так сказать, и опять же, называть оригинальным замыслом сейчас «Одиссею» тоже достаточно трудно. Но это вот тот фильм, которого сейчас все ждут. То есть это одно направление, такое как бы колоссальное визуальное зрелище, рассчитанное на огромный экран, на IMAX, в глазах человека, не способный охватить полностью экран, и поэтому ты погружаешься внутрь, и переводя глаз с одной на другую деталь, ты как бы монтируешь отдельные части, собирая в том числе и сам эту картину в единое целое. И с другой стороны, это фильмы, рассчитанные на мыслящую аудиторию, такой клубный кинематограф, тот самый, который называют либо авторским, либо независимым, либо фестивальным. И вот для того, чтобы сделать известным, пронавигировать, облегчить для аудитории, интересующейся содержательным кинематографом, поиск такого рода фильмов, и нужны кинофестивали. Вот, собственно, для этого и нужен Каннский фестиваль, потому что он обозначает немедленно, выбирая из 2500 фильмов каких-то лидеров, он вбрасывает в общественное сознание названия тех фильмов, которые, как правило, становятся главными фильмами сезона. И вместе с победителями Венецианского фестиваля потом уже разыгрывают все главные награды мира, включая «Оскар», «Бафту», «Золотой глобус» и прочее.
1: И так далее, да.
2: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Кино- и телепродюсер Александр Роднянский отвечает на вопросы Виктора Кулганыка.
1: А скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот при учете всего, всех тех обстоятельств, которые вы только что описали, возможно ли еще в большом кино такие годы, как, ну, условно, там, 1994, когда в прокате одновременно идет «Криминальное чтиво»,
0: да,
1: «Побег из Шоушенка», да, там где-то там на подходе «Леон», там же «Король лев», это все в рамках одного года.
0: Последний великий год кинематографа это 99-й. Вот тот, когда там «Матрица» появилась, «Fighting Club», «Бойцовский клуб».
1: Это тоже уже 27 лет с тех пор.
0: Да, да. Я не думаю, что это возможно, потому что вот эта технологическая эволюция и вызванное ею изменение потребительского, то есть зрительского поведения, аудитория перестала ходить в кинотеатры, стала больше смотреть дома, появилась возможность, так сказать, просмотра больших, интересных, ярких этих романов, и, так сказать, аудитория получила шанс, так сказать, превратить любимые книги визуальное зрелище, ну, что для нее с удовольствием делают студии. И тем самым появилась необходимость объяснить зрителю для себя, почему я должен пойти в кино. В этих обстоятельствах, конечно, оказался вымытым тот самый сегмент среднего кинематографа, который и приносил эти самые знаменитые названия, упомянутые вами или, так сказать, мною. Вот все эти фильмы в бюджетах от 100 миллионов долларов до, там, скажем, 15, вот в этом сегменте, будет «Английский пациент», например, или «Гладиатор». Ну вот все они исчезли. Сегодня никто не будет рисковать такими деньгами для производства фильма, который, с одной стороны, не является зрелищным аттракционом, достаточно дорогим, чтобы поразить молодую аудиторию, воспламенить ее, заставить пойти, а с другой стороны, слишком дорогим, чтобы рисковать сложной историей для аудитории зрительных фильмов содержательных. Вот этот средний такой как бы сегмент, гигантский, я бы сказал, такой устойчивый центр, вот он весь оказался вымыт. И он весь трансформировался в сериалы.
1: А вот вы когда фильмы смотрите, вы их воспринимаете как зрители?
0: Если я начинаю внутренне вглядываться в детали и думать о том, как тот или иной фильм сделан, это значит фильм неудачный для меня.
1: Значит, он вас не зацепил, не захватил.
0: Я очень в этом смысле благодарный зритель. Я могу прослезиться, не буду рыдать, но, так сказать, эмоционально меня фильмы трогают, я возвращаюсь к ним. Я люблю находиться в эмоциональном шлейфе фильма, послевкусие. Для меня это очень дорого стоит.
1: У меня несколько вопросов по поводу вашей книги. Вот последняя книга, ваша «Нелюбовь». Вот вы там по отношению к некоторым медийным персонажам, там в диапазоне от Владимира Соловьева до Владимира Путина, включая Рамзана Кадырова, вы упоминаете такую формулу: тогда был другой. Ну, то есть вот вы когда с ними как-то пересекались, где-то там в начале еще, там, условно, 90-х, там, нулевых, то тогда они были другие, нежели они стали теми людьми, кем стали, ну, скажем, после начала Большой войны, если такую отсечку брать. А вот ни вам, ни вашему кругу не казалось, вот, что эти люди, они, в общем, ну, изначально были, ну, так скажем, людоедами, но если так уж совсем просто
0: говорить? Слушайте, я не говорю так, вот он тогда был другим. Вот, и я не могу похвастаться со знакомствами с рядом людей, которых вы упомянули. Кадырова я видел один раз на премьере «Девятой роты», куда его... А, два раза. Он был еще на Сталинграде и пригласил его... И пригласил его туда не я.
1: Да, я знаю.
0: Я с ним ни разу в жизни не разговаривал. Ну, как бы, один раз он, пожав мне руку на «Девятой роте», значит, плечом коснулся, знаете, как они это делают.
1: Да, по-пацански,
0: по-пацански. А в Сталинграде мы даже и не приближались друг к другу. Я его не знаю, и он мне не казался никогда другим, никогда не интересовал, не привлекал и прочее. А вот с Соловьевым я был знаком, и он у меня вызывал интерес и уважение, потому что я люблю тяжело работающих людей. Он всегда очень много работал. Он такой абсолютно трудоголик. Он не вел в те времена программу «Воскресный».
1: Ну да, у него были
0: с этими героями.
1: Барьеры.
0: Относительно приличная программа. До этого был «Апельсиновый сок». А до этого он был журналистом НТВ, который ходил и защищал уникальный журналистский коллектив.
1: Это мы тоже помним,
0: Так, казалось бы, совершенно другого типа. Образованный, много языки, 6 детьми, остроумный, яркий, интересный человек. Вот, собственно, и все. Поэтому, ну, как бы, естественно, я относился, не будучи с ним ни другом, ни коротким знакомым, изредка встречаясь в каких-то публичных местах, но относился, ну, таким уважительным, профессиональным, коллеги по профессии, коллегиальным чувством. Коллегиальным чувством. Вот, собственно, и все. Потом люди действительно меняются в предлагаемых обстоятельствах.
1: А что так
0: ведут
1: так
0: себя? Ну, как бы начинают сливать воду внутреннюю для себя, двигаются, сдаются. Мне трудно себе представить, что, ну, условно говоря, такой умный человек, как Соловьев, и образованный, вот его не обвинишь ни в глупости, ни в отсутствии образования. Ну, конечно, это циничная продажа себя. Ну, как бы он просто принял решение о том, что я работаю в эту сторону, я вот в это верю. Я не думаю, что он каждый день убеждает себя в необходимости там сказать это или то. Он в это решил верить. Он поместил себя.
1: Писал.
0: Да, он подписал. Да, вот он подписал. И мне в этом смысле такого рода персонажи интересны. Я любил в юности фильм «Мефисто». Иштвана Саба.
1: Иштвана Саба, да.
0: И я же следил за эволюцией главного героя Хендрика Хёвгена. Я следил, это выдающаяся картина, получившая не случайно Оскар. Великая роль Клауса Мария Брандауэра. Я слежу за этими людьми из этих же соображений.
1: Ну да, только...
0: Я смотрю, видя их. Вот я дружен был когда-то, в 80-е еще годы начиналась наша дружба. И закончилась она в 2006 году с Константином Эрнстом. Мы были близкими товарищами. И я вот продолжаю, простите, за ним издалека наблюдать, потому что эволюция человека, которого я застал молодым, радикальным, ярким, талантливым, свежим, блистательным, я бы сказал, совершенно быстрым,
1: ну да, Матадор,
0: интеллектуально,
1: все, так сказать,
0: интеллектуально быстрым
1: проекты.
0: Человеком.
1: Угу.
0: И вот превращение его в надутого руководителя мерзейшего телеканала, мне не то чтобы любопытно, но представляет антропологический интерес. Вот это антропологический интерес. С точки зрения книги, я никогда не обсуждаю людей негативно. Особенно те, кто были моими коллегами, с которыми я общался. Я не считаю это правильным. Я не считаю, что это позиция, которую я могу с легкостью принимать на себя. Всем понятно, что мы разошлись, и мы занимаем разные позиции. И, скорее всего, обо мне ничего хорошего эти люди сказать тоже не могут. И я, скорее всего, тоже не смогу отозваться о них хорошо. Но я был с ними рядом, я, так сказать, делил с ними единую индустрию, мы общались. И сейчас изображать из себя человека, который их судит, я бы не хотел. С этим справится прекрасно большое количество людей, которые пишут о медиа. И особенно комментарии под интервью, подобному нашему с вами разговору. Они всегда могут написать какую-то поганку и про меня.
1: И напишут, и про кого, мне кажется, еще. Да, да,
0: на здоровье, конечно, да. Я же не против.
1: А скажите, пожалуйста, я понимаю, что сейчас, возможно, мой вопрос вам покажется очень странным и где-то даже безумным. Я понимаю, что в стране, в Украине, пятый год война идет. А вы думаете, как-то задумывались ли вы, какое ждет будущее украинский кинематограф? Понимаю, что, еще раз говорю, что это сейчас явно не первоочередная задача для страны, кинематограф. Но все равно он же есть, снимаются фильмы. И фильмы, которые на фестивалях получают награды и так далее, и так далее. Как вы считаете, вот какое будущее ждет кино в Украине?
0: Вы знаете, это во многом зависит от исхода войны. Я не сомневаюсь в даровании людей, делающих кино в Украине. Их много, среди них есть одаренные. А уж я совсем в чем не сомневаюсь. Это в том, что по итогам войны в кинематограф придут люди, вернувшиеся с фронта и получившие там немыслимый человеческий опыт. Это же невероятно. Вот точно так же, как Вторая мировая война родила целое поколение великих мастеров в разных странах мира, но вот в Советском Союзе выдающийся кинематограф был создан и ветеранами войны, людьми, людьми прошедшими войну, и детьми войны. Ну, там, что говорить, Григорий Чухрай, такой, как бы, воевавший. Там, или дети войны, там, Элем Климов, или Ларис Шипитько, или тот же Тарковский. Ну, это же совершенно невероятный кинематограф. Вот, собственно говоря, я убежден, то же самое случится в Украине. То, что сейчас происходит, дает для этого все основания, потому что сама по себе индустрия, конечно, внутренне скукожилась, это естественно, идет война, денег особенно не хватает, рынок небольшой, но международная репутация украинского кино и вот то, что называется такая известность, оказалась резко возросшей. То есть впервые в истории украинский фильм получил Оскар. Это документальный фильм «20 дней в Мариуполе». Вообще ряд документальных фильмов украинских, очевидно, стали лидерами большого количества фестивалей и зрительских предпочтений. Второй фильм оскаровского победителя Мстислава Чернова «2000 метров до Андреевки», да, мне кажется, еще более сильным, поразительный по мощи фильм. Ну, там можно много перечислять людей, которые делают документальное кино, но это очень важное такое, как бы, удивительное явление на сегодняшний день. Игровое кино тоже время от времени появляется заметное и даже успешно в рамках, так сказать, нынешнего небольшого относительно рынка, идущего в украинских кинотеатрах. Будет это «Ты, космос», фильм недавний Павла Острикова, или будет это фильм «Памфир», который был на Каннском кинофестивале. Ну, в общем, на самом деле, вполне самостоятельное явление, я бы сказал, значительно более сильная, яркая и полноценная, чем 10 лет назад, например.
1: Ну, будем ждать окончания войны.
0: Я уверен в том, что самое главное, это потенциал есть. Это дарование людей, живущих в стране. Что, кстати, всего остального зависит, конечно, от экономического состояния, от того, до чего важным окажется для людей, живущих в стране, для украинцев, собственное кино. Сумеет ли собственный кинематограф ответить на потребности собственной аудитории? Это очень важный фактор, который всегда связан с тем, до какой степени большинство людей, живущих в стране, большинство ее граждан, разделяют идентичность. Ну, то есть систему общих ценностей. Да. Украине это было сложно. Украина все-таки родилась при распаде Советского Союза как государство по факту. Я имею в виду по факту федеративное, то есть состоящее из очень разных частей, вот, очень часто не очень похожих и близких между собой. А сейчас, конечно, эта война, мне кажется, дала рождение тому, что называется политическая нация. Украинцы стали единым народом, и дальше функция кинематографа ответить на их потребности, ожидания, чаяния. Вот все то, что на самом деле, ну, кажется важным для кино.
2: Родившийся в Киеве продюсер Александр Роднянский, 20 лет проработавший в России и покинувший ее после начала войны против Украины, в интервью ведущему телеканалу «Настоящее время» Виктору Кулганику рассказывал о будущем российского и украинского кино, а также о том, почему кинематограф по всем мире переживает кризис. Слушали очередной выпуск цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Интервью продюсера Александра Роднянского ведущему Виктору Кулганику. Другие выпуски цикла можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Считаете ли вы Россию свободной страной?
1: В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
2: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
3: В кавычках, если то да.
2: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
4: Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, у нас свободная страна.
5: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет, проявлять себя.
6: Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
7: Россию свободной страной нет, тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
8: Дальше хуже будет, это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 20 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В Литве из-за угрозы проникновения беспилотника со стороны Беларуси объявлялась воздушная тревога, что стоит за российско-белорусскими учениями по отработке применения ядерного оружия. Представитель Украины в Совете Безопасности ООН Андрей Мельник призвал страны мира отказаться от закупки российских энергоносителей. США и Великобритания, напротив, ослабили санкции против энергетического сектора России. Россия и Китай дали старт перекрестным годам образования. Жители одного из микрорайонов Иркутской области попросили передать председателю КНР Си Цзиньпину их просьбу выделить средства на строительство школы для детей, живущих в этом микрорайоне. Также сегодня.
1: Я благодарен нашей постоянной группе, которую разметала как осколки по всему миру. Мы сумели собраться все в один организм и сделать этот фильм.
0: На международном кинофестивале в Каннах состоялась премьера нового фильма российского режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр». Зрители устроили создателям фильма 10-минутную овацию. На юге Литвы, в том числе в столице страны Вильнюсе, сегодня утром объявлялась воздушная тревога в связи с возможным проникновением в воздушное пространство Литвы беспилотника, летевшего со стороны Белоруссии. Работа вильнюсского аэропорта была приостановлена. Жители страны получили сообщение с призывом проследовать в укрытие. В укрытие проследовали президент Литвы Гитанас Науседа, премьер Инга Ругинени и председатель Сейма Йозас Оликас. Для перехвата дрона поднимались истребители НАТО, патрулирующие небо над странами Балтии, а беспилотники, летящим в сторону Литвы, литовские власти были предупреждены по горячей линии белорусскими военными. К моменту записи этого выпуска беспилотник обнаружен не был. Вчера силы ПВО НАТО сбили беспилотник в воздушном пространстве Эстонии. Как выяснилось, это был сбившийся с курса украинский беспилотник, целью которого был объект на территории России. В последнее время было зафиксировано несколько подобных случаев. Власти Украины обычно в этих случаях приносят извинения странам Балтии, объясняя проникновение беспилотников в их воздушное пространство работой российских средств радиоэлектронной борьбы. Вчера же служба внешней разведки России обвинила Латвию в том, что она собирается предоставить Украине возможность наносить удары дронами по России со своей территории. В Риге эти утверждения назвали ложью. Вот что сказал глава Латвийского центра управления кризисными ситуациями Арвис Зиле.
2: Россия развернула активную кампанию дезинформации против Латвии, распространяя преднамеренную ложь о том, что Латвия разрешает использовать свое воздушное пространство для ударов беспилотников вооруженными силами Украины по России, и что Латвия планирует разрешить использование своей территории для запуска дронов с территории Латвии по целям в России. Это преднамеренная ложная информация. Это продолжение кампании дезинформации.
0: Это был глава Латвийского центра управления кризисными ситуациями Арвис Зиле. Тем временем в Беларуси продолжаются российско-белорусские учения подразделений боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения, проводимые совместно с Россией. Согласно официальным заявлениям, в ходе учений планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки к их применению. Президент России Владимир Путин объявил в конце марта 2023 года о планах разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие, а также о планах переброски туда ракетного комплекса «Искандер» и 10 самолетов-носителей тактического ядерного оружия. Тем не менее, многие независимые наблюдатели полагают, что доказательств того, что ядерные боеголовки действительно переброшены на территорию Беларуси, нет. Вот как ситуацию комментирует Владимир Жигарь, представитель Ассоциации бывших сотрудников силовых структур Беларуси «Белпол».
3: Год назад примерно что-то подобное в Беларуси проводилось, конечно, не в таких масштабах. И тогда русские увидели абсолютную неготовность белорусских коллег к работе с такого вида оружия, в том числе даже психологической. Белпол не обладает никакими данными, то есть мы проверяли это, мы искали, мы смотрели, но нет никаких подтвержденных фактов того, что на территории Республики Беларусь размещено тактическое ядерное оружие русских. Ну, нужно понимать, что даже если бы тактическое ядерное оружие на территории Беларуси было размещено, для этого необходимо было бы привести на территорию Беларуси достаточно внушительное количество русских, потому что ракетных войск стратегического назначения в Беларуси нет. И управлять этим оружием, в том числе там проводить какой-то сервисный осмотр, контроль, вывод этого оружия даже из бокса, все это должны были бы делать русские. Но такой передислокации россиян на территорию Беларуси за последние годы не было обнаружено. При этом нужно понимать, что правовая база для размещения на территории Беларуси тактического ядерного оружия или того же самого Орешника, она уже создана. То есть это тот самый договор о коллективной безопасности союзного государства, который был подписан в 2024 году и ратифицирован в 2025. Инфраструктура определенная, в общем-то, тоже имеется для достаточно быстрой передислокации такого оружия на территорию Республики Беларусь. Но при этом также стоит учитывать, что Беларусь, благодаря Лукашенко, лишилась военного суверенитета 24 февраля 2022 года. И это как раз-таки было дополнительно закреплено еще вот этим договором о коллективной безопасности союзного государства. И что Кремль определит для себя в качестве там каких-то стратегических моментов, то и будет реализовано. До этого Лукашенко показывали какие-то видео, где выезжают определенное небольшое количество машин. Это связывали, например, с Орешником. Но самой установки Орешник на территории Беларуси замечено не было. И нужно понимать, что даже это баражирование Орешника по территории Беларуси не может остаться незамеченным. Это не одна машина, это порядка 20-25 машин, которые передвигаются крайне медленно, они крайне большие. И не заметить передвижение их по Беларуси, ну, просто-напросто невозможно. Даже это бы информацию передали бы УПОЛ и обычные люди, это можно было увидеть банально просто со спутников. Но такой информации не было. И может ли это быть своего рода отвлекающим маневром? Может быть. Может быть ли это подготовка к чему-то большему через некоторое время? В том числе это может быть, как я сказал, по той информации, которой обладает БелПол, прошлые учения оставили негативный такой осадок у русских, потому что они увидели, что белорусы не готовы работать с такого вида оружием. То, что угроза из Беларуси исходит, это безусловно факт. За последние несколько лет Беларусь тотально милитаризируется. Причем она милитаризируется во многих аспектах. Милитаризируется белорусская экономика, милитаризируются белорусские дети, милитаризируется белорусская правовая база. Вводятся, например, в некоторые законы такие изменения, как там прописываются такие изменения, как разбор завалов гражданским населением и оплата труда гражданскому населению во время невоенного характера. То бишь, это опять-таки идет своего рода отсылка к СВО. Изменяется уголовный кодекс, административный кодекс, изменилась белорусская конституция. Вводится, например, возможность не гражданам Республики Беларусь проходить воинскую службу в рядах вооруженных сил Республики Беларусь. Понятно, ну там на сержантских должностях, но все же. Также на территории Республики Беларусь возводится инфраструктура военного назначения за деньги русских, которая не нужна для государства, которая не готовится к войне в краткосрочной перспективе.
0: Это был представитель Ассоциации бывших сотрудников силовых структур Беларуси БелПол Владимир Жигарь. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». На фоне продолжающихся российских ударов по Украине, в результате которых ежедневно гибнут мирные жители, состоялось заседание Совета Безопасности ООН, созванное по просьбе Украины после того, как на прошлой неделе при попадании российской ракеты в жилой дом в Киеве погибли не менее 25 человек. Их похороны продолжаются. Вчера состоялось прощание с сестрами Яковлевыми. Старшей Вере было 17 лет, младшей Любави 12. Их отец погиб на фронте в Луганской области в 2023 году. Представитель России в Совете Безопасности ООН Василий Небензя назвал заседание Совета мероприятием для галочки и в очередной раз обвинил страны Европы в попытках помешать мирному процессу в Украине.
4: Никаких сигналов из Киева о готовности субстантивно продвинуться в деле урегулирования мы не видим. Переговорный процесс находится в тупике. Зеленскому следует отдать приказ прекратить огонь, вывести ВСУ из российских регионов, в том числе из Донбасса, перейти к обсуждению конкретных параметров действительно всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира. До тех пор, пока оно это не осознает, добиваться целей специальной военной операции продолжат вооруженные силы Российской Федерации. Очевидно, что в этом упорстве Зеленского активно поддерживают европейские страны. Мы неоднократно говорили, что в Лондоне и Брюсселе поставлена только одна задача – обеспечить продолжение конфликта с Украиной, затянуть его как можно дольше, нанести России как можно больший ущерб. Никакого плана «Б» у европейцев нет, а разговор о том, что Кая Каллас может стать посредником переговоров России и Украины, кроме как насмешкой, назвать нельзя.
0: Это был посол России в ООН Василий Небензя. Представитель Украины Андрей Мельник призвал страны международного сообщества к бойкоту российских энергоносителей, напомнив, что средства, которые получает за них Россия, идут на финансирование войны против Украины. Если сопоставить объемы импорта энергоносителей с военным бюджетом России за прошлый год, который оценивается примерно в 145 миллиардов долларов, картина становится очевидной. Закупки российских энергоносителей всего тремя крупнейшими потребителями значительно превысили все годовые расходы России на оборону. Другими словами, из-за отсутствия санкций ООН, чему препятствует злоупотребление Москвой правом вето в Совете Безопасности, ряд государств фактически поддерживают военную машину Путина за счет продолжающегося импорта российской нефти, газа и угля. Мы призываем Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки и все миролюбивые страны ввести масштабные вторичные санкции против государств, которые продолжают поддерживать российскую военную машину. Чем шире будет коалиция стран, готовых отказаться от таких закупок, тем быстрее прекратится субсидирование российской агрессии за счет импорта энергоносителей, и тем скорее закончится эта война. The sooner this war will come to an end. Это был представитель Украины в Совете Безопасности ООН Андрей Мельник. Несмотря на эти призывы, постоянно звучавшие из Киева, в связи с резким повышением цен на энергоносители из-за войны в Персидском заливе, США недавно в очередной раз продлили частичную отмену санкций за покупку российских нефти и газа. Свои санкции смягчила и Великобритания, ставшая вслед за Соединенными Штатами второй западной державой, пошедшей на этот шаг из-за топливного кризиса. Как пишет BBC, британские власти разрешили импорт дизельного топлива и авиакеросина, произведенных из российской нефти в третьих странах, а также сняли ограничения на оказание услуг двум российским газовым проектам «Сахалин-2» и «Ямал-СПГ». А президент США Дональд Трамп в своем очередном заявлении по поводу ситуации в Персидском заливе пообещал скорое окончание войны с Ираном и резкое падение цен на нефть на мировом рынке. «Мы очень быстро закончим эту войну. Они так сильно хотят заключить соглашение, они устали. Все это должно было произойти 47 лет назад, кто-то должен был что-то с этим сделать. И это произойдет скоро, и вы увидите, как цены на нефть резко упадут. Они упадут. Нефти везде так много, цены резко упадут. Мы проделали чертовски хорошую работу, и я думаю, что мы очень быстро с этим покончим, и у них не будет ядерного оружия. И, надеюсь, мы закончим все это очень приятным способом». Это был президент США Дональд Трамп. Вчера же Сенат США 50 голосами против 47 одобрил продвижение резолюции, ограничивающей полномочия Трампа на ведение военных действий против Ирана. Инициатива, подготовленная демократами, обязывает Белый дом прекратить боевые действия и вывести американские войска из зоны конфликта, если Конгресс не даст на это официального одобрения. В администрации США настаивают, что ранее Конгресс уже был проинформирован об окончании боевых действий, а значит, в случае их возобновления должен начаться новый отсчет 60 дней, в течение которых Белый дом, согласно существующим законам, может применять войска без одобрения со стороны Конгресса. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 20 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В ходе продолжающегося государственного визита Владимира Путина в Китай сегодня было подписано сразу 20 двусторонних соглашений в разных областях, но примечательно, что среди них не было соглашения о начале реального строительства газопровода «Сила Сибири-2», который по замыслу должен доставлять в Китай российский природный газ через территорию Монголии. Мой собеседник – экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. История с «Силой Сибири-2» – это уже очень долгая история. Она началась, если я правильно помню, помню, еще в 2015 году. В российских средствах массовой информации я читал, что в 2025 году был подписан некий юридически обязывающий меморандум о строительстве вот этого газопровода через Монголию. В каком состоянии весь этот проект находится сейчас?
5: Ну, давайте начнем с того, что юридически обязывающий меморандум – это фигура речи такая. Состояние неопределенности по-прежнему, потому что позиция китайцев – хотите строить? Ну, стройте, ради бога, но мы вам ничего не гарантируем. Главная задача российских властей – это уговорить китайцев на цену, которая устроит «Газпром» и позволит хоть как-то окупить эту вторую силу Сибирь. Китайцы упираются и ничего гарантировать не хотят. У них полным ходом идет энергетический переход, у них есть рядом Туркмения, Казахстан и так далее. Вот, поэтому, собственно, никакой гарантированной цены они не хотят. Более того, они бы не проще снизить ту цену, которую они получают по первой ветке силы Сибири. И вообще говорят, что неплохо бы получать адекватную цену той, которая внутри России, а не той, по которой Россия продает газ в страны Европы. Там разница колоссальная. В России порядка $50 за 1000 кубометров. Китай получает по 250 примерно, а Европа по 600. «Газпром» хочет сделать Китай как Европу, а Китай хочет сделать Китай как какую-нибудь там Оренбургскую область. Поэтому и вот эти переговоры, они так ни к чему и не приводят, поэтому визит Путина в Китай, он совершенно напрасно взял с собой Алексея Миллера и Игоря Ивановича Сенчина. Единственное, чего они сумели добиться, ну, «Газпрому» по понятным причинам денег особо нет на строительство силы Сибири второй, да и, в общем, и ни на что другое тоже. Поэтому их пустили на китайский долговой рынок, да, позволив размещать облигации в юане, чем и «Роснефть», и «Газпром», в общем, в принципе, пользуются. Что касается второго проекта «Силы Сибири», то в очень размытых чертах работы по подготовке к строительству газопровода из России без названия этого газопровода внесены в пятилетний план Китайской Народной Республики. Поэтому «Газпром», ну, возможно, там и китайцы тоже ведут работы по подготовке к строительству, да, то есть, ну, там исследуют местность, делают топографические карты, пишут экономические обоснования. Ну, вот, собственно, до 30-го года этим всем и будут заниматься. Надеяться, что к 30-му году начнется какая-то стройка века грандиозная, совершенно не приходится.
0: Ну, мне приходилось, опять же, в российских средствах массовой информации встречать мнение, согласно которому нынешняя ситуация в Персидском заливе как-то может повлиять на позицию Китая, хотя гораздо больше было тех, кто с этим мнением не согласен. Что вы по этому поводу думаете?
5: Китай тоже сидят не совсем сиюминутно мыслящие люди. Поэтому они прекрасно понимают, что сила Сибири будет построена как минимум через несколько лет после того, как закончится война в Персидском заливе и ситуация радикально изменится. К тому же вот этот взгляд на войну в Персидском заливе, он из России он несколько иной, чем снаружи от России, потому что в России считают, что сейчас все быстро задрав штаны побегут за Россией углеводородами, ну и в моменте действительно так происходит. Но если брать стратегически, то это неопределенность на мировом рынке энергоносителей, вот это в очередной раз доказанная ущербность политическая, да, и с точки зрения рисков углеводородов, которые поставляются из регионов далеких, включая и Россию, да, далеких от стабильности. Это лишние аргументы Европе и Китаю, в отличие от многих развивающихся стран, у Китая и у развитых стран, которые входят в международное энергетическое агентство, ну, есть запасы нефти. Что касается России, то да, китайцы вполне с удовольствием берут российскую нефть, чтобы и принимают российский газ по той трубе, которая уже проложена. Но многомиллиардные вложения там, через Монголию, вот эти все стройки века, они в них не очень пока заинтересованы.
0: Ну а Россия почему так цепляется за этот проект, который так с такими туманными перспективами окупаемости и вообще со всеми теми длящимися уже годы переговорами, которые ни к чему не приводят?
5: Но у России в силу потери значительной части европейского газового рынка образовались избыточные мощности, которые надо либо сокращать добычу, серьезно, ну что, в общем-то, и делать, либо развивать внутри страны, но внутри страны поставки газа, они и так убыточны для «Газпрома», а если они требуют еще дополнительных вложений в инфраструктуру, в газификацию, то корпорации камня на камне не останется, если только полностью переключаться на российский рынок. Соответственно, нужно выбирать, либо уговорить Китай и с перспективой, что добычи газа не нужно будет снижать, либо снижать добычу газа, сокращать, и вообще «Газпром» должен стать меньше тогда, да, со всеми вытекающими последствиями и для занятости, и для налогов, и так далее, и тому подобное. Поэтому здесь такая довольно серьезная ситуация, которая требует каких-то решений. А решений принять нельзя, потому что китайцы уперлись.
0: Моим собеседником был экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант. В рамках визита Путина в Пекин, куда он привез почти весь состав российского правительства, а также большую делегацию представителей крупного бизнеса, был дан старт, как сообщается, перекрестным годам образования в двух странах. Примечательно, что перед поездкой Путина жители одного из микрорайонов Иркутской области попросили главу МИД России Сергея Лаврова передать председателю КНР Си Цзиньпину их просьбу профинансировать строительство школы для живущих в микрорайоне детей, поскольку власти России строительством школы заниматься не хотят.
6: Все наши заявления аппарат президента спускает вниз, то есть перенаправляет губернатору Иркутской области и в Министерство образования и строительства Иркутской области, которые кормят нас бесконечными отписками, но по факту результатов, кроме очередных заморозок, очередных социальных объектов, мы не наблюдаем. Сообщаем, что мы категорически против передачи нашего обращения в адрес лиц и инстанций, на которые мы жалуемся. Более того, если вы видите это обращение, это означает, что на очередное наше обращение в адрес губернатора Иркутской области Кобзева Игоря Ивановича мы не получили вразумительного ответа. В связи с указанным просим рассмотреть на федеральном уровне возможность выделения финансирования на возведение школы в микрорайоне Березово и Марковского муниципального района Иркутской области на участке с кадастровым номером 38-06-60-8606, а также обеспечить условия для достройки указанного объекта. В случае, если Российская Федерация не в состоянии достроить школу в нашем микрорайоне, просим министра иностранных дел России Лаврова Сергея Викторовича обратиться в адрес председателя Компартии Китая Си Цзиньпиня с предложением профинансировать строительство нашей школы в рамках этнокультурного многообразия и активного развития культурных связей с Китаем, как наша страна финансирует школы в Таджикистане. Мы готовы начать учить китайский язык, поскольку считаем, что он нам реально очень необходим, а активное развитие культурных связей с Китаем – единственный возможный для нас путь развития в условиях, когда приоритеты нашей страны находятся где-то в зоне строительства новых метро в Москве и новых школ в Таджикистане. С уважением, жители микрорайона Березовый, Марковского МО, Иркутской области. Нам нужна школа!
0: Это было обращение к Владимиру Путину и Сергею Лаврову, жителей микрорайона Березовский в Иркутской области. Время свободы. В США разгорелась жаркая дискуссия по поводу создания фонда в размере почти 1 миллиарда 800 миллионов долларов, предназначенного для компенсации лицам, которые, как подчеркивается, несправедливо преследовались предыдущими администрациями. Фонд является частью сделки, в рамках которой президент Дональд Трамп отозвал иск на 10 миллиардов долларов против налоговой службы США, поданный из-за утечки его налоговых деклараций в СМИ. Во вторник Министерство юстиции представило меморандум, расширяющий условия сделки, блокируя действия налоговой службы против Трампа и его семьи в отношении прошлых налоговых деклараций. В рамках этой сделки истцы по иску, в число которых входят старшие сыновья Трампа, а также организация Trump Organization, получат извинения, но не денежную компенсацию. Управлять создаваемым фондом будет комиссия из 5 членов, 4 из которых будут назначены генеральным прокурором. Его обязанности сейчас исполняет бывший личный адвокат Трампа Тодд Бланш. Вот как вице-президент США Джей Ди Венс объяснил задачи фонда и ответил на вопрос о том, могут могут ли за компенсацией обратиться те, кто нападал на полицейских во время захвата сторонниками Трампа здания Капитолия 6 января 2021 года. This is about compensating Americans for the... Речь идет о компенсации американцам за необоснованное правовое преследование, которое мы наблюдали при предыдущей администрации. Подать заявку может любой желающий, как республиканец, так и демократ. Как известно, президент США помиловал ряд демократов, которые, по его мнению, действительно пострадали от такого преследования. Поэтому, если Хантер Байден захочет подать заявку на получение средств из этого фонда, он может это сделать. Процесс будет проходить в обычном порядке, мы все проверим и постараемся определить, действительно ли заявление обосновано. Мы не пытаемся раздавать деньги тем, кто нападал на полицейских. Наша цель состоит в том, чтобы компенсировать людям ущерб, понесенный в результате наиболее жестких мер со стороны правовой системы. Как известно, в нашей стране действует принцип презумпции невиновности. Человек считается невиновным, пока его вина не доказана. Есть люди, которых обвиняют в нападении на сотрудников правоохранительных органов, но это не значит, что мы будем полностью игнорировать их заявления. Каждый случай будет рассматриваться отдельно и тщательно оцениваться. Это был президент США Джей Ди Венс. Создание фонда, получившего название Anti-Weaponization Fund, можно перевести как «Фонд против политизации и правосудия», резко осудили демократы. Вот что на слушаниях в Сенатском комитете по ассигнованиям, обращаясь к исполняющему обязанности генпрокурора Тоду Бланшу, напомню, генеральный прокурор в США является главой Министерства юстиции, сказал сенатор-демократ Кристофер Ван Холлен.
7: Вы его бывший личный адвокат, и вы точно знаете, чего он хочет. Более того, он сам часто пишет это открыто в социальных сетях в своем аккаунте Truth Social. Он хочет использовать Министерство юстиции в своих политических целях. И с самого начала вы и ваши сообщники старались сделать то, чего он добивается, выполняя за него грязную политическую работу. То, что вы сделали, возмутительно, беспрецедентно. Это настоящая черная касса.
0: Это был американский сенатор-демократ Кристофер Ван Холлен. Ну и последняя тема. В Каннах на международном кинофестивале прошла премьера фильма, живущего сейчас в изгнании, российского режиссера Андрея Звягинцева. Фильм называется «Минотавр». Действие происходит в сентябре 2022 года, когда в России была объявлена так называемая частичная мобилизация. Главный герой – успешный бизнесмен, который сталкивается с необходимостью отправить в военкомат, а значит и дальше на фронт, 14 сотрудников своей компании. Напомню, что согласно древнегреческому мифу, каждые 9 лет, по другим версиям ежегодно, Афины отправляли на Крит семерых юношей и семерых девушек на растерзание чудовищу по имени Минотавр. Как пишет кинопродюсер Александр Роднянский, в фильме Звягинцева этим чудовищем стало российское государство, пожирающее своих и чужих граждан. Фильм был встречен 10-минутной овацией, а вот что сказал Андрей Звягинцев сразу после премьеры.
1: У меня будут только слова благодарности. Я благодарен нашей постоянной группе, которую разметала как осколки по всему миру, от Ванкувера до Лондона, от Сантьяго де Компостела до Лимассола и так далее, со всеми остановками. Но мы сумели собраться все в один организм и сделать этот фильм. Я бесконечно признателен им всем. Я очень признателен нашим продюсерам во Франции, в Германии, в Латвии, которые сделали возможным фильм на русском языке. Я бесконечно благодарен актерам, большую часть которых я снимал впервые и познакомился с ними впервые. Я вам очень признателен. И, конечно, вам, зрителям этого зала, великого зала «Люмьер», который снова нас принял в свои стены. Мы счастливы, что мы вернулись к возможности делать свою работу. Спасибо всем.
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бубчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», а также на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
8: Студия подкастов «Радио Свобода».
9: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
10: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
9: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Говорит «Радио Свобода».
8: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
9: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
8: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
11: Здравствуйте. Это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах, от Дальнего Востока до Южной Америки. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Дубровский
12: и Ярослав Шимов.
11: Герои былых времен. Как стоит и не стоит переоценивать историю? Почему история и ее интерпретации и оценки сейчас все чаще и почти повсеместно становятся черно-белыми? Свидетельствует ли все более частое стремление к переоценке собственной и мировой истории о том, что люди и целые народы находятся в сильном кризисе, из которого им хочется найти выход, и тогда все события прошлого, идеи и культурные нормы неизбежно радикально пересматриваются? Верно ли судить историю эмоционально, давать сегодняшние моральные оценки давним событиям и героям былых времен? Обо всем этом и пойдет речь в новом выпуске нашего «Атласа мира». Вероятно, это станет даже некой серией бесед на тему истории. И мы с Ярославом Шимовым вернемся к этим вопросам в наших следующих подкастах. Как обычно, мы советуем искать и слушать «Атлас мира» в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в наших аккаунтах в YouTube. Используйте VPN и ищите все полезные советы на сайте «Радио Свобода» и в соцсетях. Итак, Ярослав, я задал первый вопрос в самом начале нашего разговора. Почему история и оценки всего и вся сейчас часто становятся черно-белыми? Ну, исторический ревизионизм был всегда по разным причинам идеологическим, или просто находились новые, я бы сказал, сногсшибательные факты, проливающие вообще свет совершенно по-новому на какие-то давние события. Но почему такой всплеск сегодня?
7: Я думаю, это явление характерно для любых кризисных периодов, когда происходят перемены в мышлении, во взглядах на мир, в том, как люди ощущают себя и жизнь вокруг себя. Мне кажется, мы сейчас живем в таком периоде. Они не очень часто происходят. Предыдущий такой слом эпох был, наверное, в начале 20-го столетия, накануне Первой мировой войны и в результате нее. Потому что потом также была масса выдающихся и драматических событий, конечно, в 20 веке. Но вот что чтобы был, выражаясь словами Стефана Цвейга, вчерашний мир, который сменился каким-то таким сегодняшним, который вовсе не похож на то, что было вчера, ну, такое бывает нечасто. Вот французская революция принесла подобное изменение образа мысли и жизни одновременно. И мне кажется, сейчас мы примерно в таком же периоде, потому что мы живем в эпоху, когда многое, что казалось незыблемым еще лет 20-30 назад, и не только взгляд на какие-то события прошлого, но и вообще на жизнь как таковую, какие-то иерархии ценностей и так далее, сейчас все как-то сместилось, пошатнулось, изменилось. И это одно из проявлений этих перемен.
11: История до сих пор, и вы сейчас отметили, даже события исторические, они как-то в западном мире происходили. Был же то, что сейчас без конца называют глобальным югом, да и вообще гигантские цивилизации Ближнего Востока, там, Дальнего Востока, Южной Азии и так далее. Так вот, историю сейчас переоценивают и переписывают везде, даже там в Чили и в Новой Зеландии. Они флаги государственные меняют. А может быть, это еще связано с тем, что мир, он по-своему сузился, и если раньше между Японией и, скажем так, Францией лет 200 назад ничего общего, кроме нескольких торговых кораблей в год, и не было, то сейчас, по сути, мир — это такой один большой город, где все жители знают о том, что происходит в соседнем квартале, где все страшно завязаны социально, экономически, политически друг на друга. Поэтому история, она вот такая стала действительно всеобщей. Но при этом еще подход мультипликационный, обывательский к ней.
7: На самом деле что-то вроде мегаполиса, где могут быть самые разные кварталы. В одних из них живут богатые люди с очень налаженным бытом, другие победнее, а в третьи лучше вообще не заходить. А здесь какая-нибудь этническая культура цветет. Допустим, вот тут у нас Чайна-таун, а тут у нас итальянский квартал, скажем. Мир сузился, с этим я согласен. Но, с другой стороны, опроверглась теория того, что все в этой глобальной деревне будут жить одинаково. Теория так называемого конца истории, что вот человечество пришло к каким-то таким общим основаниям, на которых будет строить свою жизнь. И что в Китае, что в Уругвае, что в России, что, я не знаю, в Ботсване, примерно эти основания общественного бытия будут одни и те же. Оказалось, что это не так. Культуры сопротивляются, культуры разные. Даже те, которые что-то перенимают, вот вы Японию упомянули, это один из самых ярких примеров. Япония, которая после Второй мировой войны вдруг из брутальной военно-монархической диктатуры стала такой вполне себе либеральной демократией. На самом деле там осталось очень много черт, которые характерны только для нее, никуда не делись. И демократия там специфичная, и нравы, в общем, тоже вполне себе японские при всем западном влиянии массовой культуры и всех прочих атрибутов западного мира. Вот это только один пример.
11: Вы сами историк. Верный или неверный подход судить историю, я бы сказал, слишком эмоционально. То есть часто, я это встречаю очень часто, давать сегодняшние моральные оценки давним событиям и давним персонажам. Вот как будто дети смотрят мультфильм. Там обязательно должны быть наши и не наши. Силы зла и силы света и добра. Будь то крестовые походы или наполеоновские войны. То есть что важнее? Я-то думаю, что первое из того, что я сейчас скажу, понять суть вещей и развитие истории и человечества, или, что называется, заклеймить в сегодняшних интересах, будь то политических групп, социальных движений, и неизбежно это ведет к такой исторической аберрации видения.
7: Тут разные плоскости на самом деле, потому что история как наука, она не может быть построена, или, по крайней мере, не должна быть построена, ну, на вот таких размашистых черно-белых оценках, потому что в истории как таковой мало черно-белого. Но это как наука. Наукой занимаются, в общем, немногие. Это вещь, которая не может быть популярной на самом деле. А история как массовое представление о прошлом, она в любом случае в какой-то степени упрощается. Но тут важная, я считаю, вещь, которую вы упомянули, и она недопустима ни для научной истории, ни для такой популярной. Это вот этот смертный грех историка – анахронизм. То есть, когда мы рассуждаем о людях, давно умерших или просто живших в прошлом, с позиции сегодняшнего дня. Ах, он был, допустим, расистом. Нет, это, конечно, плохо. И, понятное дело, тут уже нужны некие градации, потому что нынешний подход к расизму в развитых западных обществах – это одно. А подход, который существовал 200 или 300 лет назад, это другое. Но и здесь есть разные оттенки, потому что всегда, по крайней мере, в странах христианской культуры, унижать, убивать, тем более относиться как-то очень мерзко к ближнему своему, вне зависимости от цвета его кожи, поскольку не есть ни эллина, ни иудея, как известно, было плохо. Но был такой патернализм со стороны образованных белых людей к другим расам, как к таким, ну, почти что детям, они неразвитые, их нужно цивилизовать. Вот это, конечно, ушло в прошлое, но осуждать такой подход, рассуждая о событиях 200-летней давности, мы не можем. Одно дело поднимать на щит

0: я недаром упомянул крестовые походы, или, чтобы опять-таки не быть европоцентричным, ну, монгольское завоевательное нашествие. Говоря современным языком, и там в течение многих десятилетий совершались чудовищные преступления против человечности, геноцид, военные преступления. Но давайте вспомним о том, что и там люди, которые шли в эти завоевательно-освободительные, как они все считали, походы, были глубоко убеждены, что они жертвуют не только кем-то еще, самими собой, а действительно так в большинстве случаев и происходило. Они жертвуют собой, они попадут в рай ради исключительно благого дела и ради того, чтобы нести свет цивилизации. Потому что вот китайско-монгольская культура, двинувшаяся на Запад, считала варварами абсолютными все народы, которые тогда населяли сегодняшнюю Центральную Азию или Восточную Европу, или Ближний Восток.
1: Да, безусловно, это был подход всех крупных цивилизаций, которые считали себя, ну говоря грубо, пупом земли, а свое окружение соседи считали недоразвитыми варварскими народами. Понятное дело, что с современной точки зрения это полная ахинея. Но учитывать при оценках и анализе действий тех или иных деятелей прошлого то, что они размышляли вот именно так, это необходимо, иначе мы просто не поймем, почему они так действовали. Они нам будут казаться то ли идиотами, то ли абсолютно аморальными людьми, а часто они не были ни тем, ни другим.
0: Этого я и боюсь. Вы знаете, возникновение не новой исторической науки, скорее, и не развития истории, а просто того, что все сведется к созданию каких-то современных мифов, которые заместят просто мифы старые. То есть мы, возможно, можем прийти, говоря о целом мире, к совершенно новой исторической науке, которая, и опять-таки, это мое опасение, это не прогноз, может начать так, знаете, карикатурно изображать сложную человеческую реальность. А всех исторических деятелей, начиная от римских императоров и заканчивая Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым, будут изображать либо кровавыми монстрами, либо сумасшедшими, либо, наоборот, такими отлакированными святыми символами, в зависимости от заданных целей.
1: В определенной степени это, как я уже сказал, неизбежно такое в массовом сознании, как бы упрощение сложных вещей в нашем прошлом. Я хотел бы вернуться немножко к тому, о чем мы вначале уже упомянули, к тому, что мир перестает быть западоцентричным, и это во многом хорошо, потому что на передний план в тех же исторических исследованиях выходят вещи, о которых раньше говорилось мало или не говорилось вообще. Истории дохристианских разного рода цивилизаций, истории аборигенов, коренных народов там, где потом они подверглись колонизации, история деколонизации, история разных социальных групп, которые раньше, ну, их голос был менее слышен. Это начиная от истории женщин и заканчивая историей, ну, разного рода меньшинств этнических, сексуальных, каких угодно. Это важно, потому что все голоса должны быть слышны. Но вопрос в другом, чтобы это не привело к выворачиванию наизнанку. То есть с тем, чтобы одна пирамида иерархии исчезла и была заменена другой, в которой просто этажи будут выглядеть иначе. И те, кто был раньше наверху, будут оттеснены вниз и наоборот.
0: Я обычно, я заметил, в наших беседах последних месяцев играю роль скорее скептика-пессимиста. От себя добавлю, что нас та же самая история учит тому, что 90%, по крайней мере, всех революций в итоге делались не за тем, чтобы ликвидировать какую бы то ни было социально-политическую пирамиду, а чтобы перевернуть ее кверху ногами. Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
2: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Дубровский. И мы продолжаем разговор о том, с какой, возможно, переписанной историей нам придется еще глубже входить в 21 век. Еще одно мое опасение, Ярослав, а вы постарайтесь его развенчать, если у вас получится. Возможно ли из-за того, что история сейчас, как и география, допустим, и прочие гуманитарные науки, считается самым нелюбимым предметом у школьников практически по всему миру, от Канады до Индии,

0: из-за растущей политической и исторической, проще говоря, малограмотности будущего населения Земли, вернутся опасные идеи и идеологии, которые уже были. Как это было и в первой половине 20 века. Это будет, в первую очередь, возвращение старых идей. И что еще более опасно, начнется приход таких вождей лжепророков. Потому что если в умах людей место пусто для имеющихся лидеров и каких-то образцов, будь то культурно-социальных, которые какие-то им не то чтобы диктуют, но пропагандируют и демонстрируют культурные и поведенческие нормы, ну, значит, придет кто-то потемнее.
1: Зарекаться, конечно, трудно, это понятно совершенно, но это просто признак того, о чем я в самом начале сказал. Признак вот этого слома эпох, потому что и то, что сейчас во многих странах не очень понятно, как преподавать историю детям или студентам, это тоже признак того, что осмысление не закончилось, потому что прежние иерархии, системы ценностей, вот эти вот такие стройные нарративы, когда в этом рассказе действуют великие деятели, которые переворачивают или дают совершенно иной ход событиям, это совсем давно ушло в прошлое. Потом был период, когда доминировали, наоборот, история, ну, что называется, масс, либо в марксистском подходе, где история классов и их взаимоотношения, их борьбы, либо в национальном подходе, либо в традиции, так сказать, которая экономические процессы выводила на передний план. Этот период тоже как-то ушел в тень. Сейчас история раздробилась на такие кусочки, когда принято изучать отдельные явления. Историю городов, историю торговли в том или ином регионе, историю стили одежды и так далее и тому подобное. То есть история распалась на детали, заниматься ими безумно интересно. Часто я сам такие вещи очень люблю. Но если раньше не видели деревьев из-за леса, то сейчас не то что деревья, изучают дупло или веточку, а они видят ни дерево, ни леса в целом. Это проблема именно слома эпох, на мой взгляд. А то, что за счет этого объем исторических знаний уменьшается, а сами они ухудшаются, это да, об этом свидетельствуют очень многие опросы, и по большому счету очень часто мы в СМИ слышим, что вот опросили школьников где угодно, во Франции, в США, в России, по поводу того, кто с кем воевал во Второй мировой. И какой-то очередной огромный процент дал совершенно неправильные ответы о соотношении сил. Да что там говорить, если сейчас по одному французскому, кажется, опросу до 8% взрослого населения относится к плоскоземельцам, так называемым. Ну, что называется, дальше ехать некуда. С другой стороны, это не тупик, это не безнадега, потому что это люди ищут новые пути познания. Иногда некоторые в ходе этого поиска заходят в полный тупик. И да, это чревато на уровне политическом появлением таких фигур, которые будут вещать простые правды, и за ними очень удобно идти. Я не так давно читал одну книгу о французском средневековье. Там очень четко автор описывает психологию тогдашнего человека. Он пишет, что человеку средних веков нужен был отец. Роль большого отца играл Бог, а роль, так сказать, отцов поменьше, другие авторитеты и очень часто авторитеты прошлого, потому что золотой век всегда был в прошлом, а потом что-то испортилось, и нужно вернуться к золотому веку. Эпоха просвещения все это перевернула, но эпоха просвещения, на мой взгляд, по многим параметрам как раз уходит в прошлое. А что ее сменит, вот это интересно.
0: Идолы часто одни и те же, просто их трактуют по-другому. Вот далеко ходить не будем, 65% российских школьников никогда ничего не слышали о сталинских репрессиях и даже не знают таких слов, как ГУЛАГ или НКВД. Действительно, как вы выразились, тут уже дальше и комментировать нечего. А вот «Западный мир». Пару лет назад на обложке Newsweek издания был огромный заголовок «Теперь мы все социалисты». Да, и молодые люди по всему миру перечитывают заново Карла Маркса, трактуют они его как хотят. 40% преподавателей высших учебных заведений Соединенных Штатов тоже заявляют: «Я марксист». Причем каждый может трактовать это как угодно. На самом деле, что это за марксизм и что он там имеет в виду, надо разбираться в каждом конкретном случае. То есть сейчас ведь все позиции и представлении об идеальном современности, современных представлений, вот все, кому не лень, начинают вновь рассуждать о природе капитализма, социализма, коммунизма, какого-то крайнего национализма и так далее. Но пугает то, что вот как будто уроков прошлого не существует. По крайней мере, да, вот вы уже отметили, для большинства обывателей, которым нужны простые решения, им нужны простые объяснения. И ту же историю Второй мировой войны, кто там с кем воевал, желательно изложить в 10 твитах. Ну, а можно и в 5, это еще лучше.
1: Да, ну, массовое сознание вообще, оно, конечно, простое. Оно всегда ищет простых решений, но дело образованного слоя как раз объяснять. А очень часто как раз этот самый слой перестает исполнять эту свою функцию. Он хочет приказывать, он хочет вести за собой, он хочет выделять некие единственно верные теории. Как это делали те самые радикальные марксисты, особенно большевики, если Россию брать, в свое время. И их оппоненты на крайне правом фланге. Истина одна, мы, так сказать, построимся и ровными шеренгами пойдем в светлое будущее. Ну, обычно будущее оказывалось совсем не светлым, но примитивизации это избежать, это как раз одна из самых главных, на мой взгляд, задач, которые нужно решать, и решаются они в наше время, ну, довольно плохо, если смотреть на то, как выглядит нынешний мир и куда он идет.
0: Ну так отсюда и культура отмены, отсюда вот это отрицание авторитетов. Вы говорите, образованные слои могли бы что-то сделать. Так сейчас образованные слои – это как раз во многих государствах некие такие враги всего прогрессивного, враги молодого поколения. Я очень много читал и слышал, что нам ваши ценности, идеи и представления о мире старых, белых мужчин, которые навязали всему миру некие свои рамки поведения, не нужны. Мы свои собственные придумаем.
1: Это же на обоих флангах, так сказать, абсолютно так же. Потому что если мы возьмем интеллектуальные так называемые элиты в авторитарных странах, в той же России, ну, наверное, в Китае, про Китай я поменьше знаю. Ведь там наоборот. Это установки традиционалистские, архаичные, за которые шаг влево, шаг вправо считается побегом. То есть поляризация происходит, да, и проблема как раз в том, что то пространство интеллектуальное, политическое, социальное, которое находится между полюсами, и которое склонно не видеть мир в одних, так сказать, красках, красных, коричневых, каких угодно, но одних, оно сужается. И в этом самая большая беда. Да, конечно, культура отмены принимает часто уродливые формы. Не менее уродливые формы принимает культура реакции и скреп всевозможных. Мне тут выбрать трудно, что мне менее симпатично. Чумана, оба ваши дома.
0: Да не симпатично ни то, ни другое. Ни необольшевизм, ни неомракобесие какое-то. Но вот многослойность истории, ее сложность, ее противоречивость, вот эти 50 оттенков серо-коричневого, красно-белого, любого. Это вот, к сожалению, для ученых, для аналитиков, для таких кабинетных профессионалов. А абсолютная однозначность оценок, она характерна для публичной подачи истории и для таких мифов и нарративов об истории, которыми сейчас, заметьте, разные лидеры и правительства очень умело пользуются. И пример нынешней России, он самый ближайший. Вот это бесконечное разделение на наших и ваших. Вокруг все нацисты, империалисты, колонизаторы, фашисты, а мы вот такие, я бы сказал, православные интернационалисты. И тут же начавшаяся активно недавно, да не недавно, давно уже реабилитация Сталина. Вот это очень ловкий прием был.
1: Приемы на каждом шагу, потому что проблема с историей в том, что она очень удобный инструмент для манипуляции общественным мнением и мобилизации этого общественного мнения на свою сторону. Политики всегда любили играть с историей, всегда любили иметь ее, что называется, на своей стороне. Вот другой пример, который меня, признаться, сильно огорчает, как человека, который занимался и занимается Центральной Европой и разными проблемами ее прошлого и настоящего. Посреди российской агрессии против Украины возникает очередной жуткий острый спор между Польшей и той самой Украиной, в центре которого Волынская резня. Я совершенно не преуменьшаю значение трагедии, которую в разгар Второй мировой войны пережило население Волыни, в первую очередь этнически польское население. Но, на мой взгляд, вот сейчас бадание вокруг будущего эксгумации трупов этой резни, вокруг извинений, неизвинений, разного рода, так сказать, формальных оценок этой истории 80-летней давности, они, мне кажется, абсолютно неуместными. Идет война, в которой Польша стоит на стороне Украины, приняла миллионы украинских беженцев. В общем, как бы все однозначно. И при этом польские лидеры считают нужным поднимать эту тему, а украинские лидеры считают возможным резко, насколько можно судить по отчетам прессы, на эту критику отвечать. Какие-то сигналы с Марса, в том смысле, что более неуместной полемики вот по времени и месту я уже давно не встречал.
0: Но сейчас это, по-моему, вообще стало нормальным, что каждое, ну, заметное государство, по крайней мере, оно выбирает своих героев и назначает своих таких врагов, выстраивает свои символы, свои мифы, традиции для подкрепления своей истории и создающегося ими в данный момент государства такого, каким они его хотят видеть. Это и школьных учебников касается, да и всегда так было. Вот примеры. Мне как-то в руки попали для смеха. Вот вам приведу такой пример. Учебники английский, исторический, детский такой, детская книга, и французский. А потом я поинтересовался по-немецки, я немецкого языка не знаю, читать не умею. Но то же самое, британцы, французы и немцы освещают битву при Ватерлоо 1815 года, но настолько по-разному. Каждая сторона подчеркивает невероятную важность вклада и как бы последствия этой битвы для всего развития человечества именно для своей страны. А остальные, ну, как бы так, второстепенные игроки там было. Причем не две даже, а три стороны. Ну, еще, я не знаю, возможно, в Нидерландах существуют и в Бельгии свои учебники. Там, может быть, еще как-то это интерпретируется. Или есть вот такая вещь, как вьетнамские и корейские войны 20 века. И, разумеется, полярно отличаются в учебниках стран-участниц США, Китая, Корея, Советского Союза когда-то, а теперь России, описание причин, хода, последствий вот этих войн в зависимости от конкретной стороны.
1: Поэтому, мне кажется, очень важным и хорошим опыт, он, правда, не очень богатый, но он есть в разных странах. Кстати, в той же Франции и Германии, насколько я знаю, он есть. Опыт написания совместных учебников историками разных стран, где подход вот этот вот национальный, что вот наши победили или наши тут сыграли главную роль, он уходит на задний план просто потому, что невозможно написать вместе книгу, когда кто-то один будет настаивать на том, что он главный. К сожалению, этот опыт, как я уже сказал, он не очень повсеместный, а хорошо бы, чтобы был. И еще хорошо, чтобы такие книги писались живым языком и на хороших таких увлекательных примерах. Я одну такую книгу знаю, это одна из моих вообще любимых исторических книг, она называется «Милый враг». Эта книга, ее написала супружеская пара. Он английский историк, Роберт Тумс, а она его жена Изабель, француженка. И вот они написали историю того, как англичане и французы друг друга любили и ненавидели, и воспринимали вот в этих кривых зеркалах на протяжении, ну, они со Столетней войны, насколько я помню, начинают. Очень хорошо, просто прекрасно сделано, потому что именно показывает, насколько все это относительно и насколько смешон вот этот подход. Мы самые хорошие, а соседи, они какие-то либо злые, либо плохие.
0: На этом, Ярослав, давайте мы пообещаем обязательно друг другу и нашим слушателям, в первую очередь, что мы этот разговор продолжим. Я бы в следующий раз, знаете, о чем предложил поговорить? Об истории того, что сейчас называется глобальным югом, а когда-то это называлось, что некорректно, я никогда не любил это выражение, третьим миром, о постколониальном мире и постколониальном мышлении. А так, это был подкаст «Атлас мира». Его всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Теперь и в новых каналах в YouTube и на нашем сайте свобода.org. Используйте VPN, ищите все полезные советы на сайте, в соцсетях, как обойти цензуру. А мы, Александр Дубровский и Ярослав Шимов, на этом с вами прощаемся на некоторое время. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
1: До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Весь спорт. спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
2: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
4: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
5: Мне все нравится, у меня все есть.
6: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
7: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
8: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
9: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
10: Настоящее время на Радио Свобода.
11: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
12: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
10: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
13: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах.
14: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Очерк Наума Коржавина «Опыт поэтической биографии» был напечатан во втором номере журнала «Континент». Его фрагмент представлен в передаче «Радио Свобода», вышедшей в эфир 9 марта 1975 года.
15: Причин победы сталинизма много. Прежде всего, те 5 хозяйственных укладов, психологических было много больше, о которых писал в начале революции Ленин. Были в России люди, которым тесны были рамки современной цивилизации, и люди, верившие, что мор может обернуться птицей и улететь. Теперь это все перемешалось. У каждой прослойки, даже не принимавшей революции, было свое о ней представление. Все это сталкивалось, искажалось, взаимоуничтожалось, и поэтому неудивительно, что за революцию можно было выдать все, что угодно, даже сталинизм. И нет ничего удивительного, что многие из них не замечали никакого противоречия не только между национализмом и интернационализмом, но даже между прогрессом, представителями которого себя ощущали, и нищетой деревенских родственников, на труде которых держался весь их прогресс». Дворянское чувство вины перед народом не было им свойственно и в малой степени. Они-то и были в своих глазах народом, и те, кому приходилось туго, страдали, по их мнению, только от своей же собственной несознательности, пьянства и плохой работы. Правда, они и сами бывали всегда не прочь выпить, но ведь они-то были сознательны. Гордясь наглядностью своего роста, иногда абсолютно непропорционального внутреннему и профессиональному, и одновременно тем, что происходит из народа, что давало им вполне одобряемые ими преимущества перед многими, например, перед евреями, но не только перед ними, они в то же время слегка и третировали его за некультурность и за неумение выдвинуться. Иногда свое стремление выдвинуться они отождествляли со стремлением к культуре. Поначалу для многих это было, наверное, даже правдой. Другое дело потом. Не их вина, что в их глазах представление о ней навсегда связалось с развращающей эклектикой сталинизма, что казенный волопюк официальной бумаги или статьи был для них таким же приобщением к богатству человеческой культуры, как для московских боярышень расхожая танцевальная музыка петровских ассамблей. Я никого не собираюсь обелять. Каждый отвечает за то, что доступно его пониманию. А многие из них, особенно в последние годы, отлично понимали, что они делали, даже если усиленно себя уговаривали, что так надо. И никому из них не простится вторжение в Чехословакию под флагом абсолютно чуждого советской идеологии интернационализма. Панический страх перед свободой слова, проявляющий как минимум реальную степень умения каждого разговаривать с людьми, не может служить смягчающим обстоятельством. Люмпенбюрократическая прострация опасна для существования жизни на Земле. Сейчас это взрослые люди, и прощения им нет. Но тогда, когда и мне, и им было по 20, когда они осваивали культуру как ремесло и дело, когда помехи при вообще трудном процессе приобщения человека к культуре централизованно усиливались, когда казалось, и не только им казалось, что отсутствие личности, личное достоинство, приобщение к тайнам, классовое чутье или народная мудрость, тогда они были виноваты гораздо меньше. У кого, собственно говоря, они могли научиться подлинной интеллигентности? У нас, у детей врачей, бухгалтеров и учителей, которые и сами жили в каком-то выдуманном мире, и сами, что греха таить, были интеллигенты липовые. Наши родители обладали многими достоинствами, облегчающими наш старт. У них были пережитки порядочности, городской, в городских условиях более стойкой, чем крестьянская, некоторая привычка к начаткам абстрактного мышления, все же дававшим их детям представление о том, что такое мышление, а также и другие культурные ценности, существует. Но, как уже видел читатель, мы тоже были весьма далеки от свободной строгости мысли, от честности, а значит и убедительности ее. Имеется в виду не намеренная ложь, а отсутствие желания делать выводы, которые вытекают из фактов. Для многих из нас энтузиазм или был оборотной стороной страха, или им надежно подкреплялся. Впрочем, и при декретированной свободе мысли, свободной мысли бывает не очень много. Например, слепое следование модернистской традиции, тенденции к вечному насильственному обновлению искусства, при котором необходимо и нормально быть только гением, ибо или ты произвел революцию, или ты бездарь, тоже не имеет ничего общего ни со свободной мыслью, ни со свободным творчеством. Но все-таки здесь еще есть свободный выбор. А какая самостоятельность могла быть у нас, когда заданной оказывалась сама мысль, сам ответ, которому насильно подгонялись вопросы? Какая могла при этом ощущаться за нами прочность, даже если мы верили в то, что это естественно? Люди, не задававшие себе вопросов, казались и были тогда прочней и разумней. Хотя у каждого из них, как я теперь понимаю, тоже было о чем рассказать и о чем позабыть. Правда, это что-то лежало не в области культуры или культурной логики, но лежало достаточно глубоко. Они тоже кое-чем пренебрегли при помощи диалектики и прогресса. И если они стоят сейчас на своем, то только потому, что жизнь прожита, а ничего другого они не умеют. Нет, учиться у нас им тогда, видит Бог, было нечему. Убедительностью тогда казалась убежденность, защищенность от сомнений, а в этом они нам давали 100 очков вперед. Так у кого же им было этому учиться? У родителей? Но ведь от родителей они как раз и уходили в город, от их, так сказать, отсталости и некультурности, от нетипичности их невыносимых жизненных условий, от их прямо противоположных официальным в их представлении сознательным, культурным представлений о жизни. Где им было тогда понять, что такие уходы губят в них культуру предков, что, несмотря на его темноту и неграмотность, у деревенского человека была своя культура отношения к жизни, к людям, к труду, к своим и чужим обязанностям и вообще культура представлений о должном и недолжном? Она складывалась веками, эта культура. Кругозор ее был ограничен, недостаточен. Но это все-таки была культура, накопленное духовное богатство, цельное представление о мире. И это все-таки было выше, чем отсутствие всякой культуры, всякого предания.
16: Вы слушаете чтение автобиографического очерка Наума Каржавина «Опыт поэтической биографии». Этот очерк опубликован во втором номере журнала «Континент», который вышел в январе 1975 года за границей в издательстве «Континент». Продолжаем чтение.
15: Конечно, трудно представление деревенской жизни приложить к жизни городской, интеллигентской. Крестьянин или рабочий, исходящий в своей повседневной жизни из материальных стимулов, заслуживает почти во всех случаях всяческого уважения как серьезный и ответственный человек. Но этого никак нельзя сказать о поэте или социологе. Для них это было бы, и часто бывает, всякой потерей ответственности. Такое психологическое состояние Маркс в 1844 году назвал грубым или казарменным коммунизмом. Это, по Марксу, такое состояние, такое мироощущение, которое распространяет представление частной собственности на все в жизни и ненавидит все. Например, как говорилось выше, талант, чем на началах частной собственности не может владеть каждый. Эти представления не только не выше, а много ниже представлений частной собственности. Таким образом, это не крестьянское, а люмпенское сознание и имеет прямое отношение к люмпенбюрократии, которую после вторжения в Чехословакию так и тянет назвать люмпенимпериализмом. Надо ли специально доказывать, что само крестьянское сознание при соприкосновении с культурой совсем не обязательно превращается в люмпенскую психологию? Очень многие люди вышли из деревни к самой подлинной культуре. Ярким примером этого может служить Твардовский. И не только он. Тендряков, Можаев, Солоухин, Абрамов и многие другие. Это если говорить о писателях. Но ведь не только в писатели шли эти люди. Для писателя в таких случаях его деревенское происхождение становится даже преимуществом. Сколько ни учись, а все-таки в деревне нагляднее, чем в городе. Видно, откуда и как растет жизнь. Сужу по себе. Я, правда, не добровольно, больше 2 лет прожил в деревне. Это имело очень большое значение для формирования моей личности. Но само по себе деревенское происхождение, впрочем, как само по себе дворянское и любое другое, автоматически никаких преимуществ никому не дает. Наоборот, пробиться деревенскому человеку трудней, а оступиться легче. Схематически это выглядит так. Лучший ученик сельской школы, звучнее, чем другие, читавший стихи, лучше всех писавший сочинения, ученик, которому все прочили великолепное будущее, по прибытии в университет с горечью открывает, что весь его блеск здесь совсем не блеск, что по сравнению со многими другими он пока, как говорится, не тянет. Это большой удар. Весь вопрос, хватит ли у него характера, мужества и честности осознать свое положение и постараться изменить его по существу, а не только внешне. То есть, начнет ли он догонять тех, от кого в каких-то смыслах пока отстает, чтоб потом, может быть, даже перегнать их в этом? Или у него ни мужества, ни терпения не хватит, а просто захочется всех перегнать сразу любой ценой? Тогда начинается движение по партийной линии или с помощью партийной активности. И как результат этого – комплекс неполноценности, злоба, зависть и ненависть. Нечто подобное еще задолго до революции произошло с Нечаевым, когда из села Иваново, где он был из первых культуртрегеров, он прибыл в Катковский лицей в Москве. Может быть, оформилось чуть позже. Всем известно, к чему это привело. В наше время это тоже ни к чему хорошему не приводит. Впрочем, это касается далеко не только тех, и не их всех поголовно, кто происходит из деревни. Дело в том, что быть не шибко умным или притворяться таким выгодно. Правда, ощущение, что в данный момент грубая сила давит дух цивилизованного народа, и что к этой грубой силе отношусь я сам и все, кого я люблю, лишает это мое стремление работать значительной дозы смысла. Тем более необходимо привести в порядок свои дела, что я и делаю. А если все обойдется и будет жизнь, я когда-нибудь напишу эту записку лучше, а главное, полней. Будьте счастливы. Москва, август-сентябрь 1968 года. Примечание. Эта работа написана в 1968 году. Это первая моя работа на подобные темы. С тех пор я несколько изменился, стал жестче к системе и мягче к людям, ее представляющим. Ввиду полной невозможности жить дальше прежней жизнью и при этом сохранять смысл и достоинство, я эмигрировал. Тем не менее, хотя работа и подвергалась переделкам, два раза в Москве и один в Европе, но обе они происходили при перепечатке, были попутны, касались в основном стиля, последовательности изложения, изъятия повторов и уточнения мыслей. Здесь сокращено изложение еврейского и ближневосточных вопросов, поскольку это работа о другом, а о них я говорю в работах, написанных поздней. Не печатал я до сих пор этой работы по понятным причинам.
16: Вы слушали заключительное чтение автобиографического очерка Наума Каржавина «Опыт поэтической биографии». Этот очерк был опубликован во втором номере ежеквартального журнала «Континент», который вышел в январе 1975 года за границей в издательстве «Континент».
14: «Золотой запас свободы. Музей русского искусства в изгнании». Тема программы «Мы за границей», которую подготовила и ведет Мария Розанова. Эфир 2 февраля 1976 года.
17: Радиожурнал «Мы за границей».
18: Когда я вернусь и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
19: 24 января этого года, в субботу, в 2 часа дня в замке Монжерон под Парижем, известный московский собиратель современной советской живописи Александр Глезер открыл русский музей в изгнании.
20: Вот написала я М. Розанова для сегодняшней передачи эту фразу. А ленинградский актер, лауреат всероссийского конкурса Анатолий Шагинян, живущий сейчас в Париже, прочел ее своим красивым голосом. И вдруг я поняла, что с точки зрения нормального европейца здесь каждое слово удивительно и нуждается в комментарии. Действительно, когда Глезер разослал пригласительные билеты в Монжерон, а надо добавить, что перед открытием музеев в 12:30 организаторы этого дела назначили пресс-конференцию. Так вот, когда Глезер разослал пригласительные билеты, мне говорил один журналист из «Франс-Пресс». О чем думают эти русские? Кто начинает такие дела в субботу? Ведь это уикенд. Весь Париж разъезжается, Париж отдыхает. И кто устраивает пресс-конференции и вернисажи в такие часы? Ведь в это время Франция обедает.
19: В самом деле, ежедневно, в половине первого, вся Франция рассаживается за обеденными столами. И есть версия, что даже когда французы штурмовали свою Бастилию, они в 12:30 отложили в сторону тараны и ружья и разбрелись по соседним кафе, чтобы съесть бифштекс с жареной картошкой.
20: «Затея Глезера обречена на провал», — говорил мне этот журналист. «Кроме нас с вами никого не будет. Я поеду только потому, что много лет жил в России, многих художников лично знал, мне интересно, и к тому же я могу иногда не пообедать. Ну, еще 5-7 русских соберутся, и все. Тем более в Монжероне, это же далеко, вот если бы в Париже». Я спорила. «Недооцениваете вы наше славянское обаяние», — говорила я. А сама немного побаивалась. В самом деле, кто их французов знает? Вдруг не приедут, вдруг будет пусто. Но, вопреки всем опасениям, старинное поместье у Монжероне было битком набито народом. И «Франс Пресс», и «Фигаро», и «Монд», я называю только главные, телевидение и радио всех мастей, французы-профессора и французы-студенты, журналисты побольше и журналисты поменьше, их жены, дети и собаки. Это был праздник, и, может быть, поэтому мне трудно выдержать сплошной торжественный тон. И хочется рассказывать не только о серьезных проблемах, и я сбиваюсь на шутки, на детей, на собак.
19: Что такое Монжерон? Когда-то давно, после войны, когда по всей Европе были разбросаны осиротевшие, потерянные, бесхозные русские дети, в Париже силами эмиграции был организован центр помощи русским детям. Собрали деньги, купили и привели в порядок замок 17 века, построили маленькую церковь, организовали школу. Потом здесь воспитывались и не только дети войны, и не только русские. Но в конце концов все выросли, и русский детский дом в Монжероне опустел.
20: Почти год по старому замку, по спальням и классам ходил один завхоз, а русский Париж ломал голову. К чему бы это приспособить такой большой и такой красивый дом? Но вот в Париже появился Александр Глезер с картинами, и, наверное, таких страстей, переругивания с французскими таксистами, такой горячки, дыма из ушей и круглосуточной работы Монжерон не знал никогда. Глезер валится с ног, Глезер полумертвый, но Глезер счастлив. Единственный на Западе музей русской живописи сделан.
19: 24 января этого года, в субботу, в 2 часа дня в замке Монжерон под Парижем, известный московский собиратель современной советской живописи Александр Глезер открыл русский музей в изгнании.
20: Но то, что француза удивило время и место, это еще пустяки. Настоящие недоумения и неразрешимые вопросы начались позже, когда зрители прошли по залам, оценили, порадовались, а потом спросили: «Ну и что? В чем дело? Что в этих картинах такого, что их надо было давить бульдозерами и арестовывать? Что такое русский музей в изгнании? Почему искусство изгоняется, выгоняется из своего дома? Почему эти картины криминальны? Почему не имеет права жить на родине и выставляться в какой-нибудь галерее картины Эдуарда Зеленина «Яблоко во Владимире»? Почему должен бежать в изгнание натюрморт с книгами и свечой Дмитрия Краснопевцева? Какую власть, какой строй, какое правительство может обидеть мягкий и душевно беззащитный сказочный зверь из картины Валентины Карпивницкой? И что, кроме доброй славы, может принести Советскому Союзу мастерский афорт московского художника Дмитрия Плавинского «Старая книга»? Задевают ли эти картины и их авторы советскую власть, то есть советы депутатов трудящихся? Нет. Может быть, они подрывают военную мощь и обороноспособность вашей державы? Тоже нет. Так в чем же дело? В какой-то мере объяснение происходящему мы нашли в рассказе одного из устроителей и участников Монжерона, ленинградского художника Михаила Шемякина. В свое время художник Шемякин работал грузчиком в Эрмитаже. И вот какая там однажды произошла история. У микрофона Михаил Шемякин.
0: На встречу 200-летия Эрмитажа готовились юбилейные выставки. Выставки отдела реставрации, выставки отдела тканей, башмаков, узоров, пряжек, царских горшков и прочего. В том числе, зная, что все такелажники, это была бригада 12 человек, в основном искусствоведы и художники, поскольку художники там работали для того, чтобы иметь доступ к картинам и копировать их бесплатно, к нам обратились из партийного комитета Эрмитажа с просьбой помочь, так сказать, нашему славному юбилею. Позвали партийный комитет, который отобрал работы, подписали протокол, что все за. Мы повесили афишу, что художники молодые Эрмитажа делают свою выставку. На первый день пришло много народу, на второй день пришло еще больше, на третий день пришли художники из Союза. И ровно через 2 часа прибыли черные машины, и приехало множество странных людей в серых костюмах. На четвертый день, когда мы пришли, мы увидели на выставке только веревочки болтающиеся. Все картины были вывезены органами госбезопасности в неизвестном направлении. Потом несколько раз, когда я был уже по этому делу на допросах в Комитете госбезопасности, те офицеры КГБ, которые со мной разговаривали, значит, и учиняли мне допросы и вопросы, они сказали, что заявление о том, что в Эрмитаже сотворилась идеологическая диверсия, пришло из Союза художников. То есть кто-то из крупных боссов, а не Кушин ли иной крупный мэтр, пришел на выставку и буквально из буфета Эрмитажа позвонил куда нужно. И те люди, которые работают там, где нужно, быстренько приняли меры. Но факт остается фактом. Зло исходит от самих деятелей культуры и искусства. Художники сидят у великолепной кормушки. Я не забуду, как один из членов Союза художников мне в такой шутливой форме описывал, что собой является Союз художников. Он говорил, что представьте себе в центре громадный пирог, и вокруг него жужжат такие колоссальные мухи. И все это идет такими группировками. Мухи помельче, они, значит, отстранены старшими. В центре где-то сидит громадный шмель. Вот. И идет жужжание, они грызут этот пирог, и, естественно, никого к этому пирогу не подпускают близко. Создаются чины, иерархия, где-то внизу муравьи тащат упавшие крошки под стол и прочее, прочее. Пробиться к этому пирогу – это долгий и упорный труд. И, конечно, я понимаю современных художников официальных, которым сейчас уже уготована гробовая крышка. И у этих художников, как говорил один поэт, слепая кишка вибрирует, когда они видят что-то талантливое и что-то интересное, потому что они прекрасно понимают угрозу. И они отчаянно борются за последние кусманы пирога, и они будут бороться. И поэтому создана своя система защиты, защиты, так сказать, своих интересов, создан свой клан, взращиваются свои кадры. Они пытаются подкупить даже некоторых авангардистских художников. Например, я знаю такие моменты, что некоторые художники, которые отказывались принимать участие на бульдозерной выставке, то у них через некоторое время государственная закупочная комиссия купила работы.
20: Таким образом получается, что на самом деле антисоветской деятельностью занимается Союз художников и с помощью бульдозеров, КГБ и прочих приспособлений в сущности наносит вред и государственному престижу, и русскому искусству. Но искусство свободно, и поэтому возник Манжурон. И музей этот открывал писатель Виктор Некрасов, открывал следующими словами.
1: Для нас, русских, сегодняшний день – день большого праздника. Здесь, в Манжероне, месте, где когда-то воспитывались русские сироты, развешаны картины русских художников, которым с великой трудностью удавалось иногда выставлять свои картины у себя на родине. И нам приятно, что собравшиеся здесь люди присутствуют при том, как благодаря энергии и настойчивости сидящего за этим столом Глезера, картины, которые в Москве не могли попасть на такие выставки, как выставки в Манеже, попали сюда, в Париж, в столицу, мировую столицу искусства. Откровенно говоря, когда я ехал сюда, когда шел сюда, я был немножечко встревожен. Я боялся, что, может быть, не получится выставки. Может быть, все это перепевы, может быть, все это, как у нас говорят, зады. Но попавши сюда и пройдя в торопях быстро по двум этажам этой выставки, я увидал, что здесь собрано интересное. Интересное, самобытное и, в общем, не похожее на то, что часто бывает на выставках. Трудно говорить сейчас, давать оценки какие-то, потому что я даже не успел даже запомнить, может быть, многих фамилий из выставившихся художников. Но мне бросилось в глаза, что при всей авангардной новой форме я увидал здесь, может быть, и какие-то традиции, и что-то русское. Не буду перечислять, не буду называть фамилий, но вот это вот русское, нашедшее свою форму новую, свое какое-то новое содержание, особенно радостно мне. Я говорил уже здесь, и кое-кто осудил меня за это, что я, может быть, в силу своего возраста стал консерватором и ретроградом. Меня уже больше тянет на что-то старое, рембрандтовское, дюреровское, гольбайновское. Но здесь я испытал радость, большую настоящую радость. Я надеюсь, что все здесь присутствующие, те, которые будут присутствовать, будут получать такое же удовольствие, такую же радость, как я. Я приветствую всех здесь собравшихся, поздравляю их и надеюсь, что все будут довольны сегодняшним днем.
18: Когда я вернусь и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
14: Мы за границей. Эфир 2 февраля 1976 года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Программа «Культура. События. Люди». Игорь Ельцов о поэте Дмитрии Клиновском, Анатолий Гладилин и Александр Галич о Валентине Катаеве. Эфир 3 февраля 1977 года.
3: Программу «Культура. События. Люди» мы начинаем с передачи, посвященной памяти недавно скончавшегося в Западной Германии русского поэта-эмигранта Дмитрия Клиновского –

0: Хотел бы я и вериться когда-нибудь смогу стать апельсинным деревцем на южном берегу. И пусть один единственный вспоенный мною плод дорогою таинственной в Россию попадет. Там на бумажку денежку новинкой прельщена, в простом платочке девушка купить его должна. Как весело он чистится, как спел и сладок он. Ну вот и вечер близится, а с ним девичий сон. И снится ночью девица заморская страна, где с апельсинным деревцем знакомится она. И любо ей, что теплится лампадкой каждый плод, что деревце с ней шепчется и песенку поет. Узнай, моя любимая, как больно мне подчас, что даль неодолимая разъединяет нас. И как горжусь и радуюсь, что мной вспоенный стих нечаянной усладою коснулся губ твоих.
1: Это стихотворение вы слушали в исполнении самого поэта. 26 декабря 1976 года в городке Траунштайн, недалеко от Мюнхена, умер русский зарубежный поэт Дмитрий Иосифович Клиновский. Родился Дмитрий Иосифович, его настоящая фамилия была Крачковский, 27 сентября 1892 года в Петербурге в семье художника-пейзажиста, академика Иосифа Крачковского. Учился в Царско-сельской гимназии и в Петербургском университете. Первый сборник «Палитра» вышел в Петрограде в 1917 году. Второй сборник «Взгорье» был принят издательством «Петрополис», но в смуте пропал. После этого поэт ничего больше не писал. Молчание длилось с 1917 до 1950 года. В своей статье «Казненное молчанием» поэт, говоря о себе в третьем лице, объясняет, почему он предпочел замолчать. Это не было малодушием, а лишь пониманием полной невозможности свободного творчества. Из всего длинного периода жизни в Советском Союзе поэт не вывез ни одного стихотворения. В 1950 году выходит первый за рубежом сборник «След жизни», и в нем есть такие символические стихи.
2: «Я мертвым был. На тройке окаянной меня в село безвестное свезли, и я лежал в могиле безымянной, в чужом плену моей родной земли. Я мертвым был, года сменяли годы, я тщился встать и знал, я не могу. И вдруг сейчас под легким небосводом очнулся я на голубом снегу. Уже ли спала с глаз моих завеса, и я могу с сухого снега встать? И выпал пистолет из рук Дантеса, и бег мгновений обратился вспять. И вот, иду я узкою тропою, лицо свежит неторопливый дождь, и болдинская осень надо мною золотит листву у придунайских рощ».
1: В эмиграции, в атмосфере свободы, происходит духовное пробуждение поэта. Дмитрий Клиновский выпускает сборники своих стихов один за другим. После сборника «След жизни» в 1952 году выходит сборник «Навстречу небу». За ним в 1956 году «Неуловимый спутник», в 1959 году «Прикосновение», в 1962 году «Уходящие паруса», «Разрозненная тайна» в 1965 году. «Стихи», избранные из шести книг, и «Новые стихи» в 1967 году. Сборник «Певучая ноша» в 1969 году, «Почерком поэта» в 1971, «Теплый вечер» в 1975 году. уже ослепший и тяжело больной поэт сам подготовил сборник «Последнее». Стихотворение «Поэзия».
2: Когда в ребяческие годы я к ней тянулся в полусне, она звездой с небосвода слетала в комнату ко мне и превращалась в легкий шелест, в сияние обнаженных рук, и первой женщиной гляделась в мой зачарованный испуг. Теперь, конечно, все иное, и мне уже не вновь ты, и я давно уже не стою твоей нездешней ноготы. Но то, что было, что звездной тайной обожгло, что навсегда душе открыло ее второе естество, оно запало так глубоко, так слито целостно со мной, что нету ни конца, ни срока для нашей близости земной. Земной ли только? Знаю, тленье стирает сроки и черты, но нет тому исчезновенья, на чьем плече уснула ты. Я унесу во все скитанья, в иную жизнь, в ином краю, твое тепло, твое дыхание, твое томящее касанье и тяжесть легкую твою.
1: Наш мир. Нет, он хорош. Не той задачей, что не способен он решить, не тем, над чем он сам же плачет и чем он не умеет быть, а набегающую сменой внезапно просиявших дней, подарком радости мгновенной, короткой милостью своей. И так всегда и всюду будет. И под нацеленным ножом, и целоваться будут люди, и рвать цветы, и строить дом. И несмотря на все разлуки, на всю заведомую ложь, на все заломленные руки, он будет все-таки хорош.
2: Слишком просто и не для поэта, а для всякой совести земной взять да и поверить, будто это навсегда закончится с тобой. Слишком просто. Все кругом так сложно. Тайную овеян и храним, каждый жалкий камень придорожный, каждый лист, упавший рядом с ним. Почему же ты проходишь мимо этой тайны камня и листа, мимо тайны, явной и незримой, что вокруг повсюду разлита? Попытайся к этой тайне малой, к ней хотя бы ближе подойти. Этого довольно для начала, для начала твоего пути.
1: Тема творчества Клиновского – это любовь, жизнь, смерть. Дмитрий Клиновский – один из тех поэтов, для которых касание миров иных, ощущение связи горнего и будней и таинственного их взаимодействия и есть внутреннее содержание вечной темы.
2: Как пароход подходит к пристани, неспешно замедляя ход, и всматриваешься все пристальней в тот край, что пред тобой встает, так я гляжу в недоумении на берег странный и чужой, что в неизбежном приближении сейчас встает передо мной. Какие-то струятся тени там, какие-то скользят лучи, но в смутном их нагромождении мне ничего не различить. И лишь одна, прозреньем, бредом ли, надежда промелькнет подчас, что кто-то, мне пока неведомый, на сходнях руку мне подаст.
1: Клиновскому, Новскому, благоговеющему перед памятью Гумилева, удалось счастливо пройти

0: и в том залог великой цельности людских и божеских затей. Когда б отпущен был всего лишь нам какой-то предрешенный срок, мы б захлебнулись днем сегодняшним, нас выбросило б на песок. А так мы движемся, и пенится за нами встречная волна. О, путь еще не раз изменится. За далью снова даль видна. Воздаяние за 30-летнее молчание поэту была ниспослана полная творческого напряжения жизнь. Поэзия его словно добрый спелый осенний плод. Многие стихи Клиновского привлекают своей трогательной большой любовью к родине и всему родному. Одним из этих стихотворений мы начали нашу передачу, читал сам автор. Прослушайте еще одно.
1: Есть в русском языке опушки и веснушки, речушки, башмачки, девчушки и волнушки и множество других таких же милых слов. Я вслушиваться в них, как в музыку готов. Веселой нежности полны они, и в этой веселой нежности их светлые приметы. И если по лесу я осенью пройду, и на опушке там волнушки я найду, или повстречаю я девчушку, чьи веснушки на солнце запестрят и заолеют ушки, вдвойне доволен я нежданной встречей той. О, русский мой язык, прекрасный спутник мой! Движением души неразделимо вторя, равно находчив ты и в радости, и в горе. Для горя тоже ты смягчил слова свои. Могилка, вдовушка, слезинка, сколько их! Да что тут говорить, нагромождая строки? Мы знаем все тебя, просторный и глубокий, со всякой ты своей управишься судьбой. Прекрасный наш язык, нам хорошо с тобой.
0: За всей этой простотой, за всем здешним, видимым, за красотой земли Дмитрий Клиновский ощущает непреодолимое влечение к скрытой метафизической сути, к духовной основе бытия. Его поэзия пронизана не только музыкой души, но и музыкой духа, отблесками оттуда.
2: Я знаю, мир обезображен, но сквозь растленные черты себя еще порою кажет лик изначальной красоты. Он просияет на мгновенье и снова скроется во мгле. Но после каждого виденья немного легче на земле. И с каждым разом мысль упрямей, что мир совсем не обречен, что словно фреска в древнем храме лишь грубо замалеван он. И некий мастер в час свершений, к нему заботливо склонясь, освободит от оскорблений его классическую вязь.

0: Передачу, посвященную памяти русского поэта-эмигранта Дмитрия Клиновского, подготовила Виктория Семенова. Стихи читал Юлиан Панич. Вы слушаете «Радио Свобода». Продолжаем программу «Культура. События. Люди». Несколько дней тому назад, 28 января, исполнилось 80 лет известному советскому писателю Валентину Петровичу Катаеву. У микрофона Анатолий Гладилин.
1: Лично мне всегда казалось, что в Катаеве живут два разных человека. Советский писатель Валентин Катаев хорошо известен нашему читателю. Он обратил на себя внимание еще с 1923 года своими хлесткими фильмами.

0: фельетонами в газете «Гудок», где он был постоянным сотрудником. Сатирическая повесть «Растратчики», вышедшая в 1926 году, принесла писателю популярность, а комедия «Квадратура круга» обошла многие театры страны. Повесть о строителях Магнитогорска «Время вперед» укрепила советское реноме писателя, а в 1936 году, после того, как появился «Белеет парус одинокий», Катаева пожизненно причислили к лику советских классиков. Дальше были повести «Сын полка», «Хуторок в степи», «Зимний вечер», «За власть советов». И эта маленькая книжка о Ленине, я даже забыл, как она называется, о которой будут с умилением вспоминать критики в каждой статье, посвященной Катаевскому юбилею. Что ж, вполне нормальная творческая биография для образцового советского классика. Катаев писал много, не все в его творчестве равноценно, и первые его книги сделаны значительно лучше, чем последующие, что, кстати, вполне типично для литераторов его поколения. Возможно, в памяти следующих поколений Катаев так бы и остался, как автор милой повести «Белеет парус одинокий» и как человек, мимоходом рассказавший Ильфу и Петрову сюжет «12 стульев». По установившейся традиции, как и все его именитые сверстники, он должен был бы на склоне лет чинно восседать в торжественных президиумах, заседать в комитете защиты мира, да изредка баловать критику скучнейшими мемуарами. Но в 1965 году с Катаевым происходит нечто из ряда вон выходящее. На 68-м году жизни литератор обретает как бы второе дыхание. Более того, рождается совершенно другой писатель, другой Валентин Катаев, продолжатель новации русской модернистской прозы Мандельштама и раннего Заболоцкого. Одну за другой Катаев пишет три повести: «Святой колодец», «Трава забвенья», «Кубик». Об этих книгах официальные критики предпочитают деликатно помалкивать. Но факт свершился. Новый роман, новый в смысле формальных построений, о котором так много кричали на Западе, внезапно появился в нашей литературе, причем, смею утверждать, в лучшем исполнении. Катаев смог доказать искушенному читателю, что и русские литераторы не лыком шиты, и в русской литературе есть еще порох в пороховницах. Вот что пишет по этому поводу сам Валентин Петрович. Цитирую из книги «Святой колодец». Маруа утверждает, что нельзя жить сразу в двух мирах – действительном и воображаемом. Кто хочет того и другого, терпит фиаско. Я уверен, что Маруа ошибается. Фиаско терпит тот, кто живет в каком-нибудь одном из этих двух миров. Он себя обкрадывает, так как лишается ровно половины красоты и мудрости жизни. Я всегда прежде жил в двух измерениях. Конец цитаты. От себя я добавлю, что, как мне кажется, вполне возможно, прежде Катаев и жил в двух измерениях, но писал-то в одном. И лишь поверив в себя и обретя творческую свободу, он смог увидеть жизнь во всей ее реальной полноте. И вот какой предстала действительность. Цитирую. «Кадры сменяли друг друга с ужасающей быстротой. Программа вытесняла программу. Черные полосы смерти чередовались с белой рябью жизни. Возникали люди, пейзажи, конференции, взмахи филадельфийского оркестра, спектакли, богослужения, аэродромы, ракеты, белый поднос хоккея с кружащимися фигурками». Не кажется ли вам, что это лаконичный и исчерпывающий отчет о бурных 60-х годах нашего столетия? И увлеченный художественной формой, белый поднос хоккея с кружащимися фигурками, Катаев, как бы сам того не хотя, кратко дает политический анализ этих лет. Продолжаю цитату. «И выступление всемирно известного русского эксцентрика с пузатой фигуркой Ваньки-встаньки, с глупо-лицемерной улыбкой вокруг злого щербатого рта. Он показывал свой коронный номер – искусство ставить твердую фетровую шляпу в форме перевернутого верном горшка на лысую голову, поддерживая ее только ушами. Едва он в четвертый раз проделал этот опыт и уже собрался раскланяться, как вдруг высунулась нога, дала ему под зад, и он вылетел с арены». Конец цитаты. Ей-богу, лишь исходя из этого одного абзаца можно писать диссертации на тему. Не являлись ли все печально знаменитые экономические реформы просто попыткой ставить вверх дном горшок на лысую голову и поддерживать его только одними ушами? Именно так, ушами. И именно так анонимно высунулась нога. Ибо трудно объяснить, что же тогда, в 1964 году, произошло на нашей политической арене. Катаев как будто пишет про телевизор и добавляет, цитирую: «Но я уже ничего не понимал, бессильный справиться с аппаратом, вышедшим из повиновения. Иногда мне даже казалось, что аппарат существует совершенно самостоятельно, по своему собственному произволу». Конец цитаты. Вдумайтесь в афористичность и подтекст последней фразы. Убежден, что почти каждая страница последних катаевских книг требует внимательного изучения. И «Волшебная рука Берона», и «Кладбище в Скулянах» – все это продолжение новой катаевской, новой русской прозы. Как писатель достиг такого мастерства? Язвительный ко всем и в первую очередь к самому себе, Катаев не раскрывает свой секрет, но с иронией замечает, цитирую: «Однажды я уже говорил или даже писал, что обнаружил у себя способность перевоплощения не только в самых разных людей, но также и в животных, растения, камни, предметы домашнего обихода, даже в абстрактные понятия, как, например, вычитание или что-нибудь подобное. Я, например, как-то был даже квадратным корнем». Конец цитаты. И все же мне думается, что рождение большого мастера русской прозы произошло потому, что Катаев наконец-то смог перевоплотиться в самого себя.
1: После писателя Анатолия Гладилина микрофон взял поэт Александр Галич.
2: Мне бы хотелось добавить несколько слов к тому, что сейчас рассказал о Валентине Петровиче Катаеве писатель Анатолий Гладилин. Он забыл, и, вероятно, из скромности забыл, что Катаев был создателем, основателем журнала «Юность», журнала, в котором родилась, расцвела, и, несомненно, влияние на этот расцвет оказал Валентин Петрович Катаев, новая русская проза, проза Аксенова, Гладилина, других молодых писателей, которые сегодня уже стали известными, вполне и настоящими серьезными крупными литературными фигурами. И я думаю, что второе рождение Катаева каким-то образом связано именно с этими молодыми, уча их, вытаскивая из них то, что они могут сделать, он как бы заставил самого себя, как очень правильно сказал Толик Гладилин, перевоплотиться в самого себя. Мне лично довелось встречаться с Катаевым дважды. Первый раз это было после войны, когда я вздумал продолжить учебу в литературном институте. Мне сказали, что мою пьесу отдали на отзыв Катаеву, когда меня принимали в институт. Я подкараулил Валентина Петровича во дворике дома Герцена, где находится литературный институт. Представился и спросил, понравилась ли ему моя пьеса. Валентин Петрович очень приветливо улыбнулся и сказал: «Нет, совсем не понравилось. Но вы можете поступать в институт. Я так написал, что нет никаких оснований вас не принимать. Но, по-моему, вам лучше не поступать. Вам лучше писать и писать и писать. И не выдумывать то, чего вы не знаете, а писать про то, что вы знаете». И проучившись, вероятно, месяца два, я убедился в справедливости этих слов Катаева и так и не окончил учебу в литературном институте. И второй раз я встретился с Валентином Петровичем при очень грустных обстоятельствах, для меня грустных. Это был день моего исключения из Союза советских писателей, и Валентин Петрович на этом исключении присутствовал как член правления, член секретариата Московского отделения Союза писателей. Он был среди тех немногих, которые пытались как-то меня защитить, проголосовавших против моего исключения. Он хитрил, Валентин Петрович, милый Валентин Петрович, И вот в последних произведениях Валентина Петровича прекрасная проза рассказывает, вероятно, о самом главном, что было в нашей жизни. Рассказывает через призму, через восприятие очень большого писателя, обладающего великолепной пластикой, такой, что просто диву даешься. Очень хочется пожелать Валентину Петровичу еще многих счастливых, здоровых лет и еще нескольких книжек, тех, которые навсегда останутся в действительной русской классике.
0: И мне остается только присоединиться к этому пожеланию и пожелать Валентину Петровичу действительно здоровья, действительно бодрости, действительно новых книжек.
3: Программа «Культура. События. Люди» 77-го года. «Золотой запас свободы». Над проектом работает редактор Иван Толстой. Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
4: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
3: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
5: Начнем с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
3: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
6: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
3: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
7: Кино существует. Я не знаю про дух Анкориджа.
8: Съездили в Китай и забыли про Аляску. Чем закончился визит Путина в Пекин и какой провал скрывает государственный пафос?
9: Как раз замещает Россию на ровно тех рынках, которые раньше считались главными клиентами Москвы.
8: Китай теснит Россию даже в торговле военной техникой. На словах – союзники в борьбе с Западом. А что же на деле?
10: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня разбираемся, что же скрыто за официальными кадрами и декларациями. В Пекине Путина встречают сразу два старых друга. Председатель Си и некий Пен Пай. Легенда гласит, 26 лет назад Путин поцеловал китайского мальчика, и тот стал инженером. Встречи в Пекине, подарки, лекции по истории совершенно случайны. Но очень символичны, говорит телевизор.
11: Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность, встреча с вами. Я этому очень рад.
12: Они виделись друг с другом почти 26 лет назад, во время первого государственного визита Путина в Китай. Вот эти уникальные кадры. 11-летний мальчишка Пен Пай вместе с родителями случайно оказывается рядом с российским президентом.
11: Помнится, в 1972 году, именно 20 мая, он призвал весь мир бороться с американским империализмом. Наша встреча проходит в знаменательный день.
13: Владимир Владимирович, вы упомянули Мао Цзэдуна и провинцию Хунань. Это как раз подарок оттуда. Это фарфор, который делался по заказу Мао Цзэдуна.
10: Государственные газеты пишут, одна и та же встреча разницей в 26 лет. Это символ долгой дружбы России и Китая. А может быть, намек, что Путин очень долго на одном месте? Впрочем, и та версия есть. Напишите, какая из них ближе вам, а мы расскажем, с чем же Путин уехал из Китая.
14: В Пекине на площади рядом с Домом народных собраний, ожидая появления руководителя своей страны и российского президента, специально отобранные дети репетируют коллективную радость, высоко подпрыгивают и машут руками. И вот на площадь прибыли высокопоставленные лица. Отношения двух стран, Китая и России, как уверяют в Пекине, шаг за шагом достигли нынешнего высокого уровня. По словам лидера Китая, мир сейчас сталкивается с риском возвращения к закону джунглей. Китай считает, что договор о дружбе и сотрудничестве с Россией приобретает на этом фоне особую ценность.
15: Мы должны совместно продвигать построение более справедливой и равноправной системы глобального управления.
14: Об особой ценности взаимоотношений между странами в открытой части переговоров сообщил и российский президент.
16: Россия и Китай привержены независимой и самостоятельной внешней политике, действуют в тесной стратегической связке.
14: Войну России против Украины председатель Китайской Народной Республики и российский президент обсуждали в закрытом, непубличном формате. Как считают эксперты, Пекину выгодно поддерживать Россию на уровне, достаточном для продолжения конфликта, но недостаточном для того, чтобы Китай сам оказался под прямым санкционным или военным ударом Запада.
17: Какие-то долготлеющие конфликты в Европе, в любой другой части мира для Китая гораздо более интересны, потому что это отвлекает внимание Соединенных Штатов Америки, отвлекает внимание